0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

стада овец, курение дыма, и льется кровь от жертв рекой. Священники Иерусалима несут пред Богом труд святой. Все чинно и благоговейно, слова закона на устах, левиты славят Бога пением, ягнята чистые в стадах. Какая радость у народа, как славен и красив наш храм, все в точности и по закону, священник волю дал словам, молитва льется вдохновенно, народ Израиля в слезах. Так искренне несут хваление, раскаявшись в своих грехах. Свободу в Боге получивши от долгих страшных рабства лет, над храмом дружно потрудившись, спешат свой обновить завет. Отстроен храм, мы завершили работу трудную свою, мы пред тобою согрешили, но ты прости нашу вину. И слава Божия спустилась, покрывши храм, как пеленой. Благословение получивший, пошел счастливый люд домой. Бог с нами, мы благословенны, теперь не страшны нам враги, не победим народ священный, когда оставлены грехи. Но вот в пророчествах Агея Бог возвещает наперед о наших днях, когда на землю Спаситель всех людей придет. А слава храма, что отстроит Христос Иисус в людских сердцах, славнее будет и прекрасней, чем тот, что знал народ в веках. Друзья, сегодня это время для всех, кто принял дар Христа. Его святая кровь имеет всю власть избавить от греха. Для тех, кто его жертву примет и с раскаянием придет, любовь Христа того обнимет, храм новый в сердце возведет. Бог скажет: «Будь благословенным, иди и больше не греши, я жертвой стал, чтоб ты блаженство и мир обрел с Христом в тиши. Тебя назвал своим левитом, для службы в храме учредил, чтоб ты всегда стоял на страже и мерзость в дом свой не вносил. Пусть там звучат слова благие, мои законы исполняй, пой Господу псалмы святые, молитвы искренне свершай. Следи за чистотою храма, огнь чуждый не вноси в него, и буду я всегда с тобою оберегать от всех врагов. О, сохрани слова терпения, трудись над сердцем день и ночь, тогда тебя от искушения я сохраню, мой сын и дочь. Пойдешь ли трудною дорогой, я буду путь твой освещать, с надеждой уповай на Бога, Он будет помощь подавать. Пусть слава Господи твоя покроет каждый храм сердечный, чтоб мир греха узрел тебя через нашу жизнь, о Боже вечный, чтоб путь земной здесь совершив, ты принял с радостью в обитель раба, которого омыл и оправдал Христос Спаситель. Хочу с плодами я прийти к тебе, мой Бог, в обитель рая, быть верным, Боже, помоги, я пред тобой, Господь, смиряюсь.

Один человек как-то позвонил в информационное бюро и попросил помочь ему найти жену. Конечно же, в информационном бюро переполошились, что такое, человек пропал. Но оказалось, что они расстались через 3 дня после свадьбы, почти 25 лет назад. И с тех пор друг друга не видели. Когда его спросили, чего он хочет, может быть, он хочет добиться от нее развода, этот человек ответил: «Нет-нет, я просто подумал, что было бы здорово вместе отпраздновать нашу серебряную свадьбу». Они 25 лет состояли в браке, но совсем не общались друг с другом. Можно ли это назвать настоящей любовью? Конечно же, нет. О настоящей любви мы читали сегодня уже и продолжим еще читать в послании к Ефесянам, 5 главе. И сейчас посмотрим стихи с 25 по 33. Давайте еще раз прочитаем этот текст. Хотя несколько раз мы сегодня уже читали его, по нескольку раз разные стихи из этого текста, но я думаю, что в этом есть большой смысл, когда мы прочитываем снова и снова Священное Писание, чтобы показать, что мы не просто от себя говорим, но на Слове Божьем строимся. Ефесянам 5 глава с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы – члены тела Его от плоти Его и от костей Его. Поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое – одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Мы уже с вами поговорили о роли жены и о том, как она должна проявлять любовь в семье. А теперь посмотрим на этот текст с противоположной стороны и поговорим о роли мужа. Как должна проявляться любовь мужа к жене? В этом тексте мы увидим 8 характеристик любви мужа к жене. Во-первых, любовь мужа к жене безусловная, безусловная. Посмотрите на 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь». Когда мы размышляем о любви Христа к Церкви, мы понимаем, что Христос не выдвигал для Церкви никаких предварительных условий для того, чтобы ее возлюбить. Он не сказал: «Если вы, Церковь, достигнете какого-то уровня святости, тогда я вас полюблю». Или: «Если вы перестанете делать такие-то грехи, то тогда я вас полюблю». Или: «Если вы сделаете такие-то дела служения, или пожертвуете столько-то денег», и так далее, и тому подобное. Ничего такого Христос не говорил. Он не выдвигал никаких предварительных условий. Любовь Христа к Церкви была действительно безусловной. В Римлянам 5 главе 6 стиха мы читаем: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Мы немощны были, то есть ничего не могли для Него сделать. Мы были как паралитики духовно, расслабленные, не способные встать с места и даже кровать свою поднять. Не в смысле деревянной кровати, конечно, мы и сейчас не сможем, да? В смысле вот той подстилки, на которой люди лежали. Ничего не могли сделать, не могли о себе позаботиться. Здесь названо наше состояние, когда Христос за нас умер, как состояние нечестивых. Нечестивый – это человек, который отворачивается от Бога, для которого Бог как будто бы не существует. Он живет так, как будто бы Бога нет, или хочет, чтобы Бога не было. Это нечестивый человек, и такими мы были все. Однако Христос возлюбил нас, когда мы были немощны и когда мы были нечестивые. «Ибо едва ли кто умрет за праведника», следующий стих говорит, «разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? За праведника вряд ли, едва ли, маловероятно». Наверное, мы таких примеров не найдем, чтобы человек отдал свою жизнь просто потому, что кто-то хороший и добрый человек.
Разве за благодетеля, говорит Павел, может быть, не без доли сомнения, благодетель – это тот, кому мы лично обязаны, кто для нас что-то сделал, может быть, для того, кто для нас что-то сделал, и решимся отдать свою жизнь. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мы не были праведниками, чтобы за нас Христос отдал свою жизнь. И мы тем более не были благодетелями для Бога. Мы ничего Ему не сделали хорошего, чтобы Он чувствовал себя должным по отношению к нам. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его. Еще один эпитет. Враги. Когда Христос отдавал за нас свою жизнь на кресте, мы в тот момент были еще врагами для Него. И вот этим Бог доказывает к нам свою любовь. Настоящая любовь, доказанная любовь, это любовь безусловная, которая не ставит никаких предварительных условий для своего проявления. Так вот, Христос не поставил перед нами никаких условий. Если вы будете духовно сильными, если вы будете благочестивыми, если вы будете праведными, если вы будете в мире со мной, тогда я вас полюблю. Нет. Он просто принял решение полюбить церковь, когда они еще были немощными, нечестивыми, грешниками и врагами. Так и любовь мужа к жене должна быть безусловной. Этим она отличается от любви, если поразмышлять, жениха к невесте или просто парня к девушке. Любовь парня к девушке, так называемая влюбленность, она условная. Она как бы говорит, я буду любить тебя, если ты будешь миловидной, умной, доброй, подходящей для меня и так далее, привлекательной. Это влюбленность. Она на какие-то условия реагирует. Однако любовь мужа к жене говорит, я буду любить тебя, несмотря ни на что. Когда молодой человек выбирает невесту, он наверняка говорит себе, я полюблю девушку, если она будет хорошей, здоровой и так далее. Возможно, даже у некоторых людей есть список качеств, которым должна соответствовать их избранница. Я помню, один человек рассказывал мне, я слышал, как он рассказывал о том, как познакомился со своей женой. Он говорит, что он сам занимался плаванием, был такой спортивный очень человек. И вот он составил список качеств, которым должна соответствовать его жена. Она должна быть такой, такой, такой, такой. И он прописал даже вплоть до роста. Рост у нее вот столько-то сантиметров должен быть. И потом он ходил с этим списком и примерял. Ну нет, конечно, он не ходил с этим списком, но когда он встретил свою будущую жену, оказалось, что она совпала по всем этим качествам вплоть до роста. Я не знаю, насколько это было действительно так. Я не думаю, что это самый правильный или самый хороший пример. Он скорее показывает, что когда человек ищет спутницу жизни, он может еще ставить какие-то условия. Когда он вступил в брак, он должен забыть обо всех этих списках и обо всех этих требованиях. Даже если у него был этот список качеств, вплоть до роста и веса, вот, то когда женился, он должен этот список смять, сжечь, выкинуть. Уже все. Уже ни рост, ни вес не имеет никакого значения. Любовь мужа к жене должна быть безусловной, как любовь Христа к церкви. Только это на самом деле настоящая любовь. Далее, во-вторых, любовь мужа к жене должна быть жертвенной. Мы читаем дальше этот стих. Христос возлюбил церковь и что сделал? Предал себя за нее. Христос отдал себя на смерть для того, чтобы выкупить жизнь своей невесты церкви. В Иоанна 15 главе 13 стихе говорится, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». И вот это сделал Христос. Он положил душу свою
за церковь свою, нет больше той любви, чем то, что сделал Христос. Он претерпел страдания и бесчестие. Тот, кто увенчал небо звездами, сам был увенчан терновым венцом. Он стал другом грешников, чтобы сделать нас друзьями ангелов. Он презрел даже свою собственную жизнь. Он бросился в пучину Божьего гнева, чтобы спасти свою тонущую невесту. Действительно, любовь Христа к церкви жертвенная, и любовь мужа к жене должна быть жертвенной. И это обязательно потребуется в той или иной степени. Идти на какие-то жертвы, делать то, что, может быть, не очень хочется, не очень нравится и не очень легко. А в некоторых случаях Бог ставит некоторых людей в такие обстоятельства, где вся их семейная жизнь становится одной сплошной жертвой. Причем это происходит не только с какими-то людьми, которые много натворили в жизни и потом пожинают последствия, но это порой происходит даже с очень благочестивыми людьми без какой-либо видимой причины. Я читал о жизни известного христианского богослова Бенджамина Уорфилда. В англоязычном мире он очень широко известен. Это богослов, который жил, если мне память не изменяет, в 19 веке. И он написал очень много богословских трудов, которые до сих пор переиздаются и продолжают оказывать влияние на христианский мир. Так вот, у него очень интересная была история семейной жизни. Будучи молодым человеком и только-только закончив семинарию, с полной радужных надежд о том, как он посвятит свою жизнь служению Господу, может быть, отправится на миссионерское поприще, может быть, будет пастором в церкви и так далее и тому подобное, он женился, и на медовый месяц они с женой поехали из Америки в Германию. И во время медового месяца жену ударила молнией и парализовала. Представьте себе. То есть он не успел порадоваться семейной жизни с молодой женой. Не то что год, месяц не прошел. Все светлые мечты о будущем рухнули, казалось бы. Он был привязан теперь к одному месту, он не мог поехать миссионером куда-то в другую страну, он был привязан к одному месту, и он заботился о ней все последующие 38 лет брака, редко отлучаясь из дома больше, чем на 2 часа. Ему даже, он потом стал преподавателем в семинарии, профессором, возглавлял кафедру богословия. И семинария пошла навстречу, ему график преподавания организовали так, чтобы он мог приходить, он жил прямо на кампусе, то есть на территории семинарии был его дом, и он пешком приходил в лекционный зал, проводил занятия и уходил домой к жене, так, чтобы он не отлучался от жены больше, чем на 2 часа, потому что она требовала постоянного присмотра, постоянного внимания. И так 38 лет. Конечно же, любовь должна быть жертвенной. Без этого настоящей любви не может быть. Христос предал себя за свою невесту церковь. В-третьих, любовь мужа к жене должна быть освящающей. Должна быть освящающей. Следующий стих. «Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова». «Чтобы осветить ее». Очистив баню водную посредством слова. Христос не довольствовался только лишь материальными благами для своей церкви. Он не просто хотел своей церкви сделать какие-то материальные подарки, благословить ее какой-то легкой жизнью. Христос заботится о самом важном, о духовном освящении своей невесты. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Ради этого Христос и пожертвовал своей жизнью. Точно так же и настоящая любовь мужа к жене. Любящий муж понимает, что материальные блага приходящие. На самом деле ничего с собой не возьмем на тот свет.
Правильно? Точно так же, как мы приходим в мир нагими, так и уходим из этого мира нагими, можно сказать, без карманов. Ничего не уносим с собой. Однако наша душа, в том числе наш характер и все те дела, которые мы совершим на земле, вот это следует за нами в вечность. Поэтому по-настоящему любящий муж, конечно же, будет заботиться и о материальных нуждах жены, но он будет понимать приоритеты. Он будет понимать, что заботиться об освящении своей жены – это еще важнее. Здесь обозначен также способ освящения, как Христос освящает церковь. Чтобы осветить ее, очистив баню водную, как? Посредством слова. Какого слова? Слова Божьего, Писания. Речь идет о Слове Божьем. Писание здесь сравнивается с водной баней, то есть с самым лучшим средством омовения. А в древнем мире, не забудьте, не было душа у людей, не было горячей воды с нагревательными какими-нибудь приборами дома. Люди могли купаться в лучшем случае в речке. Это если была речка рядом с домом. А в Израиле не так уж много было речек. Поэтому омовение совершалось в таких специальных кувшинах, в которые набиралась дождевая вода. И вот этой дождевой водой люди омывались и очень-очень ее экономили. Поэтому люди не принимали душ утром и вечером. Однако выходом из этого положения была баня. С древнейших времен уже люди научились устраивать бани, нагревать на огне воду. И эти бани были обычно городские для всего города. И вот туда можно было прийти и помыться. Это было самым лучшим, можно сказать, элитным очищением. И вот здесь вот Библия сравнивается с этим самым лучшим элитным средством очищения. Христос очищает церковь баню водную посредством Слова. Дорогие друзья, Слово Божье – это самое лучшее средство очищения. Поэтому-то муж должен заботиться о духовном наставлении своей семьи, и мы с вами об этом говорили, посвятив этому даже отдельную проповедь.

Следующая, четвертая характеристика любви мужа к жене. Любовь мужа к жене должна быть прославляющей. Любви мужа к жене. Любовь мужа к жене должна быть прославляющей. Прославляющая. Посмотрите на следующий 27 стих.

пример, чтобы мужья стремились свою жену возвышать, а не унижать, прославлять, а не наоборот закапывать. Наша греховная тенденция – искать славы себе, стремиться, чтобы нас прославляли, хвалили, замечали наши заслуги. Но любовь поступает не так. Любовь стремится прославить другого. Интересно, что даже внутри Божественной Троицы мы видим то же самое. Отец прославляет Сына, Сын прославляет Отца, Дух Святой прославляет Отца и Сына. Христос, например, говорит в Евангелии от Иоанна, 17 главе, 4-5 стихи, Иоанна 17:4-5. Христос молится Отцу и говорит: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую имел у Тебя прежде бытия мира». Мы видим здесь, Христос прославляет Отца, Отец прославляет Христа. Также и в семье муж должен стремиться прославлять жену. Мы видим этот пример как раз в книге Притчей, 31 глава, 28 стих. Притчи 31:28. Там о нашей благочестивой женщине, о которой мы уже говорили, сказано следующее. «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее». Вот он пример прославления. Муж хвалит, прославляет. Далее, пятая характеристика любви мужа. Любовь мужа должна быть дальновидной. Любовь мужа дальновидная. 28 стих. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Апостол Павел прекрасно знает слова Писания: «Оставит человек отца и мать, и будут двое одна плоть». Раз муж и жена становятся одним целым, одной плотью, неделимым целым, то любящий свою жену действительно как бы любит самого себя. Кто повышает репутацию своей жены, тот повышает свою репутацию. Это мудро, это дальновидно. Любящий свою жену любит самого себя. И наоборот, не любящий свою жену вредит сам себе. Кто порочит свою супругу перед другими людьми, тот себя порочит. Это не дальновидно. Любовь должна быть дальновидной. В-шестых, любовь мужа к жене заботливая, заботливая. 29-30 стихи. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его, от костей его». Наверняка вы слышали такой тезис. Прежде чем любить других, нужно научиться любить себя. Слышали такое? Очень часто я думал, что этот тезис уже давно был развенчан и умер, и вдруг снова и снова его встречаю, он снова всплывает, как гидра какая-то, у которой одну голову отсекаешь, у нее две новых вырастает. Так вот, очень многие люди так думают, и христианские психологи очень часто так учат, и даже неверующие люди где-то это услышали, слышали звон, да не знают, где он, и вот они повторяют: ну, прежде чем любить других, надо же научиться любить себя. Но этот тезис совершенно неправильный с библейской точки зрения, и вот почему. Вот здесь, вот в этом отрывке, как раз Писание объясняет, что имеется в виду под любовью к себе. Сначала 28 стих говорит: «Любите, как самого себя», а 29 стих объясняет, что имеется в виду. «Ибо», то есть «потому что», дальше идет объяснение, что значит «любить, как самого себя». «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее». Любить самого себя – это значит, что мы питаем и греем свою плоть, и никто никогда не имел ненависти к своей плоти. Этому не нужно учиться. Нет ни одного психически нормального человека, который бы не любил себя в этом смысле. Мы все себя уже любим. Когда нам хочется есть, то мы не томим себя голодом еще недельку, а идем есть. Питаем свою плоть, да? Когда нам холодно, мы не поливаем себя еще холодной водой, чтобы повторить подвиг Карбышева. Теплее одеваемся. Греет ее, да? Каждый греет свою плоть. Когда рукой мы случайно прикоснемся к горячей плите, мы не держим руку еще несколько секунд или минут, чтобы насладиться запахом собственного паленого мяса.
Мы тут же

отдергиваем руку. И этому нас не нужно учить. Это уже происходит на уровне инстинктов. И вот апостол Павел говорит, что так же, как мы уже любим себя, мы должны научиться любить других. Когда им голодно, накормить их, когда им холодно, одеть их, когда они в опасности, спасти их. То есть любовь должна быть заботливой. И вот такой является любовь мужа к жене. Это заботливая любовь. Он заботится о ее нуждах, питает и греет ее. В этих словах также в греческом языке Нового Завета заключено понятие нежности. Вот это вот слово «греет», оно обозначает не только нагревать, когда холодно, не сказано «нагревает ее», да? А это слово еще встречается, например, в 1 Фессалоникийцам, когда Павел говорит, что мы были тихи среди вас, и как кормилица нежно обходится с детьми своими. Вот это слово «нежно обходится», фраза «нежно обходится», переводит то же самое слово в греческом оригинале «греет». Кормилица нежно обходится, кормилица греет детей своих, да? То есть здесь вот в этом слове еще заключено понятие нежности. Любовь мужа к жене, она заботливая, и это нежная забота. Дальше седьмая характеристика. Любовь мужа к жене исключительная, исключительная. 31-32 стихи. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Мы с вами уже обсуждали эти стихи в самой первой проповеди, и сейчас еще немножечко их прокомментируем. Здесь не сказано, человек останется с отцом и матерью, и еще плюс к этому прилепится к жене своей. Нет, оставит отца и мать. Это означает, что жена не просто добавляется к отцу и матери в списке приоритетных отношений. Нет, жена заменяет собой все предыдущие приоритетные отношения. Если человек оставляет даже самые близкие отношения отца и мать ради своей жены, то это означает, что все остальные отношения и подавно теряют приоритетность. Ни друзья не могут быть выше по приоритетности, ни родители. Для жены самым приоритетным человеком является муж, для мужа самым приоритетным человеком является жена. В этом смысле семейные отношения эксклюзивны. Они подразумевают исключительную преданность, и это тоже проявление любви. Ну и, наконец, последняя, восьмая характеристика любви мужа к жене. Любовь мужа к жене обязательная, обязательная. 33 стих. «Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». В оригинале эта идея выражена еще сильнее. Мы здесь читаем в нашем переводе «так каждый из вас». В оригинале еще сильнее выражена эта мысль. Буквально можно было бы перевести «тем более и вы до единого каждый». Это буквальный перевод. То есть там вот есть действительно такие слова «до единого», там есть числительное «один», «до единого каждый». Видите, насколько сильно апостол Павел заострил на этом мысль. Вы до единого, каждый свою жену так долюбит, как самого себя. Апостол Павел как бы дважды заостряет внимание на том, что эта заповедь является обязательной для исполнения. Нет никаких исключений. Нет неудачных браков. Есть люди, отказывающиеся работать над построением любящих и теплых отношений. Нет несовместимых характеров. Есть люди, не повинующиеся Богу в отношении к своим семьям. Каждый муж, без единого исключения, обязан любить свою жену так, как себя. Это Божье требование, и это пример, который показывает нам любовь Иисуса Христа к церкви. Ну и теперь уже мы прошли полный круг, и мы можем подвести такой итог. Когда жена будет повиноваться мужу, как мы говорили об этом в предыдущей проповеди, и когда муж будет любить свою жену так, как мы говорили об этом в этой проповеди, тогда взаимоотношения мужа и жены будут
прекрасным примером Христа и Церкви. Это драгоценное Божье знамя, которое Он держит на виду у всего мира. Знамя, которое люди могут увидеть издалека и, увидев его, понять. Ага, вот какой Бог, вот какой Христос и вот какая Церковь. Вот что поставлено на кон, дорогие друзья. Поэтому семья – это действительно святой приоритет в Божьих глазах. Да поможет нам Господь жить так и созидать свои семьи как угодно Господу. Спасибо за внимание.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Притчи 21:23.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию свидетельство брата Вадима из Узбекистана. Я хотел бы засвидетельствовать всем о том, как Господь вошел в мою жизнь, в мою семью и совершил великое чудо, избавив меня от трясины греха. Я расскажу вам о великой силе любви Божией, которую Он проявил в моей жизни. Прежде всего, давайте вспомним одну чудесную историю из Евангелия. Думаю, что многие, кто читает Писание, знают такого человека, как Закхей. Об этом записано в Луке 19:1-3. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее». Иисус, когда зашел на это место, взглянул, увидев его, и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Из этого описания мы видим, что Закхей был богат, но не был счастлив. У него были деньги, но не было счастья, радости и мира в сердце. Поэтому его сердце жаждало перемен. Он был грешником. Об этом говорили и люди, которые роптали на Христа, за то, что Он зашел, как они говорили, к грешному человеку. Грех Закхея, как и всякого сборщика податей, заключался в сребролюбии и алчности. У таких людей не было чувства сострадания. Иными словами, сердце его было окаменено. Но когда Иисус вошел в его дом, в его жизнь, произошло великое чудо. От прежнего Закхея со всеми его грехами ничего не осталось. Он решил отдать половину имения своего нищим и воздать вчетверо тем, кого он обидел. Родился новый Закхей, сердце которого полно любви и сострадания. Такое чудо возрождения может делать только Бог. В чем же секрет такого чуда? Ответ очень простой. Закхей пригласил в свой дом Иисуса. Сегодня миллионы людей становятся причастниками такого чуда. Они приглашают в свои сердца Иисуса. И тот, который изменил сердце Закхея, преображает и их к новой жизни. 11 лет тому назад я сделал то же. Наша семья была небольшой. Отец, мать, я и старший брат. Когда мне было 7 лет, мать умерла от болезни. Действительно, судьбу человек не избирает. Она постигает его независимо от его желания. Нас осталось трое мужчин. Отец много пил. С работы он всегда приходил пьяный. А если он не успевал там напиться, то приносил домой бутылку со спиртным. Если не хватало денег на спиртное, он покупал одеколон, стремясь во что бы то ни стало оказаться в нетрезвом состоянии. Характер его был таков. Когда он был трезвый, он был любящий и заботливый отец. Но как только он напивался, с ним что-то происходило. Он начинал ругаться, кричать и говорил: «Если я не подерусь с кем-нибудь, не лягу спать». Мой брат с 1963 года рождения. Он был намного старше меня и был спортсменом. И закончил техникум. И все в его жизни, можно сказать, шло гладко. У него были определенные жизненные цели. Он занимался своеобразным видом спорта — хоккеем на траве. И достиг в этом больших успехов. Все у него было хорошо, но была плохая компания.
Он связался с людьми с сомнительной репутацией. Сперва он начал курить анашу, потом перешел на наркотик. В течение 10 лет он занимался наркоманией. Друзья, которые видели, куда он идет, пытались остановить его, особенно после того, как однажды долгое время в клинике не могли попасть в его вену, так как вены у него были полностью исколотые, и они исчезли. Приходилось колоть в капилляры на пальцах или в вену, которая проходит по шее. Он весь был в крови. Ему говорили: «Остановись, или ты умрешь». Со многими из его компании так и случилось. По причине наркомании их уже давно нет в живых. Такова была моя семья. Отец, как мы уже говорили, был любителем выпить и подраться. Брат стал наркоманом. Моя жизнь тоже пошла бы по тому же руслу, если бы не Господь. Я тоже начал заниматься спортом, и какое-то время эти занятия сдерживали меня от некоторых грехов. Но пошла другая крайность. Когда человек чувствует силу, он, живя без Бога, зачастую использует ее в неправильном направлении. Поэтому часто после дискотек мы с друзьями устраивали драки. У меня тоже впоследствии появились плохие друзья, и я тоже начал с курения анаши. Затем стал подставлять руку для получения дозы наркотика. Поэтому, если в общем посмотреть на мою семью, то она представляла собой не что иное, как частицу ада на земле. В детстве очень часто мне приходилось вытирать кровь с полов и со стен после того, как мой старший брат дрался с отцом. Обоих мне было жалко, но я ничего не мог поделать, и только стоял и плакал, смотря, как они жестоко избивают друг друга. В сердце своем я с детства твердил, что никогда не буду ни пить, ни курить, потому что не хотел, чтобы вся эта матерщина и постоянные драки были уделом моей жизни. Но проходило время, и какая-то сила сталкивала меня на тот же путь, по которому шли мой отец и брат. Еще раз хочу напомнить, что жизнь без Бога — это начало ада на земле. Но слава Богу, что Он есть, и Он начал стучаться в мое сердце. У Него много путей к сердцам грешников, и один из путей — это проблемы. Известно, что когда нет проблем, люди не обращаются к Богу. Но когда они возникают, люди начинают задумываться о вечности и ищут Бога. И вот Господь, я верю, специально допустил эту проблему в мою жизнь, через которую я нашел моего Господа и обратился к Нему. Однажды обворовали наших соседей, и когда милиция спрашивала их, кто, по их мнению, мог это сделать, они с некоторой долей предположения указали на нас, назвав моего старшего брата, которому было около 30 лет, а также меня, младшего, 18-летнего. Подозрение соседей обуславливалось тем, что в нашу квартиру стучались и ночью, и днем, и утром. К нам приходили люди всякого рода, и рецидивисты, и наркоманы, и воры-карманники, кого только не было. Поэтому неудивительно, что соседи подозревали, что их обворовали именно мы. Конечно же, мы воровством никогда не занимались, хотя у нас был далеко не святой образ жизни, но воровать мы никогда не воровали. Первый на допрос попал я. Допросы были очень тяжелые, и вся тяжесть их усугублялась тем, что мой брат не мог явиться на вызов в милицию. Поэтому на допросах мне говорили: «Вот видишь, твой брат не появляется, значит, это сделали вы». И я уверял их, что мы не воры и никогда воровством не занимались. Но они снова и снова ссылались на моего брата и говорили: «А почему же тогда твой брат не придет и не подтвердит того, что ты говоришь, письменно или устно?» И действительно, в течение 5 месяцев брат скрывался от милиции. И причина была вовсе не в воровстве, а в том, что все его руки были исколоты, и на них не было живого места. Поэтому он понимал, что как только он явится в милицию, он подпишет себе приговор.
Если его не осудили бы, как вора, то осудили бы, как наркомана. В милиции сказали нам: «Все ясно, значит, вы воры, это вы, и мы обязательно вас посадим». Однажды, после очередного допроса, по пути домой, мне было очень скверно на душе. Настолько скверно, что я решил повеситься. Я считал, что со смертью окончатся все мои невзгоды, и я не буду больше видеть этих проблем, нахлынувших на меня. Я не буду видеть своего брата за решеткой и ничего того, что видел раньше. В комнате у меня был турник, и на нем висела веревка, на которую я закидывал ногу, чтобы делать растяжку. Кто занимался спортом, тот знает, что это такое. Я уже мысленно представлял себе, как я буду висеть на этом турнике. Но когда я зашел в комнату, веревки на турнике почему-то не было. По-видимому, по какой-то причине я убрал ее раньше. Я стоял в раздумье, сделать мне этот шаг или нет. Но благодарение моему Господу, что в этой комнате я был не один. Я твердо верю, что Господь видел меня там, и Он как бы говорил мне: «Не делай этого». После этого переживания я начал искать Бога, потому что понимал, что самому мне не выйти из этой проблемы. Я стал задумываться о вечности. А если бы я повесился, то куда бы я пошел? Но тут же приходили мысли, оправдывающие меня. Ты же никого не убил и не обворовал. Но я забывал те моменты, когда я грешил и осквернял свое тело вином и наркотиками. Я забывал, когда мы дрались на дискотеках и делали людям зло. Враг душ человеческих, дьявол, просто затмевал в моей памяти все эти беззакония. И вот как-то один из моих друзей сказал: «В нашем училище учится один интересный парень. Он не курит, не пьет, не матерится и не дерется. Он святой. Нам очень нравится, когда он говорит, что он в такой-то день в посте и не идет в столовую. Тогда мы съедаем его порцию». Выслушав такое сообщение, я решил немедленно с ним встретиться. Мой друг добавил, что этому парню лет 15-16. Я спросил, где находится это училище, чтобы мне встретиться с ним, и друг мне все указал. Через какое-то время я встретился с этим парнем. Он назвал себя христианином полного Евангелия. Когда я начал с ним беседовать, он немного мог мне сказать, потому что он был простым христианином, особо не посвященным в глубины Писания. Он просто любил Бога и верил в Него. Но я узнал от него две вещи. Первое — это что я грешник, и второе — что я иду в ад. Уразумев эти две вещи, проблема с милицией как бы отодвинулась в моем сознании на второй план. Дух Святой так заострил слова этого христианина, что я начал самым серьезным образом переживать, как бы мне не попасть в это страшное озеро огненное, пребыванию в котором не будет конца. «Там будет вечный плач и скрежет зубов», — говорил мне этот парень. Затем он добавил: «Приходи в собрание, и ты услышишь об Иисусе Христе. Там есть старшие братья, которые расскажут тебе о Боге больше, чем я, и ты поймешь и уверуешь в Него». В следующее воскресенье я пошел в собрание. Там я услышал удивительную проповедь о Господе Иисусе Христе, о том, что Он настолько возлюбил грешных людей, что отдал свою жизнь за наши грехи на Голгофском кресте. В этот момент я осознал, что я последний грешник, что я недостоин вечной жизни и недостоин Бога. Но Дух Святой постоянно твердил, что Бог именно для того и пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. И как только прозвучал призыв выйти вперед тем, кто хочет покаяться, я вышел и открыл свое сердце для Бога. Я просил: «Иисус, войди в мое сердце и измени меня, грешника». Я глубоко понимал, что сам я не изменюсь, ведь уже были такие попытки, когда я хотел исправиться. Но у меня не хватало для этого сил больше, чем на 10 дней.
Затем снова эта ветхая адамовская природа безудержно увлекала меня ко греху. Я сказал: «Только Ты, Иисус, можешь меня изменить». После этого я почувствовал, как Иисус вошел в мое сердце, и радость наполнила все мое существо. Выходя из дома молитвы, я смотрел на небо. Оно показалось мне каким-то более прекрасным, как будто кто-то мне дал другие глаза. Я стал новым человеком. Внутри у меня все поменялось. Библия называет это рождением свыше. С того момента никто никогда не видел меня с сигаретой вот уже на протяжении этих долгих лет. Никто никогда не слышал от меня матерщины. Никто не видел меня с рюмкой водки в руках. Я получил полное освобождение от всех мучивших меня грехов. В моем сердце была радость. Я был счастлив, что стал спасенным человеком, Детем Божиим. Но у меня по-прежнему оставалась проблема. Мой старший брат — наркоман, и его разыскивает милиция. Как меня, так и его должны посадить в тюрьму. Беседуя со старшим братьями, я спросил: «Что мне делать с этой проблемой?» «Тебе нужно молиться Иисусу, который любит тебя». С этого момента я действительно стал взывать к Иисусу, чтобы Он разрешил эту проблему, так как знал, что без Него никто ее не разрешит. И начались твориться чудеса. Однажды милиция все-таки поймала моего брата. Теперь все они были уверены, что смогут воздать ему по заслугам. Но он сказал, что он не вор и никогда воровством не занимался. Они не могли доказать его виновность, потому что действительно к этому делу мы были совершенно непричастны. Но когда он пришел домой, он был сильно удивлен одним необъяснимым явлением, о котором я скажу позже. В Деяниях апостолов написано, что когда ангел выводил Петра из темницы, стражи, охранявшие его, не видели, как он выходил. Я слышал и другие свидетельства о подобных событиях уже в наше время. Что-то похожее произошло и с моим братом. Он рассказывал, что когда он зашел в кабинет, там было много милиционеров. Сразу дополню, что в это время я сильно молился за него с постом и говорил: «Да, Господи, он грешник, он злой человек и преступник, но это мой брат, и я его люблю. Дай, чтобы он вышел оттуда, и ничего не было найдено к обвинению его». Бог видел мое сердце и слышал мою молитву, и принял мой пост. И вот произошло первое чудо. Когда они начали смотреть его руки, то Бог просто-напросто закрыл им глаза. Брат мой потом рассказывал: «Я был удивлен и потрясен. Я видел эти уколы. Они были так явны. Все руки были исколоты, но ни один из милиционеров не заметил того». Брат мой не знал, как объяснить то, что произошло, и сказал, что это не что иное, как чудо.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Порядок жизни. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Евангелие Иоанна, 10 глава. Я длинные стихи прочту сейчас. Не написалось кратко. Пусть не обидит никого рассказ, ни самой не сладко. На кладбищах такая тишина. Кладбищенский незыблемый порядок. Здесь все равны. И участь всех одна – лежать спокойно за своей оградкой. Соседа беспокоить не дано, не плачут здесь и не поют здесь песен. День или ночь приходит – все равно, никто не говорит, что дом так тесен. Порядок мертвых груб, жесток, суров, никто не нарушает твердых правил, не разорвет кладбищенских оков, кто был рабом и кто рабами правил. И тишине могильной нет конца. Здесь не звучат призывному набату, не биться радостью людским сердцам, не притянуть руки на помощь брату. Живым не место здесь. Они спешат умершего предать земле подолгу, и рвется их бессмертная душа назад, к живому, пусть и ненадолго. И если кто-то скажет вам, что рад на кладбище бывать, ему не верьте. Я не люблю кладбищенских оград. Не для живых порядок жуткой смерти. Совсем иной порядок мне знаком, где жизнь кричит и плачет и смеется. И тот, кто дверь открыл в родильный дом, с порядком жизни сразу здесь столкнется. По коридору пробегает врач, и день и ночь звонят здесь телефоны. То слышен первый ромкий детский плач, то жизнь дающих рвущиеся стоны. Здесь радость с болью рядышком живут, улыбкой сменяются здесь слезы. Здесь тихо колыбельную поют, и рано поутру, и вечер поздний. Вопросы здесь приходится решать, чтобы дитя и мать остались живы. И список правил можно нарушать на благо жизни и во имя жизни. Для посторонних глаз все кувырком. Ни тишины здесь нет и ни покоя. Неправда, скажет вам родильный дом, здесь есть порядок, жизнь течет рекою. И хлопанье распахнутых дверей, и перекличка телефонов звонких, и беспокойный крик врача «Скорей!» И женский крик, и первый крик ребенка. Рождающийся жизни пульс во всем. Черты определенного порядка. Покоя нет, не спит родильный дом. Спят матери и спят младенцы сладко. Не торопитесь и побудьте здесь. Родильный дом вас многому научит. Вам многое расскажет шумный день. Увидите порядок жизни лучший. Услышите, как бьются здесь сердца. Почувствуйте сами боль и муки, поймете вы счастливого отца, что сын или дочку взял на руки. Вы потеряете минутам счет и удивитесь, я вас уверяю, что вам захочется прийти еще в родильный дом, где жизнь есть порядок. Вы слушали? Не мой вопрос в глазах. Родильный дом и кладбище. Что в этом? Я думаю, сказать или не сказать. Но тот, кто слушал, знаю, ждет ответа. Что ж, вам судить, права или не права, но я скажу сейчас безукоризны. Как хочется, чтобы у нас в церквах всегда царил живой порядок жизни, чтобы стучали радостью сердца, чтоб шелестели Библии страницы, чтоб скучного ни одного лица, чтоб кто-то начал Богу вслух молиться, чтоб рамки правил не стесняли нас, и чтоб дыхание в каждом человеке, чтоб жизнь ликовала служение час, чтоб в нас не иссякали жизни реки. Как будто мы уже на небесах. Так хочется живую слышать скрипку, живые слезы видеть на глазах, а на устах рожденную улыбку. Как это сделать, спросите меня? Господь наш благ, и мы в нем так богаты. Попросим, и небесного огня Бог даст сегодня и сестре, и брату. Живая проповедь, живой псалом, и никакой кладбищенской ограды. Тогда любой входящий в Божий дом увидит в жизни царственный порядок, захочет, но прийти, остаться с нами рядом. Аминь.

Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Притчи 21:23.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

Книга Исход, глава 9. «И сказал Господь Моисею, «Пойди к фараону и скажи ему, «Так, — говорит Господь, Бог евреев, — «отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах, будет моровая язва, весьма тяжкая, и разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским, и из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего». И назначил Господь время, сказав, «Завтра сделает это Господь в земле сей». И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский, и скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать, и вот из скота израильтян не умерло ничего. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа. И сказал Господь Моисею и Аарону, «Возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях, и на скоте воспаление с нарывами по всей земле египетской». Они взяли пепла из печи и предстали пред лицо фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, «Завтра встань рано и явись пред лицо фараона и скажи ему, «Так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. Вот, я пошлю завтра, в это самое время, град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в дома, падет град, и они умрут». Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в дома. А кто не обратил сердца своего к слову Господа, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. И сказал Господь Моисею, «Протяни руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской». И протянул Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени ее населения. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града. И послал фараон и призвал Моисея и Аарона, и сказал им, «На этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божии и град, и отпущу вас, и не буду более удерживать». Моисей сказал ему, «Как скоро я выйду из города,
простру руки мои к Господу, громы прекратятся, и града боли не будет, дабы ты узнал, что Господня земля. Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога. Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился. А пшеница и полба не побиты, потому что они были поздние. И вышел Моисей от фараона из города, и простер руки свои к Господу, и прекратились гром и град, и дождь перестал литься на землю. И увидел фараон, что перестал дождь и град и гром, и продолжал грешить, и отягчил сердце свое сам и рабы его. И ожесточилось сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея. Книга Исход, глава 10. «И сказал Господь Моисею, войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои. И чтобы ты рассказывал сыну своему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Так говорит Господь, Бог евреев, долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града. Объест также все деревья, растущие у вас в поле, и наполнит дома твои, дома всех рабов твоих, и дома всех египтян, чего не видали отцы твои, ни отцы отцов твоих со дня, как живут на земле даже до этого дня». Моисей обратился и вышел от фараона. Тогда рабы фараоновы сказали ему: «Долго ли он будет мучить нас? Отпусти этих людей, пусть они совершат служение Господу Богу твоему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» И возвратили Моисея и Аарона к фараону. И фараон сказал им: «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей: «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им: «Пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так как вы этого просили». И выгнали их от фараона. Тогда Господь сказал Моисею: «Протяни руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую и поест всю траву земную и все, что уцелело от града». И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей земле, по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после этого не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревьях, ни на траве полевой во всей земле египетской. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: «Согрешил я перед Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня смерть сию».
Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвигнул Господь с противной стороны западной весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. И сказал Господь Моисею: «Протяни руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Моисей протянул руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Фараон призвал Моисея и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу. Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети пусть идут с вами». Но Моисей сказал: «Дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему. Но доколе придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон: «Пойди от меня, берегись, не являйся больше пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». И сказал Моисей: «Как сказал ты, так и будет. Я не увижу больше лица твоего». Я читаю книгу Исход, главу 11. «И сказал Господь Моисею: еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян, после того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых». И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской и в глазах рабов фараоновых, и в глазах народа. И сказал Моисей: «Так говорит Господь: в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало, и какого более не будет. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, чтобы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне, и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь. После сего я и выйду». И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею: «Не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все эти чудеса перед фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей». Книга Исход, глава 12. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: месяц этот да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу израильтян: в 10-й день этого месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз,
и пусть он хранится у вас до 14 дня этого месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в эту самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я в эту самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день этот памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. 7 дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до 7-го дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в 7-й день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому одно, то можно делать вам. Наблюдайте опресноки, ибо в этот самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день этот в роды ваши, как установление вечное. С 14-го дня 1-го месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21-го дня того же месяца. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества израильтян. Пришлец ли то, или природный житель земли той, ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им: «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите Пасху, и возьмите пучок из сопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы, никто, не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в дома ваши для поражения». Храните это как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте это служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите: «Это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и дома наши избавил». И преклонился народ, и поклонился. И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской,
ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы, и мелкий, и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем». И понес народ тесто свое прежде, нежели оно вскисло, квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Рамсеса в Сокхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий, и крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. И сказал Господь Моисею и Аарону: «Вот устав Пасхи. Никакой иноплеменник не должен есть ее. А всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее, не выносите мясо вон из дома, и костей ее не сокрушайте. Все общество Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Брак – это путь длиной в жизнь. Это то, что строят и создают оба, преодолевая трудности. Не всегда ожидания совпадают с реальностью, и у кого-то опускаются руки. Американская писательница поделилась своей историей и причинами, почему за брак все же стоит бороться. «И я буду первой, кто скажет, что никогда не думала, что буду так сильно бороться за свой брак. В дни помолвки мне снились звездные мечты о том, как мы с моим будущим мужем будем вместе в полном единении всю нашу жизнь. На самом деле это были большие надежды. Я пришла к выводу, что брак – это одновременно и благословение, и битва, дар и самоотдача, и все это может принести Божью славу. В браке двое становятся одним и соединяются со Христом. По крайней мере, так задумал наш добрый Бог. Но мы знаем, что живем в падшем мире, в котором отношения покрыты шрамами, и нанесенные раны заживают очень долго. Браки могут распадаться после длительного разочарования. Я точно знаю, что моя жизнь шла по рельсам, ведущим к разводу, в течение 10 лет. И если бы не Бог, мы, возможно, не были вместе сегодня. У нас есть сильный отец, который сражается за своих детей и каждый день совершает чудеса. Пример – восстановление моего брака. Нет ничего невозможного с ним. Но у нас также есть враг, который не хочет ничего, кроме как разрушить то, что Бог создал. Он сделает все возможное, чтобы привести наш брак к разводу. И обычно он знает, за какие ниточки нужно дергать. Он знает, какие душевные страдания порождает разрыв двух сердец, а также и то, как это может волновать наших детей. Так что слушай внимательно, друг. Мы можем выбирать, чей голос мы послушаем. И важно понимать, что путь, по которому Бог ведет нас, редко бывает легким. Сатана не хочет, чтобы вы склонялись к Богу и боролись за свой брак. Он не хочет, чтобы вы встали на защиту своей семьи и стойко выдержали испытание огня. Он хочет, чтобы вы все бросили. Вот три причины, из-за которых за ваш брак необходимо бороться. Первое. Брак помогает нам стать похожими на Иисуса. Я говорю, это нелегко безоговорочно любить кого-то, что бы он ни делал. Наша культура любит продвигать то, что я называю доктриной счастья в супружестве. Если вы недовольны или чувства исчезнут, вы можете якобы выйти из отношений. Но Бог никогда не отворачивается от своих детей, и мы призваны следовать Его примеру в непоколебимой преданности. Библия ясно дает понять, что брак, как и любые настоящие отношения, это не прогулка по парку. Для того, чтобы брак был крепкий, требуются усилия и вложения. Такие слова, как жертва, служение и прощение, чаще всего используются в повседневной супружеской жизни. Важно помнить, что главная цель брака — не дать нам почувствовать себя хорошо, а сделать нас еще больше похожими на Иисуса. Иисус никогда не разлюбит нас. Он постоянно дает свою благодать, даже если мы отворачиваемся. Это ваш выбор — любить своего супруга вне зависимости от наличия романтических чувств. Я могу лично засвидетельствовать об этом. Он смягчил наши сердца, помог мне увидеть мужа новыми глазами и вернул к жизни наши мертвые отношения. Для него нет того, чтобы он не смог воскресить. Всегда есть надежда, дорогой друг.
даже когда твое сердце ранено и разбито. Второе — крепкий

привязанный очень туго. Чтобы разорвать его на части, потребуется много силы. И именно это пытается сделать сатана. Он знает, что намного легче обмануть кого-то, если тот чувствует себя изолированным, особенно в супружеских отношениях. Где враг может разделить, он может и разрушить. Он использует ту же тактику, что и раньше — обвинение, горечь, страх и стыд. Сатана хочет, чтобы мы сражались друг против друга. Но Бог хочет, чтобы мы сражались друг за друга, а также и за Его Царство. Браки, основанные во Христе, — это авторитетная сила, с которой нужно считаться. Третье. Счастье в браке — это награда, за которую стоит бороться. Я никогда не участвовала в войне, но я понимаю, что солдаты, сражающиеся вместе, созидают особую связь. Когда вы проходите через окопы со своим супругом и выходите на другую сторону, возникает чувство близости, которое надежно укрепляет вас как единое целое. Вы прошли через огонь и теперь можете дать надежду другим, находящимся в самом центре огня. Брак также представляет ясную картину любви Агапы для наших детей по сравнению с мирской версией похоти и любви. Брак многократно используется в Библии как иллюстрация взаимоотношения Христа с Церковью. Сравнивая наши отношения со Христом через призму брака, Бог говорит, что отношения с Ним — самые близкие, которые у нас когда-либо будут. Он тот, кто всегда останется верным. Никто не умеет любить таким совершенным образом, но Бог может. Крепкий брак показывает миру и нашим собственным детям сердце преданного и верного Бога. Наша связь с супругом помогает другим примириться с Богом. Независимо от нашего прошлого, у нас есть способность двигаться вперед со Христом и прощать. Настоящая любовь касается не только нас самих. Речь идет о любви к другим, так же, как Иисус любит нас. Брак всегда будет благословением и битвой, но счастье в браке стоит нашей борьбы.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

Руфь. Ветер пустынный, колючий, травы кустарник гнет, как исполин могучий силой тон задает. Зная, что все подвластно, он с неусытимостью стонет, желтый песок и красный гонит, куда-то гонит. В мощном его дуновении слышится жалобный стон. Раненой птице пению больше подобен он. Ну, а потом, как будто хищной злобой ревет, тучи закрыли солнце, кажется, дождь пойдет. Кто, кто стихиями споря движется, как изваяние? Кто, кто в печали и горе решился на расставание? Глаза, как бездны пустынные, от слез пересохли очи, и скорби невыносимые измучили душу очень. Следы на лице оставили дни, проведенные в битве, уста ее шептать заставили слова знакомой молитвы. Поступью осторожной, силы в себе напрягая, движется по бездорожью, на камни и терни ступая. Кажется, ветер противный сбросит своим дуновением. Не знает в злобе наивной, она идет с дерзновением. Орел, лишь паря в поднебесье, стихией этою спорит, она душою воскресшей полету орлиному вторит. Лишь у могил склонившись, застыла в оцепенении, и крик из души материнской вырвался на мгновение. Согбенная, выпрямив плечи, в помощь Бога призвав, и в предвкушении встречи она оставляет Моав. Во взоре надежды искрится, ты только оком лишь кинь, смотрите, с полей моавитских идет Вифлеем Наимень. Не надо Моавой крохи, с ней рядом идет чужестранка, чтобы узнали эпохи, кем стала моавитянка.

«Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою». Притчи 21:23.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Евангелие от Матфея, 3 глава, 8 стих. Слова Иоанна Крестителя. «Сотворите достойный плод покаяния». Сотворите же достойный плод покаяния. Тема сегодняшнего служения, или, можно сказать, тема научения, проповеди, звучит так. То, что зависит только от тебя. Сегодня я буду говорить о покаянии, но правда хочу отметить, что я буду говорить о нем с двух сторон, или даже, можно сказать, не совсем со стороны, только лишь со стороны, когда мы каемся в своих грехах. И вы поймете. И главный тезис, который я хочу вывести сегодня, и который нам стоит рассмотреть, и я думаю, что я смогу его утвердить на основании Писания и здравого смысла, что покаяние есть то, что полностью зависит от человека. Более того, скажу, покаяние – это главный, если не единственный, атрибут свободы человека. То есть во всем остальном человека свободным назвать нельзя до конца, потому что все предопределено в этом мире, кроме богобоязненности, кроме покаяния. Но чтобы об этом говорить, мы должны рассмотреть это покаяние, эту концепцию с нескольких сторон, более подробно. Когда мы встречаем слово «покаяние» и слово «покайтесь», в Новом Завете оно является переводом греческого слова «метаноя», что буквально означает «перемена мысли». В некоторых английских переводах, когда сказано «покайтесь», написано слово «repent», «обратитесь», то есть повернитесь, нужно развернуться. Перемена мыслей, которая выражена в определенных действиях и поступках человека. Итак, мы заметили, да, что с греческого языка переводится именно так. Но в то же время мы все осознаем, что проповеди Спасителя нашего и апостольские проповеди на греческом языке не звучали. Они ни теоретически, ни практически не могли звучать на греческом, потому что тогда говорили на арамейском, но также многие отрывки из Писания приводили на иврите. И сегодня известнейшие библеисты, как некий библеист из Москвы, Грилихис, руководитель Московской духовной академии, сделал замечательную реконструкцию слов Нового Завета, где было установлено, что некоторые слова Иисус говорил сугубо на арамейском, а вот сильнейшие его выражения, которые мы называем Нагорной проповедью, они сказаны на древнем иврите, который, конечно же, люди понимали в то время, но не использовали его в бытовых условиях. То есть это придавало его речам особую святость. То есть восстановить его выражения на арамейском языке так, чтобы они звучали и имели смысл, очень трудно. А вот на иврите возможно. Арамейский отличается от иврита тем, что арамейский имеет примесь некоторых арабских слов. Но я вернусь к той мысли, которую я сказал в начале. Мы понимаем, что Евангелия не были эти слова, которые были записаны евангелистами на греческом языке, произносимы на греческом. Значит, переводчик нуждался в том, чтобы подобрать некое адекватное слово, которое бы выражало глубину мысли. Так вот, на иврите используется слово «тшува», что буквально, если взять в контексте прямого перевода «хазера тшува» означает «возвращение к ответу». Возвращение туда, где ты получаешь ответы на все вопросы. Или даже больше можно сказать, оно означает «возвращение к ответственности». Обратите на это внимание, «возвращение к ответственности» – это некий поворот – которые отражены в слове греческом, это некий момент истины, когда человек принимает решение, возвращение к ответственности, то есть принятие решения. Хотя, конечно, в этом слове много граней, как и возвращение на путь Бога, и возвращение как поворот от мертвых дел к вере для язычников. Евреи верили в Бога, им не нужно было к вере в живого Бога поворачиваться, потому что они в Него верили, разумеется. Но язычники служили безгласным идолам, они должны были сделать этот поворот от идолослужения к служению Всевышнему. Так вот, древние утверждали, практически все отцы церкви, что покаяние – это сфера свободы человека, то, что зависит от человека. Приведу вам два примера. Один из них записан в Евангелии от Луки, 18 глава, 17 стих, где говорится, как некий человек, в других Евангелиях он назван богатым человеком, подошел к Иисусу и спросил его, что ему нужно делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Обратите внимание, Спаситель ему ответил какими словами, если вы помните? Он ему сказал что? «Исполняй заповеди». Я прочту буквально для того, чтобы текст был перед нами. 18:17. «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал: «Все это хранил я, сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат, то есть, смутившись, отошел с печалью. Вот этот человек, он желает быть пригодным для Царства Божия. Он желает, и он чувствует себя внутри, в своем сердце, вот это притяжение, когда Дух Святой влечет его, Божий Дух привлекает человека. Я верю, что Бог это делал во все века, и всегда Дух Божий действовал на земле. Всегда. То есть Он сходил на пророков, Он также обличал людей. Но в концепции Нового Завета Дух Божий строит храм в сердцах людей. Хотя во все века Он воздействовал на сознание человека. Так вот, он чувствует, что в нем что-то есть, что борется, что что-то проблематичное. И он очень хочет познать, как ему войти в жизнь вечную. Как ему войти в то царство, которое грядущее. И Иисус ему говорит, перечисляя заповеди, которые находятся на, как бы мы сказали, на левой скрижали. То есть заповеди по отношению к ближнему. Потом в другом Евангелии прямо так и подчеркнуто: «Возлюби ближнего, как самого себя». То есть он подытоживает эту ситуацию. Но почему-то он не перечисляет заповеди другой скрижали, которые говорят об отношении к Богу. И причем Иисус утверждает, что тебе что-то недостает. И мы понимаем, в чем контекст. Вроде бы человек порядочный все это делает, но богатство стало для него явным нарушением второй заповеди. То есть он совершил внутри себя идолопоклонство, то есть предал части значения целого. То есть он предал тому, что у него есть богатство, значение того, что руководит его жизнью. В одном из апокрифических Евангелий написано так, там более расширено. Иисус ему говорит: «Как же ты говоришь, что соблюл заповеди, если столько вокруг тебя братьев, которые голодны, которые несчастны, которые нуждаются в твоей помощи?» Как бы человек закрылся и живет по своему распорядку, но Иисус предлагает ему нечто. Освободиться от этого состояния идолопоклонства, к него богатство стало Богом, он служит мамоне. И мы видим, что этот человек, связанный вервями суетности, услышал то, что и сам давно чувствовал. Богатство было его целью, а значит идолом. и отошел с печалью. Смотрите, то есть он не принимает решения. Не принимает, ни Иисус его отталкивает, то есть ни Бог этому противится. То есть человек встает перед лицом истины, и что? Не принимает решения. Другая картина, мы не будем читать, но мы все-таки вспомним о персонаже. Это Закхей, Лука 19, стих 8. Вы помните, что там написано: «Половину моего имения раздам нищим, а кого обидел, воздам вчетверо». Да? То есть подобная картина. Закхей чувствовал внутри себя, в сердце, чувствовал сожаление того, как он живет. Увидев Иисуса, поднявшись, помните, на дерево, залевший на дерево, увидел Иисуса, настолько человек уничижил себя, что забрался на дерево, но увидев Иисуса, он действительно принял решение. Как только Иисус вошел к нему в дом, он принимает решение, о котором Господь говорит: «Ныне пришло спасение в дом сей». Мы видим эту картину. У юноши нет решения, у Закхея есть решение. Третий персонаж, о котором я вспомню, это Иуда. О нем в 27 главе Евангелия Матфея утверждается что-то очень особенное. «Тогда Иуда, предавший его, увидел, что он, то есть Иисус, осужден, и, слышите, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали: что нам до того, смотри сам. И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился». Парадоксальная ситуация. Написано: Иуда, раскаявшись, но что-то не произошло в нем, что было бы окончательным действием, которое можно было бы назвать возвращением к ответственности. В чем разница вот в этих словах, которые использованы как раскаяние и покаяние? На первый взгляд слова даже похожи между собой, но разница весьма значительна. Раскаяние – это сожаление о грехе. Более того, я скажу, это осознание ошибки. Осознание того, что ты промахнулся мимо цели. Когда уши горят, можно сказать, когда дрожь по телу, когда ужас находит на человеческое естество, он осознает, что то, что он сделал неверно, предал я кровь невинную. То есть раскаяние – это сожаление, это осознание, это чувство, с которым может жить человек, долгое время ходить с ним, переживать его, которое происходит в его душе, выражается в тех или иных действиях, как мы видим у Иуды. И вот разница. Если раскаяние – осознать и сожалеть, то покаяние – это исправить. Раскаяние – означает, когда есть мысль: надо возвратиться. Ну, к примеру, надо вернуться. И это чувство производит в человеке Бог. А покаяние – я возвращаюсь. То есть я принимаю решение. Возникает некий вопрос, конечно. 2 Тимофея 2:25, там написано: «Не даст ли Бог покаяния?» Деяния 11:18 написано: «Видно, и язычникам Бог дал покаяние в жизнь». У многих читателей Нового Завета возникает впечатление, что покаяние – это то, что дает Бог. То есть мы уверены в том, что вот да, вот Бог, Он как бы, ну вот как бы Он контролирует все, и человек где-то неволен в том, чтобы, если Бог захотел, чтобы человек покаялся, то человек обязательно покается. Совершенно не так. Что значит дать покаяние? Зависит ли оно от Бога? В каком контексте? А вот именно в том, в котором мы с вами сказали. Дух Святой, придя, обличит во грехе. Вы слышите? Обличит о неверии, о грехе. но он никого не сделает христианином. Без воли человека, который испытает это обличение. Бог дает человеку осознание греха. Вы чувствуете, Бог действительно сверхъестественным образом дает человеку ощутить глубочайшее чувство раскаяния. Как мы читаем про Иуду. «Предал я кровь невинную, и не нужно мне все, что я на этом заработал». То есть не хотел я этого, не желал я этого. Но вот вопрос, что с этим делать дальше, решение принимает только человек. И мы дальше будем с вами смотреть очень интересные вещи. Когда мы говорим о покаянии как возвращении к ответственности, это может сработать не только в нравственном ключе. Это работает вообще в нашей жизни, когда мы принимаем решение. То есть многих изменений в нашей жизни не происходит по той причине, что мы думаем, они должны быть нам внушены свыше. То есть стремление к принятию решений. Но мы посмотрим дальше. Мы к этому еще вернемся. Но не всегда Бог дает человеку чувство сожаления. Или не всегда и не бесконечно, я бы прибавил, Бог дает это осознавать. Помните, есть такое понятие ожесточения сердца. Очень ярко оно выражено, когда повествуется о фараоне, к которому приходил Моисей, с тем, чтобы вывести народ Божий из Египта. Происходят определенные казни, о которых написано в Слове Божьем. То есть наказание одновременно – это знамение для непокорного фараона. Первые 5 казней сопровождаются той мыслью, что ожесточил свое сердце фараон. Слышите? Ожесточил свое сердце фараон. А вот следующие 5 казней, как бы текст меняется. Написано «И Бог ожесточил сердце фараона». Иногда мы думаем, а как же это происходит? Что это такое ожесточение от Бога сердца человеческого? Но дело в том, что ожесточение от Бога – это не активное действие. Это пассивное действие. Я объясню, как это понять. Ожесточить сердце человека, который принял решение противления, означает отступить от него. Означает оставить его в том, в чем он желает находиться. То есть он больше не слышит, не чувствует, не переживает вот этого действия Божьего Духа, которое бы мы назвали или страхом, или сожалением, или внутренним трепетом. Он принял решение быть как камень, то есть не желая отдаться в руки Бога. И через какое-то время мы видим, что такое ожесточенное сердце уже по повелению Божьему остается в том состоянии, в котором оно есть. Бог оставляет человека в его собственном выборе. Еще один текст, который нам будет интересен просто для познавания, Филиппийцам 2 глава, 13 стих. «Потому что Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению». До этого сказано, что со страхом и трепетом нужно совершать свое спасение, потому что Бог производит в вас желание, то есть хотение и действие по своему благоволению. Действительно, это очень непростой текст, и он обладает неким таким как бы свойством, если его невнимательно читать, когда читающий его не разумеет или разумеет таким образом, что Бог производит в нас все – и желание, и действие. То есть, по сути, мы опять видим картину, что нельзя сказать, это зависит от меня. Это не зависит от меня, да? Ну, почему же тогда со страхом и трепетом совершаете спасение, да? На самом деле, производит слово, оно имеет более, ну, скажем, глубокий перевод, более интересный перевод в данном случае. И во многих других местах Библии Нового Завета, где это слово используется, оно переведено большей частью, знаете как? «Содействует». Сильно, правда? То есть содействует. Бог создает вокруг человека вас, также переводится как «на вас», «среди вас», потому что этот предлог, который использован, он имеет множество значений где-то. То есть его можно выбрать, любое слово перевести. Но если понять это глубоко, то есть Бог производит, то есть Он создает нечто, Он создает условия, Он усиливает громкость сигналов в жизни человека, сигналов тревоги. Он использует обстоятельства, Он обличает, в конце концов, Духом Святым, чтобы мы возжелали и сделали согласно Божьему благоволению, то есть той воле, которую Бог имеет к нам. Но решение при этом принимает сам человек. Он принимает решение, и он производит покаяние. Бог изменяет атмосферу вокруг человека, но человек в этой атмосфере волен изменить свои мысли или нет, передумать или нет, принять это или нет, увидеть или нет. И тогда он, если он увидел, он возвращается к ответственности и принимает решение. И я повторю, очень важно. Это не только в нравственных вопросах, но и в любой сфере жизни, где нужно исправление. Вы поймете ценность того, о чем я вам говорю, дослушав до конца. Потому что в любой сфере жизни, где нужно исправление, мы должны познать этот принцип. Но прежде я приведу вам некий древний рассказ, некий древний мидраш, как притча, в которой есть глубокий смысл и насказание, которое мы попробуем увидеть. Это очень древний рассказ о неком человеке по имени Элазар бен Дурдая, который, в общем-то, был человеком, любящим Бога. Наверное, о нем все говорили, что он весьма добрый. Он много помогал, когда была такая возможность и было на то время. Он не пропускал каких-то случаев, где можно сделать доброе дело или что-либо еще. Но у него был один маленький большой недостаток. Он не пропускал ни одной блудницы, с которой бы он не хотел сойтись. Прямо о нем так и говорили. Нет в мире ни одной блудницы, с которой бы он не сошелся. Вот такая была у него страсть. Причем надо отметить, что это был древний мир, и люди жили по закону. Знаете, а по закону, когда ты живешь, можно жить по духу закона, а можно жить как? По букве. А по букве закона можно жить таким образом. Прийти к блуднице, заключить с ней брак, переспать с ней, а потом дать ей разводное письмо. В арабских странах до сих пор это принятая модель поведения. И по закону ты... Все нормально. Опять же, по какому закону? Не по Божьему. По человеческому. Вы помните, мы говорили с вами о Давиде однажды. Вы помните, когда Давид вошел к Версавии, это не был человек прелюбодейного такого склада ума. Ему уже почти 60 лет тогда было. Но он имел глубочайшее убеждение и откровение, что Бог должен произвести наследство. То есть еще не рожден тот, кто сядет на его престоле. И когда он увидел эту женщину, он, будучи пророком, мог предвидеть, увидеть и ощутить, что она и предназначена ему. Но мы знаем, что в то же время он совершил грех. То есть он поторопился, он взял ее раньше времени. И здесь не просто страсть. Здесь некоторые вещи есть, которые можно объяснить с точки зрения закона, который был установлен в то время. Я вам как-то это рассказывал. Что во все времена в Израиле по сегодняшний день есть такое понятие «гет» – разводное письмо. И все, кто уходили на войну, мужчины, оставляли своим женам разводное письмо. Они оставляли его по милости к своим женам. Это было сделано специально, потому что если ты убит, это одно. Женщина становится вдовой. А вот если, не дай Бог, ты пропал без вести, то согласно закону она не имеет права выйти замуж. Сегодня мы имеем социальные службы, ну, в мире в этом не пропадешь. А в том мире это означало конец всему. Это означало нищета, многие проблемы, разрушения, не дай Бог, еще есть дети, которых не на что поднять. А замуж взять ее никто не может, потому что она мужняя жена. То есть у нее есть муж, который пропал без вести. Так вот, поэтому постановление Синедриона того времени приняло решение. Это было даже раньше. И в Библии не раз упоминается, что они написали гет, своим женам, просто мы не всегда можем увидеть в русском тексте это, ну, именно это слово, означающее как разводное письмо. Для того это делалось, как я вам объяснил, чтобы обезопасить женщину. И поэтому Урия, муж Вирсавии, к которой вошел Давид, формально был с ней разведен. Вы понимаете? И когда Давид послал его на войну вместо убийственное, как мы сказали бы современным языком, подставил его, он был прав, потому что власть царя могла наказать смертью человека, ослушавшегося прямого повеления царя. Он повелел ему что, идти домой? А что сделал Урия? Ослушался. Если царь с балом ошибный человек, он вполне бы, и никто бы не осудил его никогда. Потому что царская власть не конституционная власть. Это монархия, она имеет полномочия высшие. То есть то, что касается царского приказа, даже в Израиле, принималось на уровне решения своего царя. И поэтому Давид, он, ну как бы шел по лезвию ножа, понимаете, да? Вроде бы как бы не нарушаю формально. Но помните, пришел к нему пророк, и рассказав о том, как была украдена овечка у бедняка, Давид сказал: «Достоин смерти такой человек!» А пророк, обернувшись к нему, ответил: «Ты этот человек!» И Давид внутри себя не мог не чувствовать и не знать. Ну вот решения покаяться никак не было. До определенного момента, пока вот все так рухнуло в жизни, а когда все рухнуло, мы знаем, какие катастрофические последствия были для него. Так вот, Лазар, он действовал подобным образом. То есть формально он ничего плохого не делал. Он был мужчиной холостым, ну как холостым, многоженцем, можно сказать, да? То есть если он всех блудниц обошел, платил любые деньги, однажды он узнал, что есть какая-то заморская красавица, она особо хороша, он собрал необходимую сумму, поехал к ней, и вот, ну, она видит, что это человек, исповедующий веру в единого Бога, и однажды она с издевкой ему говорит, буквально с издевкой, что ты будешь отвергнут твоим Богом. Не может Бог такого принять. И вот тогда внутри этого человека что-то оборвалось. В этой истории написано, что буквально жизненные силы изошли из него. Ужас вошел в его сердце, глубокое чувство сожаления, как бы мы сказали, раскаяния, переживание о содеянном. Вдруг открылось почему-то из ее слов, что все эти уловки с письмами разводными, то, другое, они никакого значения не имеют, и все это формальность, Бог видит сердце. И он все это понял, и этот мидраш рассказывает, эта притча, что он уединился между скал в глубоком ущелье и воззвал не к Богу, а к силам природы. Он сказал: горы, вы понимаете, наверное, здесь в каждой мысли есть иносказание, он не мог воззвать к Богу, потому что он осознавал, что он сделал много зла в своей жизни. Как бы, знаете, мы ищем обходных путей. Помните, про одного сказано: «Взыскал не Господа, а врачей». Не то чтобы врачей нельзя взыскать, нужно взыскать врачей, нужно к ним обращаться, но болезнь-то этого человека была за конкретный грех. То есть он заболел, один из персонажей Библии, за конкретный грех, но он не решил не каяться, а решил обратиться к врачам. Не помогло. Ну и здесь он как бы идет обходным путем, он в глубоком раскаянии взывает: горы, горы, холмы, горы, помогите мне, попросите Всевышнего о милости ко мне. Ну, а горы отвечают: ты бы за нас попросил, потому что написано: горы сдвинутся и холмы поколеблются. То есть кто мы, чтобы за тебя просить? Тогда он обращается к небу и обращается к земле и получает тот же ответ. Небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда. Куда нам за тебя просить? Тогда воззвал он к солнцу и воззвал к луне, и получает ответ, опять же, из Писания: покраснеет луна и устыдится солнце. И вот самое важное в этой истории, вот эта фраза: и понял он внезапно, это зависит лишь от меня самого. После этих мыслей он опустил голову и заплакал, и рыдал до тех пор, пока душа его не изошла из тела. «И был голос с неба, блажен ты, и Лазар, ты обрел вечный мир», то есть получил прощение. И вот, когда читаешь эту историю, восточную историю, особую историю, мы, конечно, верим, что человек может обрести прощение, как и разбойник на кресте. Вот так же этот Лазар обращает свой лик к Богу и выплакивает свою душу в буквальном смысле. Но его плач начинается тогда, когда он понял, что это зависит только от него. Может быть, он плакал от осознания своих грехов. Друзья мои, я вам скажу, он и прежде осознавал свои грехи. Он был человек, ну, как бы мы сказали, религиозный, и он знал, что это грех. Каким-то формальным образом он устраивал свои вот эти путешествия, но он знал, и уверяю вас, он хотел покаяться. Человек знает и хочет измениться, но почему же он прежде не плачет? Есть две причины. Почему человек начинает плакать, когда осознает, что покаяние зависит лишь от него самого? Первое, потому что он думает, что это от него, или думал, что это от него не зависит. И когда он вдруг осознает, он понимает, что он потратил уйму времени в своей жизни в поисках помощи извне. Слышите, я сейчас говорю не только о покаянии от грехов. Я говорю о любом принятии решения в жизни человека, которое нужно для того, чтобы что-то исправить в жизни. Какой-то образ жизни поменять, что-то по-другому построить в своей жизни. Ну и вернемся к тому, что действительно покаяться в чем-то. Вдруг он понял, что потерял огромное количество времени. Потерял огромное количество времени. Почему? Потому что до сих пор он думал, что это от него не зависит. И кто думает, что это от него не зависит, он будет много времени тратить в поисках помощи извне. Горы, солнце, то есть высоты, личности, светила. Плач о потерянном времени, он даже сильнее, чем плач о самом грехе. Друзья мои, мы согрешаем, но что-то при этом упускаем, когда откладываем. Время, когда мы, подобно нищему, просящему подаяния, оно зря потеряно. Что это за время? Когда мы ищем помощи извне, ищем причины, чтобы нам принять решение. Слышите? Вот если бы я был в этой церкви или был бы в этом месте. Ищем людей, способных нам помочь. Помощи извне. Подтолкните меня к решению. Мы ищем людей, способных нам помочь. Мы ищем книги, способные озарить нас. Мы ищем доктрины. Порой, знаете, как бывает у людей, к сожалению, я к этому еще вернусь. Вот я вам скажу так. В истинном познании Бога, чем дальше в лес, тем больше дров. Чем дальше в лес, тем больше в лес, понимаете? То есть ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. Нет, когда ты новообращенный, ты знаешь все. Я вам хочу сказать так. 20 лет назад, ну, 15 пускай, я бы вам ответил на каждый стих Ветхого и Нового Завета, если успел прочитать. Сегодня я открываю Новый Завет, я понимаю, что я ничего не знаю. В принципе, я не стесняюсь этого сказать. Тот, кто ищет истину, тот убеждается, что он... Ну, знаете, как бы он испытывает интеллектуальные сомнения. А они необходимы нам, интеллектуальные сомнения. Они необходимы человеку. Я не говорю сомнения сердцем. При этом мы в Боге не сомневаемся, но в каких-то пониманиях. Так вот, люди говорят, пока я не разберу, пока не пойму все, сколько я стал.

Они ответили «наасе венишма», что означает «сделаем и послушаем, что дальше». А потом разберемся. То сделаем, что Бог повелел, и поймем. Потом нам Бог откроет. А мы что хотим? По полочкам. Кстати, жизни не хватает. Вот проблема, что не хватает жизни. Просто так человек и умирает, не разобравшись или заблудившись в трех соснах. Но самое это страшное, что его жизнь так и остается невостребованной. Так вот, сидеть и жаловаться на жизнь, искать причины, побудительные мотивы – это потерянное время, слышите? Ведь мы знаем, что нам нужно изменить, но тянем время. Ждем какого-то сигнала, ждем, а его нет – нет никого, ни горы, ни солнца, ни моря. И более скажу, никогда не будет. Вот это серьезная вещь, которую нужно принять как откровение от Бога. Это поможет во всех местах жизни, во всех моментах жизни, во всех закоулках жизни. Это поможет нам принимать решения, о которых мы думаем, ну что хорошо бы так делать. Хорошо бы так. Это касается всего. Всего. Это вот как, знаете, начну жизнь с понедельника. Я помню, один человек говорил, я очень хочу бросить курить. Ну, и говорили ему, а в чем же дело? Ну, говорит, сейчас просто занят очень много работы, и надо вот как только будет у меня отпуск, я смогу бросить курить, потому что для этого нужна подготовка. Какая? Говорит, нужно 3 дня пить. Потому что если я буду 3 дня пить, я потом точно брошу курить. Не, ну в этом есть какая-то определенная логика, я согласен. Клин клином вышибают, но уж очень она определенная. Вот есть что-то в людях такое, что мы ожидаем как вот какую-то помощь извне. На самом деле человек может сделать то, о чем он думает, что ему нужно бросить или начать прямо сейчас. Совершенно спокойно, без всяких проблем. Потому что если в нем есть раскаяние, то есть я, как сказал, чувство сожаления о том, что это не устроено, не сделано, то никогда он не дождется побудительных мотивов, чтобы кто-то подтолкнул его. Бог безучастен будет в этом. Потому что он дал человеку свободу выбора. Иначе человека невозможно судить. Слышите? Нельзя. Он не подсуден. Не за что нас судить, если у нас нет свободы. За что? Сегодня мы говорили о зле. И очень правильно было сказано, для чего нужно зло, чтобы ты избирал добро. Вот здесь, на земле, ты должен научиться избирать добро. Избери добро, чтобы ты жил. И отвергни зло. Как его можно отвергнуть, если ты распознаешь, отличаешь зло от добра? Как ты можешь разобрать или отличить зло от добра? А под откровение свыше, Священное Писание, которое Духом Святым в твоем сердце, эти слова пишет на скрижалях. Итак, первая причина – плакать о потерянном времени. А вторая причина, как мы уже могли понять, это само открытие, что, оказывается, все зависит лишь от меня. Вот если мы сейчас вдумаемся в это потрясет нас. Сколько упущенных возможностей. От этого нужно заплакать. Я думал, а оно зависело только от меня. Это удивительное и потрясающее открытие. Есть то, что зависит от меня. Ты грешник, и ты каешься. Ты чувствуешь нужные изменения, и ты принимаешь решения. Другое дело, что Бог посылает помощь тому, кто искренно вступает на этот путь. Он не оставляет человека. Человек не собственными силами это делает. Помните, как сказано, «слышу в сердце своем, ищите лица моего». И дальше псалмопевец говорит, «и я буду искать лица твоего». То есть невозможно искать лица Божьего, если уже в сердце ты не услышал повеления. То есть никогда это не самоправедность, понимаете? Никак. Потому что невозможно принять решение, если до этого оно не вложено было как сначала смутное, тревожное, а потом все более ясное понимание, как у Иуды. Предал я кровь невинную, он конкретно понимает, в чем он виноват, но он не принимает решение возвратиться к ногам Иисуса. Он не возвращается к ученикам, он в отчаянии заканчивает свою жизнь. Удавился. Так вот,
когда приходит понимание, что, оказывается, все зависит и зависело лишь от меня, и на каждом этапе жизни это возможно было изменить,

человек осознает, что я грешник, и я совершаю покаяние. То есть я должен вернуться к ответственности. Когда человек осознает, что потратил жизнь и время, и на самом деле только ты был способен направить ее к Богу. Я подчеркиваю, это в наших собственных руках. Иначе нас судить нельзя. Это, конечно, не укладывается в голове для начала. Понимаете, потому что Бог дает нам пережить обличение, но принять решение по тому, что дает Бог, по тем обстоятельствам, которые устраивает Бог, по тем переживаниям, которые дает Бог, может только лично человек. В этом принцип грандиозной свободы. И это единственный, можно сказать, самый высокий критерий суда. Теперь очень интересно. Конечно, он знал, что и раньше согрешил, он уже имел обличение, но он не был способен плакать о грехе, пока не понял, что он не нуждается ни в чем внешнем. Мне в душеспасительных беседах, я говорю это на том этапе, когда человек уже знает о своей нужде, понимаете, да? Не на том этапе, когда человек просто наглый грешник, который ничего не разумеет и ничего желает. Здесь да. Здесь что-то Бог делает, Он посылает глашатаев, провозвестников, Он создает различные пути. Мы говорим о человеке, который в вере. Так вот, пока он понял, что не нуждался ни в чем внешних, ни в книгах, как я сказал, ни даже в идеях, я уже подробно описал, какие есть идеи, но только в собственной честности и глубоком желании, и самое главное, решимости. Вот эту фразу, которую мы повторяем из проповеди в проповедь. Святым человека делает решимость. И решимость – это то, что зависит от человека. Бог может создать самые невероятные условия вокруг нас. И при этом ангелы дивятся тому, как в этих условиях. Я не знаю, они говорят, шайбу, шайбу, скажи «да». А человек опять «нет», мимо опять. Вы понимаете? Пока человек ставит себя в зависимость от внешнего, а в том, чтобы изменить что-то или покаяться в чем-то, то есть покаяние – это вернуться к ответственности за свою жизнь, за какую-то часть своей жизни, за какую-то черту своего характера, за что-то, что нужно менять, что ты внутри себя уже чувствуешь как проблеск. Но пока ты ставишь это в зависимость от внешнего, ты всегда найдешь себе оправдание и не способен возвратиться к ответу. Не способен. Итак, сегодня мы говорим о некой тайне покаяния. Я повторю, что начало, исходная точка покаяния – это истинная свобода. Это личное принятие ответственности, что зависит лишь от меня. Наглость грешника заключается в том, что для него нет ни царства, ни суда, понимаете? А значит, для него нет абсолютной реальности, чтобы он понимал, что есть абсолютная реальность, которой ну, нельзя противостоять. Что есть нечто абсолютное, что нельзя обмануть, что нельзя разжалобить. То есть грешник так не мыслит. Но когда человек сталкивается с этой абсолютной реальностью, что он понимает, что невозможно ее подкупить, невозможно повернуть колесо истории, как я говорил, обратно, он преисполняется страхом и молит о милости. И у него никогда не было настоящей твердости, вот если мы возьмем этого Элиазара, да и каждого из нас. Потому что наше нахальство или наглость грешника опирается на мысль, что нас пронесет мимо. Что Бог, Он может весь мир покарать, а меня Он должен простить. Друзья мои, вот эта идеалистическая сказка, что когда я приду на небо, и предстанет передо мной судящий ангел и скажет, почему я тебя должен пустить? Ты скажешь, потому что я верю в Иисуса Христа, который умер за мои грехи. Да, Иисус умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Он искупил наши грехи. Для чего? Чтобы мы не грешили. А если мы произвольно грешим, то не остается платы за грехи. Мы искуплены, наши прошлые грехи прощены, мы введены в новую жизнь. Бог содействует нам, помогает нам, Он за нас, но ответственность на нас, потому что вера без дел мертва. Может ли такая вера спасти тебя?
Это очень серьезно, почему сказано: со страхом и трепетом совершайте собственное спасение. Да, мы уверены в том, только не в себе, а в Боге. Мы уверены, что Бог никогда не отвернется от тех, кто падают и встают. Но не с целью, чтобы упасть. Понимаешь, если ты будешь падать для того, чтобы встать, то есть для того, чтобы бросить курить, надо напиться, понимаете? Что же нам грешить, чтобы приумножилась благодать? Да не будет этого, никак, говорит апостол Павел. Ну, падают, да, это по случайности, в жизни так происходит, но они встают, потому что они на пути. Они осознают этот путь, они стремятся идти по нему, и Бог протягивает к ним руку. Но основная идея греха, друзья мои, знаете какая? Легкомысленность и несерьезность. Вот и все. То есть человек уверен, что нет ничего абсолютного, что нет необратимых процессов, что всегда можно все повернуть обратно, что, ну, Бог же милостивый. Кто-то из вольнодумцев, по-моему, Вольтер сказал, он обязательно меня простит, потому что это его профессия. Мы легкомысленны, и мы находимся в таком состоянии души, поэтому мы не придаем значения. Под словом «грех» я не имею в виду какие-то грехи, которые, ну, явные, как блудодеяние и что-либо другое. Нам уже должно думать о других грехах, которые могут стать смертельными для нас, как злоязычие, клевета, сплетни и многое другое, что мы имеем в своей жизни, а что нам иметь не должно, потому что оно против жизни. Слышите? Ярость, гнев, ненависть, не дай Бог, и многое другое. То есть то, что в основном не снаружи, а снутри, не то, что как бы грех телом. Бывает, грех тела разрешается проще, чем грех души, понимаете? Но это не значит, что мы должны так мыслить, но именно разрешается проще, потому что они всегда быстрее наказуемы. Они наказуемы быстрее, понимаете? Они наказаны, эти люди, наказана их жизнь, испытана, и если она не выдерживает этого напряжения, то разваливается. И вот основная идея греха – это легкомысленность и несерьезность. Нет ничего абсолютного. То есть должно обязательно как-то все устроиться, все будет хорошо. Но первый этап покаяния, когда человек осознает, что я – это я, и отступать некуда. То есть все. И потом человек начинает, как я уже сказал, искать побудительных мотивов, убеждений, воодушевлений, эмоций. Вот если бы жару мало, да, что-то так вот, ну, не хватает мне. Вот если бы такое прославление поярче бы, я бы точно, ну, чтоб со слезьми, понимаешь, покаялся. А нет, не происходит. Так же, как у наркомана не происходит. Вот он первый раз укололся, ему здорово, второй раз – ничего, третий – замечательно, а потом он оставшуюся жизнь ищет того удовольствия, которое он получил в начале. И он уже его не получает, он не может его найти. Точно так же и здесь нам не найти побудительных мотивов, которые бы заставили нас действовать. Слышите, мы ищем чего-то, чтобы заставило нас действовать. Людей, которые бы сказали нам правду. Мысли, которые бы заставили нас измениться. Эмоции, которые бы нас встряхнули и дали бы силы вернуться. Мы ищем, конечно же, свой путь. Мы понимаем, что надо что-то делать, но потом осознаем или должны осознать, как тот Элазар. Горы отвергли, моря отвергли, что нет в мире, в этом мире, ни в чем опоры. Вечности в мире нет. То есть в физическом мире нет вечности, значит, нет опоры. Нет точки, на которую можно опереться и что-то изменить в себе. Когда у тебя уже внутри понятно, открыто, но этот человек кричит к горам, к долам, есть еще иллюзия, что кто-то его успокоит, и вдруг, как молния, происходит то, о чем мы сказали. Простой факт. Нет никого, кто может покаять меня. Слышите? Никого в этом мире нет, кто может нас покаять. Никого, кто бы сделал это за нас. Во всем творении, я подчеркиваю, нет никого, кто бы нас пожалел. Ни горы, ни солнце, ни луна, никто. И мы понимаем, это зависит только от меня. Если ты действительно хочешь, то ты не нуждаешься в помощи извне. Это тайна свободы.
Если ты действительно хочешь, ты не нуждаешься ни в музыке, которая бы подогрела тебя, ни в обстоятельствах, ни в ком-то, кто бы подталкивал тебя, знаете, всю жизнь толкать. Ни в ком. Как только ты делаешь шаг, сам Бог становится твоим движением. Бог помогает всякому искреннему человеку. Сам Бог становится твоим движением. Есть такие, их много, кто всю жизнь, во всем, я подчеркиваю, не только в духовной жизни, но и в физической, на ступени раскаяния. Человек говорит, хорошо бы было бы вот это сделать. Это надо изменить. Если в нас есть какая-то нужда, мы чувствуем, что нужно что-то менять, это значит, в нас есть уже свобода решения это изменить. Если мы это понимаем, повторю, что очень много таких людей, то всю жизнь во всяком отношении на ступени раскаяния. Но покаяние их не имеет плод. Решение к действительному изменению так и не пришло. Я об этом много проповедую, много говорю о том, что есть величайшая задача в жизни человека, христианина. Это добродетель. Слово «добродетель» переводится как «нравственное совершенство». И сегодня мало людей думает об этом, потому что мы уверены, что все это должно прийти само. Раз – помолился и стал другим. Да ничего так не бывает. Так не бывает. Человек должен трудиться, но для того, чтобы знать, над чем трудиться, он должен быть трезв, с открытыми глазами, он должен быть способен увидеть себя таким, как он есть. Поэтому вот эта категория людей, они не грешат, они ничего плохого не делают, ну все нормально вроде, и они ждут, когда их подтолкнут к чему-то большему. Знаете, оставляют собрания люди, заняты слишком, кто тем, кто другим, кто просто устал, кто, наоборот, поднялся во внутреннем таком чувстве, совершает какие-то дела, делает работу, зарабатывает деньги, бизнес, все здорово. В душе понимают, что нужно больше, конечно, Слову Божьему уделять, нужно молиться больше. Ну, понимают, что жизнь-то скоротечна, это сейчас ты ешь, спишь, а потом что? А с душой что? Но они ждут, когда кто-то подскажет, подтолкнет, научит, сделает что-то внутреннее или внешнее, или жизнь заставит. Они в поиске, в путанности мысли, в неврозах, в нервозности, в постоянных поисках истины. Но сами эти поиски – самообман и ложь. Потому что все приходящее, нет в мире ничего, что могло бы на самом деле нам помочь. Потому что только Бог вечен, и Он не вмешивается, подчеркиваю, в свободный выбор человека, но помогает тому, кто уже хочет исполнить Божью волю и хочет исполнять ее лучшим образом. Вот эта притча, которую мы слышали, ее можно много анализировать, потому что ну, мы видим тот же самый пример из Евангелия, когда разбойник, распятый на кресте, обратился к Спасителю и был помилован. То есть несколько минут его жизни – изменили его жизнь. Я задаю вопрос. Когда жизнь человека засчитана? То есть засчитана в каком плане? То есть засчитал Бог жизнь как, ну, как сданный экзамен, понимаете, да? Ну, сдал, прошел, сдал. Ведь мы туда проходим, Спаситель нам открывает путь, дает благодать, чтобы этим путем идти. Но каждый ответит за свои дела. Каждый даст за себя отчет. Так вот, как понять, вот, чтобы жизнь была засчитана? Что это такое? И вот мы видим этого разбойника на кресте буквально несколько минут, 2-3 минуты, да? Что-то в его душе происходит, что-то меняется. Он видит в Иисусе долгожданного царя Израиля, Мессию. Он видит того, кто устанавливает, и того, кто вводит в Царство Божие человечество. И он получает обетование о прощении, заметьте. Ныне же будешь со мною в раю. Одна минута принятого решения. Но одна минута принятого решения, когда ты возвращаешься к ответу, когда произошло исправление прошлого. Слышите? Тогда все прошлое можно
оправдать. Вот что такое оправдание через покаяние, через веру. То есть человек жил в грехе, и его жизнь не подлежит смыслу, в ней нет смысла, потому что все в творении оценивается по назначению. Ну, то есть Бог создал, и все, что сотворено в этом мире, должно нести что? Свое предназначение. Творение судится по тому, как оно использовало эту возможность, ну, если оно одушевленное, или соответствует ли оно цели творения. Очень просто. Ну, если мы берем человеческое творение, я взял очки, если в них разбиты стекла, что будет с ними? Ну, в лучшем случае поменяю, а в обычном выкину. Правильно ведь? Сотворенное моей рукой или рукой какого-то мастера не соответствует цели творения. Так вот, если не соответствует цели творения, все в этом мире должно соответствовать цели творения. Так вот, если жизнь вне приближения к Творцу, потому что Бог предназначил для нас единую цель, Он хочет нам дать абсолютное благо, приблизить к себе, благо дать. Дать это благо и этим путем приблизить к себе нас. Но это невозможно приблизить только лишь юридическим путем. Ну, то есть, как бы юридический путь, вы понимаете, что это такое. Когда тебя вывели из тюрьмы, амнистировали, но каким ты был, таким остался. Потому что в духовном мире сближаются по сходству. Вот для этого нам дано действие Духа Святого, который побуждает нас, но ответственные решения принимает человеческая душа. И вот этот человек плакал до тех пор, пока душа не покинула тело. И это маленькое время его плача сделало его жизнь беспутную, как ни парадоксально, засчитанной. Потому что зло он смог превратить свободой своей воли в добро. Слышите, какая власть в свободе человека? Только человек может изменить вот это неизменяемое вообще природное состояние через искреннее возвращение к ответу, через покаяние. Жизнь может быть засчитана как фатальная ошибка, а может быть засчитана как то, что в конечном итоге привело к Богу, когда ты каешься не из страха, чувствуете, а из любви. Не из страха наказания только, но из любви, из своего стремления. Может быть, из последних сил, но помни, что эти силы в тебе есть. Аминь.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Из Кувернера я поехал в Декалб. Этот городок находился в 16 милях к северу от Кувернера. Здесь находилась пресвитерианская церковь, в которой был свой пастор. Церковь была маленькой, и создавалось впечатление, что пастор не имел особого влияния на людей, хотя это был очень хороший человек. Я начал проводить собрания в Декалбе в разных частях этого небольшого городка, где люди проживали на некотором расстоянии друг от друга. Это было новое поселение, и дороги там только начали прокладывать. Пробуждение началось мгновенно и распространилось с великой силой во всех районах городка. За несколько лет до этого там уже было пробуждение, благодаря труду методистов. Оно проводилось с большим пылом и рвением. Трудясь в Декалбе, я познакомился с мистером Ф. из Огденбурга. Он услышал о пробуждении в Декалбе и проехал 16 миль, чтобы увидеть все своими глазами. Мистер Ф. был богатым и щедрым человеком и предложил мне быть его миссионером, то есть трудиться в городах того региона, а он будет мне платить зарплату. Однако я отказался от обязательств проповедовать в каком-то конкретном месте или ограничивать свои труды любыми рамками. Мистер Ф. провел у меня несколько дней, посещал дома людей и присутствовал на наших собраниях. Он получил образование в Филадельфии, и его преподавателями были представители старой пресвитерианской школы. Сам же он был старейшиной пресвитерианской церкви в Огденсбурге. Уезжая, он оставил мне конверт, в котором лежало $30. Несколько дней спустя он снова приехал и провел 2 или 3 дня в нашем городе, посещая наши собрания. Он очень заинтересовался всем происходящим. Уезжая, снова оставил конверт, в котором было $30. Таким образом, у меня появилось $60, на которые я сразу же купил повозку. До этого у меня была только лошадь, поэтому мы с женой преодолевали очень длинные расстояния пешком, добираясь до места проведения собраний. Пробуждение достигло очень большой силы в церкви той местности. Старейшина по имени Б, по сравнению с остальными, очень изменился, став абсолютно новым человеком. Это глубоко подействовало на остальных. В один из субботних вечеров меня навестил немецкий портной по имени Ф. Он сказал, что его прислал огденсбургский помещик снять с меня мерки для пошива одежды. Моя одежда была сильно изношена, и ранее я говорил Господу, что нуждаюсь в новой одежде. Мистер Ф. это заметил и прислал ко мне портного католика. Я попросил его остаться у меня до понедельника, так как хотел, чтобы он был на воскресном служении. Портной согласился. В тот же день приехали и другие люди из Огденсбурга. Старейшина С., который был в той же церкви, что и мистер Ф., и сын старейшины С. Это был молодой человек, который еще не примирился с Господом. Старейшина С. посетил утреннее собрание в воскресенье, а в перерыве между собраниями его пригласил к себе домой для отдыха старейшина Б. Этот человек был исполнен Святого Духа. По пути к дому он проповедовал старейшине С., который сильно охладел в вере. Эта проповедь глубоко тронула старейшину С. Когда они вошли в дом, стол уже был накрыт. Приблизившись к столу, старейшина С. спросил хозяина: «Как тебе удалось так исполниться духом?» Старейшина Б. ответил: «Я перестал обманывать Бога. Всю свою христианскую жизнь я противился и просил Бога о том, чего, в общем-то, не хотел иметь. Продолжая молиться так, как другие люди, часто был неискренним, что в действительности было обманом Бога. Но как только решил, что больше никогда не попрошу у Бога того, чего на самом деле не хочу, Бог сразу же мне ответил, и Дух сошел на меня».
Таким образом, я исполнился Святым Духом. В этот момент мистер С, который еще не начал есть, отодвинул стул, упал на колени и стал исповедоваться в том, как он обманывал Бога, лицемерил в своих молитвах и в жизни. В тот же момент на него сошел Святой Дух и наполнил его так, что он едва мог стоять. После обеда люди собрались на второе служение. Я стоял за кафедрой, читая гимн, и услышал, как кто-то громко разговаривает, приближаясь к зданию, потому что двери и окна были открытыми. Зашли два человека. Это были старейшина Б, которого я знал, и еще один человек, незнакомый мне. Зайдя в здание, он сразу же посмотрел на меня, подошел к кафедре, взял под руки и, приподняв, сказал: «Да благословит вас Господь! Да благословит вас Господь!» Затем он рассказал мне и людям о том, что Господь только что совершил в его жизни. Его лицо сияло. Он настолько изменился, что знавшие его были сильно изумлены, увидев явную перемену. Его сын, который не знал об изменениях, произошедших с отцом, увидев, услышав его, поднялся и выбежал из церкви. Отец закричал: «Не уходи, сынок! Я никогда в своей жизни тебя так сильно не любил, как сейчас!» Он продолжал говорить, и удивительная сила звучала в его голосе. Все были тронуты. Его сын не выдержал и разрыдался. Вскоре поднялся портной мистер Ф, который был по вероисповеданию католик. Он сказал: «Я должен рассказать вам, что Господь сделал для моей души. Я был воспитан в католической семье, но никогда не читал Библию. Мне говорили, что если сделаю это, то дьявол меня живьем сведет в могилу. Иногда, когда я дерзал взглянуть на Библию, мне казалось, будто дьявол стоит у меня за спиной и наблюдает. Но я понял, что это заблуждение». И тогда он засвидетельствовал о том, что Господь сделал в его жизни прямо на этом месте. Мистер Ф. ясно осознал, что Иисус Христос дарует ему спасение. Всем было очевидно, что он искренне покаялся. Это произвело большое впечатление на прихожан. Я не мог проповедовать, и ход служения пошел в том направлении, которое указал Господь. Я спокойно сидел и наблюдал за тем, как осуществляется спасение Божье. На протяжении всего служения поднимались и свидетельствовали все больше людей. Они говорили о том, как Господь преобразил жизнь каждого из них. Их откровения производили все большее и большее впечатление. Действие Святого Духа, обличающего в грехах и преобразующего жизни грешников, стало совершенно непредсказуемым. Такого мне видеть еще не приходилось. На следующий день старейшина С возвратился в Огденсбург. Но я понял, что по пути домой он заезжал в разные места, беседовал и молился с разными людьми. Таким образом, пробуждение распространилось до Огденсбурга. В начале октября в Ютике было собрание Совета Духовенства, которому я тоже принадлежал. Вместе с женой мы поехали туда, чтобы побывать на съезде и посетить семью ее отца, которая жила поблизости. Мой учитель богословия, мистер Гейл, уехал из Адамса вскоре после меня. Он переехал в маленький фермерский городок, расположенный на западе Анейт-Каунти. Там он пытался восстановить свое здоровье, а также обучал некоторых молодых людей, которые желали проповедовать Евангелие. Несколько дней я провел на съезде Совета Духовенства в Ютике, а затем отправился на мое прежнее место труда в Сент-Лоренс-Каунти. Не проехав и дюжины миль,
мы встретили мистера Гейла, который направлялся в Ютику. Он спрыгнул с повозки и сказал: «Да благословит вас Бог, брат Финей! Я ехал на съезд духовенства, чтобы вас там увидеть. Вы должны поехать со мной. Отказа не приму, так как я понял, что все еще не родился свыше». На днях я написал письмо в Адамс, желая связаться с вами. Мне хочется рассказать обо всем, что произошло со мной. Он был очень настойчив, поэтому я согласился, и мы сразу поехали в Уэстерн. Размышляя о событиях, произошедших в ходе пробуждения в Джефферсоне и Сент-Лоренс-Каунти, я хочу особо подчеркнуть роль Святого Духа в этом процессе. Очень хотелось бы, чтобы из моего рассказа о тех пробуждениях, свидетелем которых я стал, читатель четко понял, что я всегда уделял этому явлению самое пристальное внимание. Самым важным для меня является то, что лежит в основе этого движения и направляет его благодаря эффективным методам, без которых ничего не было бы достигнуто. Я не однажды говорил о том, что отличительной чертой тех пробуждений являлось преобладание молитвенного духа. Новообращенные весьма усердно упражнялись в молитве. Иногда они проводили в молитве целые ночи, не поднимаясь с колен до тех пор, пока их физические силы не истощались. Воздействие Святого Духа на христиан было настолько велико, что, казалось, они несли на себе всю тяжесть борьбы за бессмертные души людей. Среди христиан было довольно распространено вставать на колени и молиться всякий раз, когда они даже случайно встречались. Мало того, что молитвенные собрания проводились все чаще, приобретали огромную важность, привлекали все больше людей, они еще дали толчок развитию личной молитвы, в которой христиане проводили долгие часы. Среди людей царил мощный дух тайной молитвы. Также соглашались молиться по двое или трое, как сказано: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Например, если таким образом молились о каком-то человеке, то такая молитва всегда одерживала победу. Свидетельства о полученных ответах на молитвы были слышны со всех сторон, так что каждый признавал, что Бог отвечает ежедневно и ежечасно. Если происходило что-то такое, что несло угрозу духовному труду, или возникал некий горький корень, либо появлялась тенденция к фанатизму и беспорядку, христиане сразу же реагировали, начиная в молитве просить Бога, чтобы Он направил их на путь истины и взял все под свой контроль. Было удивительно видеть, как Бог убирал препятствия с пути в ответ на молитву. Исходя из своего личного опыта, должен признать, что если бы не молитвенный дух, я бы ничего не мог сделать. Если бы я потерял на день или на час дух благодати и молитвы, то был бы не способен проповедовать с силой и эффективностью или посредством личной беседы приобретать души людей. На протяжении нескольких недель, перед тем, как ехать на съезд духовенства, я проводил очень много времени в молитве. Я так много молился, буквально сгибаясь под грузом ответственности за бессмертные души окружающих, что молитва стала непрерывной. Некоторые из переживаний настораживали меня, так как они были для меня новыми. Иногда на меня сходил дух настойчивости в такой степени, что я говорил Богу: «Ты обещал ответить на молитвы, и не можешь мне отказать». Была уверенность, что Он меня слышит, и, будучи верным своим обещаниям, не может не ответить мне. И я часто говорил Богу: «Надеюсь, ты не думаешь, что мне можно отказать. Я пришел с твоими верными обещаниями в своей руке. Мне нельзя отказывать».
Не могу выразить, насколько абсурдным выглядело для меня неверие, и каким уверенным я был в том, что Бог ответит на молитву. Те просьбы, которые приносились Богу изо дня в день, из часа в час, выражались в большой настойчивости и вере. Я не знал, каким будет ответ, откуда он придет и когда. У меня было такое впечатление, что ответ близко, возможно, у двери, и я укреплялся в божественной жизни, которая вступила в мощную борьбу с силами тьмы. Я ожидал увидеть мощное излияние Духа Божьего в той новой местности, где я трудился».

Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Чарльза Финея вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

приветствую тебя. Как поживаешь? Хотелось бы поговорить с тобой, но временем ты не располагаешь, поэтому пишу тебе домой. Я и вчера был у твоей постели и ждал, когда расстанешься со сном, чтоб сил придать уверенности в деле и одарить счастливым новым днем. Но ты к стене лицом отворотился, чтоб сон продлить на несколько минут. А я стоял и ждал, не торопился. Так люди на земле не ждут. Потом и вовсе времени не стало, ты мылся, одевался и ушел. Но беглый взгляд твой в зеркале усталый сказал мне, что не все так хорошо. На миг твой взгляд упал на мое слово, я думал, ты поговоришь со мной, я был готов тебя утешить снова, но нет. Ты так увлекся суетой. И днем, мой друг, я вновь и вновь пытался вступить с тобой в полезный разговор. Я ждал, я ни на миг не отлучался, но не меня искал твой слабый взор. А если весть к тебе пришла плохая, и слезы побежали в два ручья, я так хотел их вытереть, мечтая, что наконец-то пригодился я. Я отвлекал тебя от мрачных мыслей, я солнышко лучами согревал, я сделал так, чтобы радуга повисла, как разноцветный горный перевал. Я ветерок тебе послал навстречу. Куда бы ни шел, не целый вечер, но все же ты не говорил со мной. И даже вечером, придя с работы, ты не был почему-то друг со мной. И в спешке, приняв ужин без заботы, вдруг вканул в телевизор с головой. Программа увлекла тебя надолго, она важна, как видно, для тебя. Она важнее разговора с Богом.

Зачем ты игнорируешь меня? Или уйма дел, что ты хотел закончить, настолько же важны сейчас, чтоб переделать их не хватит ночи, а ты уже не размыкаешь глаз. Ты выбился из сил, я понимаю, изнемогая, бросился в постель, меня, увы, совсем не замечая, а я так много выслушать хотел. Мысль обо мне мелькнула на мгновение, но это было сквозь пространство сна, и, к моему большому сожалению, он сразу одолел тебя до дна. За целый день не проронил ни слова. За что же ты не любишь так меня? Но завтра я опять приду, чтоб снова благословить тебя в начале дня. Общение нам обоим нужно и полезно. Я рядом буду, я тебя дождусь. Вдвоем, поверь, нам будет интересно. С любовью, твой Спаситель, твой Иисус.

пути Господни неисповедимы. Нам трудно их понять своим умом. Не знаем мы, где горы, где низины, где горе обернется нам добром. Твои глаза совсем не наши очи, и мысли наши ниже, чем твои. Ведь иногда день отличить от ночи без помощи твоей не можем мы. Порою думаем, что мы тебе угодны, что надо так и эдак и вот так. В глазах у нас пути все наши ровны, хотя искривлены в твоих глазах. Нам кажется, что мы взлетаем выше, не замечая гордость за собой, но пред тобою падаем все ниже, и ты спешишь поднять своей рукой. Не знаем мы, когда паденья — взлеты, когда подъем и крах, а слезы — смех. Не знаем мы, где ждут нас повороты, где унижение превращается в успех.

Римский император Аврелий когда-то сказал: «Ваша жизнь есть то, что из нее делают наши мысли». А Ральф Эмерсон сказал, что человек есть то, о чем он думает в течение дня. Наши поступки и слова — это то, о чем мы думаем. Наши мысли определяют нашу жизнь. О чем мы думаем, тем мы и живем. Цель Бога, чтобы мы имели ум Христов. Чтобы изменилась жизнь, изменяй свои мысли. Преобразовывай свои мысли через Слово Божье. О плохом думать легко. Неправильные мысли формируют неправильные поступки. Господь же учит нас жить и думать по-новому, в соответствии со Словом Божьим. Определенный образ мыслей ведет к определенному образу жизни. Мысли — это движущая сила наших поступков. К чему ведут помышления плотские и помышления духовные? Помышления плотские отделяют нас от Бога, убивают в нас духовную жизнь, приводят к духовной смерти. Они убивают в нас Божью любовь, веру, все, что пришло от Бога. Духовные помышления приносят жизнь с избытком. Куда стремятся наши мысли, туда мы и движемся. Двигайся в том направлении, которое указывает Господь. Искать Царство Божьего, думать о духовных вещах, стремиться к горнему, хранить свое сердце. Сердце — это наш дух и мышление. Когда мы думаем о духовном, наше мышление преобразовывается, и приходят жизнь и мир Божий. Мир Божий — это доверие Богу. Неверие — независимость от Бога. Только духовные помышления приводят к исполнению Божьей воли. Не исполняя Божью волю, мы находимся в бунте против Бога и становимся Его противниками. Вражда, неприязнь, ненависть — находиться в состоянии войны с кем-то. Плотские мысли не могут подчиниться Богу. Поэтому тебе не хочется молиться, читать Слово. Но мы ничего не должны плоти. Иисус заплатил за нас полностью. Мы имеем свободу и победу в Духе. Мы живем не для себя, а для Него. Духовное помышление, когда мы думаем о Боге, о том, что Он сделал для нас. Мы познаем Его, погружаемся в Его любовь,

Тогда приходят вера, доверие Богу, меняются убеждения. Это несет мир, здоровье и радость. У Бога есть прекрасный план для каждого, но дьявол пытается его украсть через нашу плоть. Плотские помышления являются преградой для исполнения Божьего плана. Когда мы полностью отдаем Богу всю свою жизнь, делаем Его Господином всей нашей жизни, тогда мы сможем исполнить Его волю, и все, что Он приготовил для нас, исполнится.

Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Притчи 21:23.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Откроем первую главу книги Деяний и прочтем первые два стиха. В этих стихах я хочу обратить ваше внимание на одну короткую, но многозначительную фразу во втором стихе. Читаю с первого стиха. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и учил от начала до того дня, в который вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых избрал». Вот на этих словах я и хочу остановиться и поразмышлять над их значением. «Дав святым духом повеление апостолам». На первый взгляд эти слова кажутся нам, если не странными, то, может быть, лишними, или, по крайней мере, не совсем понятными. Выходит, что воскресший Христос зависит от Духа Святого. Вы заметили, Он наставляет Своих учеников посредством Духа Святого. Но если вы внимательно прочтете четырех евангелистов, Матфея, Марка, Луку и Иоанна, повествующих о земной жизни и служении Иисуса Христа, то вы увидите, какую важную роль Дух Святой сыграл в жизни Иисуса. От самого рождения и до восхищения на небо между человеком Иисусом Христом и Духом Святым были удивительные взаимоотношения. На эту истину мы не обращаем должного внимания. Если мы вникнем в нее, то обнаружим, насколько она важна для нас. Если мы поймем, какого рода взаимоотношения были между Иисусом Христом и Духом Святым, то нам понятнее станет, каким должно быть отношение чада Божьего к Духу Святому. И в этом наш Господь Иисус Христос является наивысшим примером. Во-первых, следует отметить, что служение Духа Святого резко изменяется с явлением на землю Иисуса Христа. И снова после того, как Христос оставляет землю после Его вознесения, действие и служение Духа Святого опять значительно изменяется. И вот несмотря на то, что Его служение в течение ветхозаветного периода, в течение периода земной жизни Иисуса Христа и после Дня Пятидесятницы разные, одно ясно, что Дух Святой всегда был заинтересован в делах человека. Нам очень важно усвоить эти три аспекта действия Духа Святого и разницу между ними. Если мы этого не сделаем, то у нас все перепутается. У нас будет неправильное представление как о самой личности Духа Святого, так и о Его служении. Например, служение и действие Духа Святого сегодня отличается от Его служения и действия во времена Ветхого Завета или в дни жизни на земле Сына Божьего. В Ветхом Завете Дух Святой нисходил на людей, исполнял их и давал силу для какого-то специального труда или служения. Но оно всегда было временным, особым, ограниченным. Например, Дух Святой говорил через пророков. Он нисходил на них, делая их способными к определенному делу. О Гедеоне сказано, что Дух Господень объял его, и это сделало его способным к битве с врагом. Слово «объять» значит «одеть». Дух Святой объял, то есть одел, окутал его собой, как одеждой. О Самсоне сказано, что сошел на него Дух Святой, или Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. Тоже мы читаем о тех, которые были заняты работами при сооружении скинии. Сказано, что они были исполнены Духом Святым. В книге «Исход» написано, что Дух Святой исполнил Веселиила и таким образом сделал его способным работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставления и резать дерево для всякого дела. Так что вся работа в Скинии была результатом мудрости, знания и искусства, данных Духом Святым. Но эти действия Духа Святого всегда были ограниченными только на определенное время. Можно было привести целый ряд других примеров действий и служений Духа Святого на протяжении Ветхого Заветного периода. Например, 88 раз Дух Святой определенно упоминается в Ветхом Завете. И все эти случаи говорят нам о том, что Дух Святой всегда был заинтересован человеком и оказывал ему содействие для его блага. Но что следует особо отметить о служении Духа Святого в Ветхом Завете, это его непостоянное пребывание на земле. Время от времени он посещал человека, но только в особых случаях. Например, если бы у нас не было Нового Завета, если бы не было того, что Иисус Христос сам учил о Духе Святом, и что учили апостолы после сошествия Духа Святого в своих посланиях, и особенно в книге Деяний, то у нас было бы очень ограниченное понятие о нем. Из сказанного о Духе Святом в Ветхом Завете вряд ли мы догадались бы, что он является личностью. Мы сочли бы его просто за божественную силу или влияние. И вот, раскрывая первые страницы Нового Завета, нельзя не заметить, что Духу Святому отведена новая роль. В Евангелиях мы видим его новую роль главным образом по отношению к Иисусу Христу, а в книге Деяния, начиная с 2 главы, по отношению ко всему роду человеческому. Моя молитва Господу, чтобы мы проникли в эту важную истину при помощи Духа Святого. И разумеется, что нашу беседу мы ограничим исключительно Словом Божьим. Давайте начнем с самого начала, а именно с рождения Иисуса Христа. Наш Господь Иисус Христос был зачат от Духа Святого. Его рождение было сверхъестественным. Оно произошло при содействии Духа Святого. В Евангелии от Луки, в 1 главе, стих 35, мы читаем о том, как ангел Господень посетил Марию и сказал ей: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Тайну эту мы, конечно, не в состоянии постигнуть нашим человеческим умом. Как может святой безгрешный человек родиться от женщины, которая принадлежала греховному роду человеческому? В том, что Мария была необыкновенной, самой преданной Господу женщиной того времени, нет никакого сомнения. Однако это не значит, что она не имела той же греховной натуры, как и все мы имеем. Один единственный из всего рода человеческого, в котором не было греха, это Иисус Христос, Сын Божий. Поэтому его зачатие и рождение является величайшей тайной и чудом. Это единственное чудо в истории человечества, которое никогда не повторилось и больше не повторится. Но сказав это, тем не менее, оно сравнимо с переживанием человека, родившегося свыше. Чадо Божие тоже переживает рождение свыше при содействии Духа Святого. Христос сказал, если человек не родится от Духа, то он не может войти в Царствие Божие, ибо рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. И вот это рождение от Духа, возлюбленные, является величайшим чудом, который может пережить человек. В этом смысле можно сказать, что каждый раз, когда душа рождается свыше от Духа Святого и становится новым творением во Христе Иисусе, происходит чудо воплощения. Дух Святой поселяется в таком человеке. И один Дух Святой может совершить это чудо, точно так же, как Он совершил чудо при зачатии и рождении Иисуса Христа. Подумайте, дорогие мои, что в этих наших греховных сосудах Духом Святым насаждено семя нетленное и жизнь вечная. В результате этого насаждения рождается новое создание. И хотя человек, переживший это чудо, кажется таким несовершенным существом, тем не менее, пребывающее в нем есть это святое и божественное семя. Об этом Иоанн говорит в своем послании, в первом послании, в 3 главе, 9 стихе. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Да, сам человек способен грешить, так как он живет во плоти греховной, но новое создание, насажденное в нем, не может, ибо его автор и создатель – Дух Святой. В этом наше возрождение подобно его рождению. Оно сверхъестественно, и оно от Духа Святого, и поэтому автор послания к евреям говорит, «Ибо и освящающий, и освящаемые – все от единого». Поэтому он не стыдится называть их братьями. Но дальше заметьте, что наш Господь Иисус Христос был помазан Духом Святым. Дух Божий пребывал на нем. Все четыре евангелиста говорят о том, как Дух Святой снизошел с неба на Иисуса, когда он был крещен в Иордане Иоанном Крестителем. Он сошел в телесном виде, как голубь. Но в связи с этим событием один только Иоанн в своем Евангелии добавляет нечто весьма значительное. Я читаю из первой главы Евангелия от Иоанна, с 31 стиха. «И свидетельствовал Иоанн, говоря», речь идет здесь об Иоанне Крестителе, «я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот и есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Вы обратили внимание на слово «пребывающего»? Оно повторяется два раза. Матфей, Марк и Лука говорят, что Дух Святой не шел на него, как голубь не спускался на него. А Иоанн добавляет, что он пребывал на нем, то есть остался, остановился на Иисусе Христе. Возлюбленные, впервые со времени Едемского сада, с момента грехопадения, Дух Святой нашел человека, в котором он мог пребывать. Как мы же отметили, в течение Ветхого Заветного периода Дух Святой посещал землю от времени до времени, когда в этом была необходимость. Всегда с особой миссией для особого служения и всегда на ограниченное время. После чего он покидал землю и возвращался на небо, подобно голубю, выпущенному Ноем из ковчега и не нашедшему места покоя для ног своих, что заставило его возвратиться к Ною в ковчег, так и Дух Святой в период Ветхого Завета до явления Иисуса Христа не находил места для обитания на земле и должен был возвратиться в небесный ковчег к Отцу Небесному. Но вот когда наш чудный примиритель, человек Иисус Христос, пришел на эту землю, впервые в истории рода человеческого Дух Святой нисходит с неба в виде голубя и уже больше не возвращается туда обратно на небо. «Я видел Духа, сходящего и пребывающего на нем». Ни на одном человеке Дух Святой так не пребывал, ни на Моисее, ни на Давиде, ни на Самуиле, ни на других пророках. Ни на ком из них Дух Святой не мог пребывать. Почему? Возлюбленные, умилостивление за грех не было совершено. Дух Святой может только в чистом, святом, безгрешном сосуде пребывать. Первым и единственным был Господь Иисус Христос. В связи с этим событием, сошествие Духа Святого в виде голубя на Господа Иисуса Христа, был глас с неба глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Это был голос Отца о Сыне Своем, в котором не было ни пятна, ни порока. И этот глас ободрения последовал сразу же после того, как Дух Святой сошел на Него и пребывал на Нем. Дух Святой нашел, наконец, для себя место покоя. Но как мы можем сравнить это событие в жизни нашего Господа с нашим переживанием? Можем ли мы найти в нем подобие с переживаемым нами? Да, можем. В этом, возлюбленные, и заключается величайшая милость и благодать Божия, что теперь Дух Святой не только пребывает с каждым искупленным чадом Божьим, но Он живет в нем. Вы слышали? Чадо Божие, в тебе живет Дух Святой. Это не какая-нибудь фантазия, придуманная нами. Нет, это факт. Слушайте, что говорит Сын Божий. Сам наш Господь Иисус Христос, это Его слова. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Вы слышите? «Он с вами пребывает и в вас будет». Когда это произошло? Ведь об этом пророчествовали древние. Этого ожидали святые сотни и тысячи лет. Неужели действительно настал такой момент в истории человечества, что Дух Святой соизволил обитать в падшем греховном человеке? И этого не было в дни земной жизни Иисуса Христа, кроме того, как Дух Святой пребывал на нем самом. Почему это невозможно было в период земной жизни нашего Господа? По той самой причине, по которой Дух Святой не мог пребывать в человеке в период Ветхого Завета. Возлюбленные, только после того, как Христос совершил искупление за нас, пролив свою святую кровь в умилостивление за грехи наши, смертью Своею примирив нас с Богом, Дух Святой мог обитать с нами, и, дорогие мои, не только с нами, но и в нас». Кровь Иисуса Христа, которая очищает нас от всякого греха, сделала возможным для Духа Святого обитать в нас. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Помните эти слова, сказанные Иисусом Христом в последний день великого праздника? «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И здесь следуют пояснительные слова Иоанна. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Слова «на них» написаны курсивом, как вы, наверное, заметили, и это значит, что их не было в подлиннике. Они добавлены переводчиками, как пояснение. Эти два слова лучше было бы заменить словом «дан», ибо еще не был дан Дух Святой. Почему? Потому что Иисус еще не был прославлен. Это значит, что Он еще не вкусил смерти. Он еще не совершил искупление смертью крестной. Спасение не было еще завершено. Дух Святой был дан только после Его смерти и воскресения. Возлюбленные, без искупления, без Голгофы, Дух Святой не мог быть дан. «Огонь пришел я низвесть на землю», — сказал Христос. «Для того пришел Он на эту землю, дорогие мои, чтобы крестить нас Духом Святым и огнем. Это и есть итог спасения. Оно было исполнено только тогда, когда огонь этот сошел на землю в день Пятидесятницы. Там явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого». Миссия Христова завершена, но не раньше этого знаменательного дня. Дорогие мои, мы не можем отделить Пятидесятницу от Голгофы. Они неразделимы, они взаимозависимы. Пятидесятница, когда Дух Святой сошел на эту землю и вселился в сердца последователей Иисуса Христа, была итогом дела искупления, результат Голгофы. Для того Христос нас искупил, чтобы Дух Святой имел постоянное место обитания здесь на земле. Да, в сердцах искупленных Его детей. О, какое это чудное спасение! Я не только прощен, но во мне живет Дух Святой. О, благодатная, непостижимая тайна! Христос в нас, надежда славы! Скажите, дорогие мои, разве есть причина нам, детям Божьим, унывать, быть обескураженными, огорченными и подавленными? Ведь мы дети царя, царя царей, в нас живет всемогущий Бог. Того, который в нас, разве можно сравнить с тем, который в мире? Почему же тогда ты так печален, мой дорогой друг? Почему так низко склонилась твоя голова? Подними свой взор на Христа. Разве что-либо сможет отлучить тебя от возлюбившего тебя? Мой друг, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить тебя от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Неужели ты думаешь, что тот, который так дорого заплатил за твое спасение, допустит, чтобы ты его утратил? Так это невозможно. В тебе живет он сам. Ты запечатлен Духом Святым. Ты принадлежишь ему. Дух Святой положил на тебя свою печать. Ты мой, говорит Господь. Не оставлю тебя и не покину. Слава и благодарение Богу за такое чудное спасение. Но в заключение посмотрите вкратце на последующее служение Духа Святого в земной жизни Иисуса Христа. Сразу же после этого чудного помазания Духа Святого в Иордане, Марк говорит, что немедленно Дух ведет его в пустыню. А Лука добавляет, Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. После чудного помазания и исполнения испытания. Всегда в таком порядке. Если Дух Святой нас ведет и нас исполняет, это вовсе не значит, что мы избежим испытаний. Пример Иисуса говорит об обратном. И когда прошло это испытание, после 40-дневного пребывания в пустыне, сказано, что Иисус возвратился в Галилею в силе Духа. Сперва помазание Духа, затем исполнение Духом, дальше водительство Духа и, наконец, сила Духа. И тогда только Христос является народу и начинает свое служение. И как совершает Он свое служение? Опять-таки, в силе Духа Святого. В книге Деяния сказано в 10 главе, это Петр говорит, «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом». Об этом свидетельствовал сам Христос. Фарисеям, враждебно настроенным против Него и обвинявшим Христа, что Он изгонял бесов силой дьявола, Иисус сказал, «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, постигло до вас Царствие Божье». Помните, когда Он пришел в свой город, Назарет, в синагоге, в день субботний, Он встает и читает из книги пророка Исаии. Слушайте, что Он говорит. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». В этом заключалось его служение – благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу и проповедовать лето Господне благоприятное. Все это он совершал силой Духа Святого. Да, Духом Святым он не только исполнял свое служение, совершал чудеса, но сказано, что он также посвятил себя Богу на самое великое дело, совершенное им – твое и мое искупление. Слушайте, что сказано в послании к евреям, это в 9 главе. «Христос, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Возлюбленный, силой Духа Святого Он принес себя в жертву, чтобы очистить нас, чтобы в нас обитал тот же Дух Святой. Разве это не чудно? И кто воскресил Иисуса из мертвых? Дух Святой. Возлюбленный, это гарантия того, что Дух Святой воскресит и нас. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, говорит апостол Павел, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. О, какая чудная истина! Тот самый Дух, который помазал Иисуса и пребывал с Ним, который действовал через Него, Он же дан и нам, чтобы мы совершали Его святое дело. Христос сказал: «Верующий в Меня».

Дорогие друзья, если будем всегда созерцать Бога умом, если будем постоянно помнить о Нем, то для нас все окажется легким, все сносным, все мы будем переносить удобно и станем выше всего. Хождение перед Богом или частое постоянное по возможности памятование о Боге не только не затруднит в исправлении дел житейских и исполнении обязанностей своего звания, но еще более облегчит их и увенчает их еще большим успехом, потому что, приближаясь к Богу мыслью, человек входит в ближайшее, можно сказать, дружеское общение и обретет в Боге всесильного помощника себе. Посвящайте Богу начатки каждого дня и ночи в молитве, благодаря Его за прошедшее, прося Его благословения на будущее, и в продолжении дня, из часов, похищаемых у вас миром и его делами, помышляйте по возможности, хотя минуты, дабы воспомянуть о Боге, тайно вознося к Нему сердце и мысль благоговейную, благодарную, молитвенную. Упражняясь в сём внимательно и постоянно, вы найдете в себе то, что написано в Псалме: «Вспоминаю о Боге и трепещу».

изгои общества, отверженные люди. Закон гласил: всех прокаженных прочь, и мне пришла бы мысль мечтать о чуде, и горю их никто не мог помочь. Священник вынес приговор: проказа, и путь один в пустынные места. К изгнанию привыкнуть трудно сразу. Нечист, нечист, кричали их уста, а под лохмотьями сплошные раны, к ним никакой не прикоснется врач, и ночью боль, и днем, и утром рана, а из груди надрывный стон и плач. Надежды нет, угасли взоры, и только тот, кто сам в проказе друг. Так ждали, чтобы смерть нашла их скоро, чтобы разорвался тесный боли круг. Их было 10, Иисус шел мимо, стояли прокаженные вдали и громко возопили: «Нас помилуй!» и головы склонили до земли. О, благодать не будет равнодушной, и для Христа чужая боль своя. «Идите!» — Иисус сказал. Послушно пошли все 10, как одна семья. Не знали, что случится по дороге. Случилось, раны стали исчезать, и очищались лица, руки, ноги, и засияли радостью глаза. Сами в себе не верили, возможно ли, чтобы исцелиться через столько лет. Боялись прикоснуться к чистой коже, но верили, проказы больше нет. И 9 поспешили в город, к близким. К Иисусу возвратился лишь один и с благодарностью склонился низко пред Господом простой самарянин. От счастья плакал, стоя на коленях, сквозь слезы Иисусу говорил: «Спасибо, Господи, за исцеление! Ты не здоровье, жизнь мне подарил!» И мы, порой захлестанные болью, когда душа или тело, как в огне, остатки сил собрав, к Христу с мольбою: «Помилуй, помоги, Иисус, и мне!» Господня благодать с небес нисходит, и Божья любовь к нам так щедра, по слову Иисуса боль уходит, не оставляя и рубцов от ран. Мы радостью готовы поделиться с друзьями, близкими, но дай нам Бог о главном не забыть и возвратиться к тому, кто снял с души или тела боль. Все получают даром исцеление, не все спасибо Богу говорят. Ты исцелен? Склонись же на колени, направ к Иисусу благодарный взгляд.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельства, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельства, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Послание святого апостола Павла к Галатам, 1 глава. Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но и Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мной братья, церквам галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда, ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Послание к Галатам, 2 глава. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезываться. а вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидевши, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействующий Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников, и узнав о благодати, данной мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им — к обрезанным. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. А если законом оправдание, то Христос напрасно умер. Послание Галатам, 3 глава. О несмысленные Галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие — суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражу и закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники».

Дорогие друзья, в Библии можно найти очень много мест, говорящих о помышлении сердца человеческого. В Псалме 138 Давид говорит: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои». Мы должны знать, что есть три начала наших помыслов — от Бога, от дьявола и от нас. От Бога бывает, когда Он удостаивает нас посетить просвещением Духа Святого, возбуждая нас к высшему преуспеванию и вразумляет нас спасительным сокрушением о том, что мы мало преуспели или, пребывая в беспечности, были побеждены чем-либо, или когда открывает нам небесные тайны, обращает волю и намерения наши к лучшему. От дьявола происходят помыслы, когда он старается низложить нас как услаждением пороками, так и тайнами.

Это было давно, но молчать я не буду об этом. Мне историю эту мой друг рассказал. Бог есть Дух, но Он действует рядом, не где-то. Надо просто, чтоб каждый Его чудеса замечал. Удивительный Бог, Он живой и реальный. Если веришь Ему, Он в беде не оставит тебя. Даже если тебя назовут ненормальный, ты доверься, а Он совершит все любя. В продуктовую лавку вошла изможденная леди. Попросила продуктов немного, детей накормить. Бакалейщик бездушен был, что ему дети? Он сказал: «За любые продукты вам надо платить». Но она объяснила: недавно совсем овдовела. Муж погиб на жестокой проклятой войне. Дети голодны, да и сама уж неделю

не ела. Умоляю вас, дайте хоть хлебушка мне. Бакалейщик сказал: «А сколько есть денег?» Отвечала она: «Ни копейки, есть только молитва моя». Усмехнулся торговец: «Ну где же вас денешь? Вот бумага, пишите молитву, ее взвешу я». К удивлению, леди ее написала моментом, и бумаги клочок положила на чашу весов. Бакалейщик сказал: «Отойдите, чтоб было заметно всем, что я не бросаю на ветер своих мудрых слов. Заберете вы то, что клочок ваш не перевесит». И небрежно на чашу другую он хлеб положил. Стоит стрелка весов, будто булка ни грамма не весит. Нет, такого не видел никто, сколько бы он ни жил. Бакалейщик добавил еще одну черствую булку. Стрелка дрогнула, но не подвинулась даже на грамм. Леди даже немного весы подтолкнула, но не двинулась стрелка. Не верит никто чудесам. Бакалейщик еще положил на весы макароны, чай и масло, немного картошки и сыр. Но весы нарушают людские законы. И торговец добавил на чашу морковку и жир. Дал пакет и сказал: «Поскорее же все забирайте, а иначе не выдержат веса такие весы». И добавил в сердцах: «Доброту мою знайте», чтобы видела очередь, кинул в пакет колбасы. Леди, плача, в пакет свой продукты собрала, прочитая молитву: «Спасибо, Господь дорогой». Обомлевшая очередь взглядом ее провожала, а она, утирая глаза, улыбаясь, уже шла домой. Бакалейщик записку прочел, чтобы слышали люди: «Хлеб насущный нам, Господи, свыше пошли». И покаялся он, вслух сказал, что красть больше не будет. Потрясенные чудом тем, люди из лавки ушли.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб,

Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Притчи 21:23.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию свидетельство брата Вадима из Узбекистана. Я хотел бы засвидетельствовать всем о том, как Господь вошел в мою жизнь, в мою семью и совершил великое чудо, избавив меня от трясины греха. Я расскажу вам о великой силе любви Божией, которую Он проявил в моей жизни. Прежде всего, давайте вспомним одну чудесную историю из Евангелия. Думаю, что многие, кто читает Писание, знают такого человека, как Закхей. Об этом записано в Луке 19:1-3. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее». Иисус, когда зашел на это место, взглянул, увидев его, и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Из этого описания мы видим, что Закхей был богат, но не был счастлив. У него были деньги, но не было счастья, радости и мира в сердце. Поэтому его сердце жаждало перемен. Он был грешником. Об этом говорили и люди, которые роптали на Христа, за то, что Он зашел, как они говорили, к грешному человеку. Грех Закхея, как и всякого сборщика податей, заключался в сребролюбии и алчности. У таких людей не было чувства сострадания. Иными словами, сердце его было окаменено. Но когда Иисус вошел в его дом, в его жизнь, произошло великое чудо. От прежнего Закхея со всеми его грехами ничего не осталось. Он решил отдать половину имения своего нищим и воздать вчетверо тем, кого он обидел. Родился новый Закхей, сердце которого полно любви и сострадания. Такое чудо возрождения может делать только Бог. В чем же секрет такого чуда? Ответ очень простой. Закхей пригласил в свой дом Иисуса. Сегодня миллионы людей становятся причастниками такого чуда. Они приглашают в свои сердца Иисуса. И тот, который изменил сердце Закхея, преображает и их к новой жизни. 11 лет тому назад я сделал то же. Наша семья была небольшой. Отец, мать, я и старший брат. Когда мне было 7 лет, мать умерла от болезни. Действительно, судьбу человек не избирает. Она постигает его независимо от его желания. Нас осталось трое мужчин. Отец много пил. С работы он всегда приходил пьяный. А если он не успевал там напиться, то приносил домой бутылку со спиртным. Если не хватало денег на спиртное, он покупал одеколон, стремясь во что бы то ни стало оказаться в нетрезвом состоянии. Характер его был таков. Когда он был трезвый, он был любящий и заботливый отец. Но как только он напивался, с ним что-то происходило. Он начинал ругаться, кричать и говорил: «Если я не подерусь с кем-нибудь, не лягу спать». Мой брат с 1963 года рождения. Он был намного старше меня и был спортсменом. И закончил техникум. И все в его жизни, можно сказать, шло гладко. У него были определенные жизненные цели. Он занимался своеобразным видом спорта — хоккеем на траве. И достиг в этом больших успехов. Все у него было хорошо, но была плохая компания.
Он связался с людьми с сомнительной репутацией. Сперва он начал курить анашу, потом перешел на наркотик. В течение 10 лет он занимался наркоманией. Друзья, которые видели, куда он идет, пытались остановить его, особенно после того, как однажды долгое время в клинике не могли попасть в его вену, так как вены у него были полностью исколотые, и они исчезли. Приходилось колоть в капилляры на пальцах или в вену, которая проходит по шее. Он весь был в крови. Ему говорили: «Остановись, или ты умрешь». Со многими из его компании так и случилось. По причине наркомании их уже давно нет в живых. Такова была моя семья. Отец, как мы уже говорили, был любителем выпить и подраться. Брат стал наркоманом. Моя жизнь тоже пошла бы по тому же руслу, если бы не Господь. Я тоже начал заниматься спортом. И какое-то время эти занятия сдерживали меня от некоторых грехов. Но пошла другая крайность. Когда человек чувствует силу, он, живя без Бога, зачастую использует ее в неправильном направлении. Поэтому часто после дискотек мы с друзьями устраивали драки. У меня тоже впоследствии появились плохие друзья, и я тоже начал с курения анаши. Затем стал подставлять руку для получения дозы наркотика. Поэтому, если в общем посмотреть на мою семью, то она представляла собой не что иное, как частицу ада на земле. В детстве очень часто мне приходилось вытирать кровь с полов и со стен после того, как мой старший брат дрался с отцом. Обоих мне было жалко, но я ничего не мог поделать и только стоял и плакал, смотря как они жестоко избивают друг друга. В сердце своем я с детства твердил, что никогда не буду ни пить, ни курить, потому что не хотел, чтобы вся эта матерщина и постоянные драки были уделом моей жизни. Но проходило время, и какая-то сила сталкивала меня на тот же путь, по которому шли мой отец и брат. Еще раз хочу напомнить, что жизнь без Бога — это начало ада на земле. Но слава Богу, что Он есть, и Он начал стучаться в мое сердце. У Него много путей к сердцам грешников, и один из путей — это проблемы. Известно, что когда нет проблем, люди не обращаются к Богу. Но когда они возникают, люди начинают задумываться о вечности и ищут Бога. И вот Господь, я верю, специально допустил эту проблему в мою жизнь, через которую я нашел моего Господа и обратился к Нему. Однажды обворовали наших соседей, и когда милиция спрашивала их, кто, по их мнению, мог это сделать, они с некоторой долей предположения указали на нас, назвав моего старшего брата, которому было около 30 лет, а также меня, младшего, 18-летнего. Подозрение соседей обуславливалось тем, что в нашу квартиру стучались и ночью, и днем, и утром. К нам приходили люди всякого рода — и рецидивисты, и наркоманы, и воры-карманники, кого только не было. Поэтому неудивительно, что соседи подозревали, что их обворовали именно мы. Конечно же, мы воровством никогда не занимались, хотя у нас был далеко не святой образ жизни, но воровать мы никогда не воровали. Первый на допрос попал я. Допросы были очень тяжелые, и вся тяжесть их усугублялась тем, что мой брат не мог явиться на вызов в милицию. Поэтому на допросах мне говорили: «Вот видишь, твой брат не появляется, значит, это сделали вы». И я уверял их, что мы не воры и никогда воровством не занимались. Но они снова и снова ссылались на моего брата и говорили: «А почему же тогда твой брат не придет и не подтвердит того, что ты говоришь, письменно или устно?» И действительно, в течение 5 месяцев брат скрывался от милиции. И причина была вовсе не в воровстве, а в том, что все его руки были исколоты, и на них не было живого места. Поэтому он понимал, что как только он явится в милицию, он подпишет себе приговор.
если его не осудили бы как вора, то осудили бы как наркомана. В милиции сказали нам: «Все ясно, значит, вы воры, это вы, и мы обязательно вас посадим». Однажды, после очередного допроса, по пути домой, мне было очень скверно на душе. Настолько скверно, что я решил повеситься. Я считал, что со смертью окончатся все мои невзгоды, и я не буду больше видеть этих проблем, нахлынувших на меня. Я не буду видеть своего брата за решеткой и ничего того, что видел раньше. В комнате у меня был турник, и на нем висела веревка, на которую я закидывал ногу, чтобы делать растяжку. Кто занимался спортом, тот знает, что это такое. Я уже мысленно представлял себе, как я буду висеть на этом турнике. Но когда я зашел в комнату, веревки на турнике почему-то не было. По-видимому, по какой-то причине я убрал ее раньше. Я стоял в раздумье, сделать мне этот шаг или нет. Но благодарение моему Господу, что в этой комнате я был не один. Я твердо верю, что Господь видел меня там, и Он как бы говорил мне: «Не делай этого». После этого переживания я начал искать Бога, потому что понимал, что самому мне не выйти из этой проблемы. Я стал задумываться о вечности. А если бы я повесился, то куда бы я пошел? Но тут же приходили мысли, оправдывающие меня. Ты же никого не убил и не обворовал. Но я забывал те моменты, когда я грешил и осквернял свое тело вином и наркотиками. Я забывал, когда мы дрались на дискотеках и делали людям зло. Враг душ человеческих, дьявол, просто затмевал в моей памяти все эти беззакония. И вот как-то один из моих друзей сказал: «В нашем училище учится один интересный парень. Он не курит, не пьет, не матерится и не дерется. Он святой. Нам очень нравится, когда он говорит, что он в такой-то день в посте и не идет в столовую. Тогда мы съедаем его порцию». Выслушав такое сообщение, я решил немедленно с ним встретиться. Мой друг добавил, что этому парню лет 15-16. Я спросил, где находится это училище, чтобы мне встретиться с ним, и друг мне все указал. Через какое-то время я встретился с этим парнем. Он назвал себя христианином полного Евангелия. Когда я начал с ним беседовать, он немного мог мне сказать, потому что он был простым христианином, особо не посвященным в глубины Писания. Он просто любил Бога и верил в Него. Но я узнал от него две вещи. Первое — это что я грешник, и второе, что я иду в ад. Уразумев эти две вещи, проблема с милицией как бы отодвинулась в моем сознании на второй план. Дух Святой так заострил слова этого христианина, что я начал самым серьезным образом переживать, как бы мне не попасть в это страшное озеро огненное, пребыванию в котором не будет конца. «Там будет вечный плач и скрежет зубов», — говорил мне этот парень. Затем он добавил: «Приходи в собрание, и ты услышишь об Иисусе Христе. Там есть старшие братья, которые расскажут тебе о Боге больше, чем я, и ты поймешь и уверуешь в Него». В следующее воскресенье я пошел в собрание. Там я услышал удивительную проповедь о Господе Иисусе Христе, о том, что Он настолько возлюбил грешных людей, что отдал свою жизнь за наши грехи на Голгофском кресте. В этот момент я осознал, что я последний грешник, что я недостоин вечной жизни и недостоин Бога. Но Дух Святой постоянно твердил, что Бог именно для того и пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. И как только прозвучал призыв выйти вперед тем, кто хочет покаяться, я вышел и открыл свое сердце для Бога. Я просил: «Иисус, войди в мое сердце и измени меня, грешника». Я глубоко понимал, что сам я не изменюсь, ведь уже были такие попытки, когда я хотел исправиться, но у меня не хватало для этого сил больше, чем на 10 дней.
Затем снова эта ветхая адамовская природа безудержно увлекала меня ко греху. Я сказал: «Только Ты, Иисус, можешь меня изменить». После этого я почувствовал, как Иисус вошел в мое сердце, и радость наполнила все мое существо. Выходя из дома молитвы, я смотрел на небо. Оно показалось мне каким-то более прекрасным, как будто кто-то мне дал другие глаза. Я стал новым человеком. Внутри у меня все поменялось. Библия называет это рождением свыше. С того момента никто никогда не видел меня с сигаретой вот уже на протяжении этих долгих лет. Никто никогда не слышал от меня матерщины. Никто не видел меня с рюмкой водки в руках. Я получил полное освобождение от всех мучивших меня грехов. В моем сердце была радость. Я был счастлив, что стал спасенным человеком, Детем Божиим. Но у меня по-прежнему оставалась проблема. Мой старший брат — наркоман, и его разыскивает милиция. Как меня, так и его должны посадить в тюрьму. Беседуя со старшим братьями, я спросил: «Что мне делать с этой проблемой?» «Тебе нужно молиться Иисусу, который любит тебя». С этого момента я действительно стал взывать к Иисусу, чтобы Он разрешил эту проблему, так как знал, что без Него никто ее не разрешит. И начались твориться чудеса. Однажды милиция все-таки поймала моего брата. Теперь все они были уверены, что смогут воздать ему по заслугам. Но он сказал, что он не вор и никогда воровством не занимался. Они не могли доказать его виновность, потому что действительно к этому делу мы были совершенно непричастны. Но когда он пришел домой, он был сильно удивлен одним необъяснимым явлением, о котором я скажу позже. В Деяниях апостолов написано, что когда ангел выводил Петра из темницы, стражи, охранявшие его, не видели, как он выходил. Я слышал и другие свидетельства о подобных событиях уже в наше время. Что-то похожее произошло и с моим братом. Он рассказывал, что когда он зашел в кабинет, там было много милиционеров. Сразу дополню, что в это время я сильно молился за него с постом и говорил: «Да, Господи, он грешник, он злой человек и преступник, но это мой брат, и я его люблю. Дай, чтобы он вышел оттуда, и ничего не было найдено к обвинению его». Бог видел мое сердце и слышал мою молитву, и принял мой пост. И вот произошло первое чудо. Когда они начали смотреть его руки, то Бог просто-напросто закрыл им глаза. Брат мой потом рассказывал: «Я был удивлен и потрясен. Я видел эти уколы. Они были так явны. Все руки были исколоты, но ни один из милиционеров не заметил того». Брат мой не знал, как объяснить то, что произошло, и сказал, что это не что иное, как чудо.

духовные размышления на каждый день. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Титу 2 глава 11 стих. Для всех людей. Благодать несет спасение всем, ибо все в ней нуждаются. Она больше не ограничена иудеями. Солнце поднялось над иудейским горизонтом и пролило эти благословенные лучи на весь мир, чтобы всякое создание под небом могло купаться в них. Читателю должно быть понятно, что слово «все» включает и его. Иначе и быть не может. Ведь в противном случае следовало бы, что есть кто-то, для кого благодать Бога не принесла спасения. Но Святой Дух заявляет, что она спасительна для всех. Это должно успокоить любую встревоженную душу, которая задается вопросом: «А как узнать, что спасение для меня?» Нет никакого исключения. Спасение принесено всем. Это слово охватывает каждого. Утверждение из уст богодухновенного автора звучит так: «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, и это ясно как день». Люди могут отвергать это спасение. К сожалению, они так и делают. Но это никак не затрагивает вопрос о широком аспекте благодати, которая ярко сверкает в Евангелии и несет полное спасение всем. Вина, что его отвергают, связана с тем фактом, что оно предлагается бесплатно. Ведь если бы люди не имели возможности его обрести, то в чем была бы их вина? Где праведный суд, наказывающий человека за то, что он не получил того, что ему не предназначалось? Верно, что Бог суверенен, но верно и то, что человек ответственен. Надо ли это доказывать? Нет, поскольку и тому, и другому учит Слово. Все, что нужно сделать, так это просто поверить этому.

Сліпой Вартімей, не видя светлого сияння, в печальной горести своей, прося себе на пропитание, сидит Тимею Вартимей. И каждый раз его к дороге, наверное, кто-то приводил. Иисус в тот день из Иерихона с учениками выходил.

Последний раз перед страданием дорогой этой он пошел, имея к бедным сострадание, чтобы слепой его нашел. У Вартимея была вера, Иисус есть всемогущий Бог, и чтобы получить прозрение, лишь он один бы сделать мог. Услышав, что Иисус проходит, за ними шла толпа шумя. Он крикнул громко: «Сын Давидов, помилуй бедного меня!» «Ты не кричи, имей сознание!» — повелевают замолчать. Но он не обращал внимания, еще сильнее стал кричать: «Да что с тобой? Кому ты нужен? Иисусу разве до тебя?» Но он кричал: «О, сын Давидов, помилуй грешного меня!» И не хотят люди представить, что значит быть таким слепцом, лишь осязать, что окружает, не видя матери с отцом. Такие вот с жестоким сердцем и заставляли замолчать, но Вартимей, не видя света, еще сильнее стал кричать. Иисус тотчас остановился и подозвал его, любя: «Скажи скорее, что случилось? Чего ты хочешь от меня?» И Вартимей сказал: «Учитель, хочу немедленно прозреть. Открой мне очи, мой Спаситель, тебя хочу я лицезреть. Хочу тобою наслаждаться и целиком отдать себя, чтоб мне с тобой не разлучаться, твоим навек быть навсегда». Иисус услышал то моление и по желанию воздал: «Смотри, мой друг, чтоб промедление прийти к нему не опоздал. Взывай погромче, если даже враг заставляет замолчать. Быть может, Иисус проходит сегодня здесь в последний раз, и ты останешься без Бога, а день заката настает, и в темноте твоя дорога тебя в погибель приведет. Взывай, мой друг, пока возможно, ведь ты в греховной слепоте. Скорее сбрось греха лохмотья, он даст прозрение тебе. Какое счастье быть спасенным, от грешной слепоты прозреть, Христом на небо восхищенным, Его всю вечность лицезреть».

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Притчи 21:23.

брат Дерек Принс, является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжим наши размышления над нашей темой «Встречая будущее». В этих беседах мы вместе рассматриваем картину, которую рисует Библия на тему нашего мира, когда мы приближаемся к концу настоящего текущего века. Вчера я разрисовал фон за занавесом той сцены, на которой разыграется заключительная драма текущего века. Мы употребили два цвета, с одной стороны темный и мрачный, с другой стороны бриллиантовый и сияющий. Этот мир и его люди находятся во мраке, но Божьи дети в бриллиантовом сияющем свете. Я указал на 5 способов, при помощи которых мы видим события, приближающиеся к кульминации. Первый – мрак и свет усиливается. Второй – воссобрание и реставрация Божьих людей. Третий – нации обращаются к Божьему народу за ответом на свои проблемы. Четвертый – ресурсы наций будут доступны Божьим детям, чтобы им выполнять им врученную задачу. И пятый – все возрастающая сепарация между праведным и нечестивым, не оставляющая места для нейтралитета или компромисса. Сегодня мы будем беседовать о нашей реакции, ответе на критическую ситуацию. Как мы должны ответить? Я хочу представить вам 3 способа, которыми мы должны отвечать на ту ситуацию, перед которой мы стоим в этом мире, на давление, на кризис, на все, что мы видим вокруг себя, на все, что шагает против нас. Я считаю, что Божьи дети в ургентном порядке должны знать, какой ответ является правильным, что говорит об этом Божье Слово. И я желаю представить вам 3 способа, которыми в норме мы должны отвечать. Первое. Оптимизм. Я верю, что мы обязаны быть оптимистами перед лицом всего, с чем только встречаемся. В Евангелии от Луки, 21 главе, Иисус нарисовал ясную картину событий и наклонностей, которые приведут к окончанию этого века, и Он упомянул о многих вещах, о которых мы говорим. И, наконец, в Евангелии от Луки, 21 главе, в 28 стихе он говорит следующее. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Он не говорит «бойтесь, ужасайтесь», он не говорит «ищите убежище», он не говорит «планировать для себя способ избавления и концентрировать свое внимание на выживании». Его совет был поднят.

Дорогие друзья, часто человек не может совершать грех по многим причинам. Например, страх перед людьми нередко предотвращает грех. Помышления же совершаются безбоязненно и без труда. Так, например, нередко кто-нибудь из вас обращал невоздержанный взор и увлекался своим помыслом, но тот час проходил мимо. Такой уподобляется подстреленной серне, которая убегает от ловцов, но уносит в себе вонзенную стрелу. Потому что тот, кто из вас побежден помыслом, тот уже не целомудрен перед Богом. Если бы не страх людской и не стыд, человек вместе с душой своей часто растлевал бы и тело. Потому он не увенчается уже как целомудренный, но если не покается, непрестанно будет нести наказание. И если нечистый помысел найдет себе вход в душу твою, он представляется ей сладостным и занимает ее собою, чтобы умертвить. И делается лукавый помысел как бы сетью в душе, если не будет изгнан молитвой, слезами, воздержанием и бдением. Как змей, извлеченный из темной норы на свет, старается убежать и скрыться, так и злые помыслы, будучи обнаружены откровенным признанием и покаянием, стараются бежать от человека. Каждый должен вести борьбу с помыслами, чтобы в его сердце воссиял Христос.

имеющая на высоту во много раз превышающую длину ее тела, представляет собой крошечное инженерное чудо. Если вам повезет увидеть, как прыгает блоха, вы поневоле задумаетесь, а нет ли у нее где-нибудь встроенной пружинки. Ответ на этот вопрос удивит вас. Такие пружинки есть. Когда блоха прыгает, она высвобождает в 5,5 раз больше энергии, чем могут выработать самые совершенные мышцы. Блохе удается проделывать такие фокусы, потому что в ее лапках имеются крохотные подушки из природной белковой резины, которая называется резелин. Медленно сжимая эту подушечку, блоха сохраняет энергию, которая будет использована при следующем прыжке за 1/7 того времени, которое потребовалось для ее сбережения. Для нашего Творца нет никого и ничего маловажного, потому что по своей природе Он – любящий и заботливый Бог. А вы испытали на себе Его любовь? Знаете ли вы о том, что Он стремится к дружбе с вами через жертву Иисуса, принесенную за вас на кресте? Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

пастух погнал овец слугов зеленых на берег моря глыбам и камням. Ни стебелька съедобного на склонах бредет все стадо по пустынным рвам. И коль смотреть со стороны на это, то осудить нетрудно пастуха. Но в осуждении нет добра и света. Кто судит, тот в объятия греха. Пастух не глуп, ему чужды капризы. Он в своей сфере властелин, король. Он гонит стадо к морю, верхом, низом. Он знает, что нужна животным соль. Вот ряд камней, все бело-сероваты. Как жадно овцы лижут камни те. Покинув луг травой, водой богатой, они столпились в дружной тесноте. Какое этой притче поучение? И нас Господь порой ведет туда, где будто бы нам предстоит мучение, где средь камней соленая вода. Наш пастырь добрый все учел и взвесил. Легко на тучном луге зажиреть, лишь соль приняв душою будет весел тот, кто в довольстве может охладеть. В земных путях с восторгом рядом горе, на смену счастью цепь печальных дней. Не век луга, порою берег моря, не век трава, порою соль.

Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Притчи 21:23.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет во тьме».

Из Кувернера я поехал в Декалб. Этот городок находился в 16 милях к северу от Кувернера. Здесь находилась пресвитерианская церковь, в которой был свой пастор. Церковь была маленькой, и создавалось впечатление, что пастор не имел особого влияния на людей, хотя это был очень хороший человек. Я начал проводить собрания в Декалбе в разных частях этого небольшого городка, где люди проживали на некотором расстоянии друг от друга. Это было новое поселение, и дороги там только начали прокладывать. Пробуждение началось мгновенно и распространилось с великой силой во всех районах городка. За несколько лет до этого там уже было пробуждение, благодаря труду методистов. Оно проводилось с большим пылом и рвением. Трудясь в Декалбе, я познакомился с мистером Ф. из Огденбурга. Он услышал о пробуждении в Декалбе и проехал 16 миль, чтобы увидеть все своими глазами. Мистер Ф. был богатым и щедрым человеком и предложил мне быть его миссионером, то есть трудиться в городах того региона, а он будет мне платить зарплату. Однако я отказался от обязательств проповедовать в каком-то конкретном месте или ограничивать свои труды любыми рамками. Мистер Ф. провел у меня несколько дней, посещал дома людей и присутствовал на наших собраниях. Он получил образование в Филадельфии, и его преподавателями были представители старой пресвитерианской школы. Сам же он был старейшиной пресвитерианской церкви в Огденсбурге. Уезжая, он оставил мне конверт, в котором лежало $30. Несколько дней спустя он снова приехал и провел 2 или 3 дня в нашем городе, посещая наши собрания. Он очень заинтересовался всем происходящим. Уезжая, снова оставил конверт, в котором было $30. Таким образом, у меня появилось $60, на которые я сразу же купил повозку. До этого у меня была только лошадь, поэтому мы с женой преодолевали очень длинные расстояния пешком, добираясь до места проведения собраний. Пробуждение достигло очень большой силы в церкви той местности. Старейшина по имени Б, по сравнению с остальными, очень изменился, став абсолютно новым человеком. Это глубоко подействовало на остальных. В один из субботних вечеров меня навестил немецкий портной по имени Ф. Он сказал, что его прислал огденсбургский помещик снять с меня мерки для пошива одежды. Моя одежда была сильно изношена, и ранее я говорил Господу, что нуждаюсь в новой одежде. Мистер Ф. это заметил и прислал ко мне портного католика. Я попросил его остаться у меня до понедельника, так как хотел, чтобы он был на воскресном служении. Портной согласился. В тот же день приехали и другие люди из Огденсбурга. Старейшина С., который был в той же церкви, что и мистер Ф., и сын старейшины С. Это был молодой человек, который еще не примирился с Господом. Старейшина С. посетил утреннее собрание в воскресенье, а в перерыве между собраниями его пригласил к себе домой для отдыха старейшина Б. Этот человек был исполнен Святого Духа. По пути к дому он проповедовал старейшине С., который сильно охладел в вере. Эта проповедь глубоко тронула старейшину С. Когда они вошли в дом, стол уже был накрыт. Приблизившись к столу, старейшина С. спросил хозяина: «Как тебе удалось так исполниться духом?» Старейшина Б. ответил: «Я перестал обманывать Бога. Всю свою христианскую жизнь я противился и просил Бога о том, чего, в общем-то, не хотел иметь. Продолжая молиться так, как другие люди, часто был неискренним, что в действительности было обманом Бога. Но как только решил, что больше никогда не попрошу у Бога того, чего на самом деле не хочу, Бог сразу же мне ответил, и Дух сошел на меня».
Таким образом, я исполнился Святым Духом. В этот момент мистер С, который еще не начал есть, отодвинул стул, упал на колени и стал исповедоваться в том, как он обманывал Бога, лицемерил в своих молитвах и в жизни. В тот же момент на него сошел Святой Дух и наполнил его так, что он едва мог стоять. После обеда люди собрались на второе служение. Я стоял за кафедрой, читая гимн, и услышал, как кто-то громко разговаривает, приближаясь к зданию, потому что двери и окна были открытыми. Зашли два человека. Это были старейшина Б, которого я знал, и еще один человек, незнакомый мне. Зайдя в здание, он сразу же посмотрел на меня, подошел к кафедре, взял под руки и, приподняв, сказал: «Да благословит вас Господь! Да благословит вас Господь!» Затем он рассказал мне и людям о том, что Господь только что совершил в его жизни. Его лицо сияло. Он настолько изменился, что знавшие его были сильно изумлены, увидев явную перемену. Его сын, который не знал об изменениях, произошедших с отцом, увидев, услышав его, поднялся и выбежал из церкви. Отец закричал: «Не уходи, сынок! Я никогда в своей жизни тебя так сильно не любил, как сейчас!» Он продолжал говорить, и удивительная сила звучала в его голосе. Все были тронуты. Его сын не выдержал и разрыдался. Вскоре поднялся портной мистер Ф, который был по вероисповеданию католик. Он сказал: «Я должен рассказать вам, что Господь сделал для моей души. Я был воспитан в католической семье, но никогда не читал Библию. Мне говорили, что если сделаю это, то дьявол меня живьем сведет в могилу. Иногда, когда я дерзал взглянуть на Библию, мне казалось, будто дьявол стоит у меня за спиной и наблюдает. Но я понял, что это заблуждение». И тогда он засвидетельствовал о том, что Господь сделал в его жизни прямо на этом месте. Мистер Ф. ясно осознал, что Иисус Христос дарует ему спасение. Всем было очевидно, что он искренне покаялся. Это произвело большое впечатление на прихожан. Я не мог проповедовать, и ход служения пошел в том направлении, которое указал Господь. Я спокойно сидел и наблюдал за тем, как осуществляется спасение Божье. На протяжении всего служения поднимались и свидетельствовали все больше людей. Они говорили о том, как Господь преобразил жизнь каждого из них. Их откровения производили все большее и большее впечатление. Действие Святого Духа, обличающего в грехах и преобразующего жизни грешников, стало совершенно непредсказуемым. Такого мне видеть еще не приходилось. На следующий день старейшина С возвратился в Огденсбург, но я понял, что по пути домой он заезжал в разные места, беседовал и молился с разными людьми. Таким образом, пробуждение распространилось до Огденсбурга. В начале октября в Ютике было собрание Совета Духовенства, которому я тоже принадлежал. Вместе с женой мы поехали туда, чтобы побывать на съезде и посетить семью ее отца, которая жила поблизости. Мой учитель богословия, мистер Гейл, уехал из Адамса вскоре после меня. Он переехал в маленький фермерский городок, расположенный на западе Анейт-Каунти. Там он пытался восстановить свое здоровье, а также обучал некоторых молодых людей, которые желали проповедовать Евангелие. Несколько дней я провел на съезде Совета Духовенства в Ютике, а затем отправился на мое прежнее место труда в Сент-Лоренс-Каунти. Не проехав и дюжины миль,
мы встретили мистера Гейла, который направлялся в Ютику. Он спрыгнул с повозки и сказал: «Да благословит вас Бог, брат Финей! Я ехал на съезд духовенства, чтобы вас там увидеть. Вы должны поехать со мной. Отказа не приму, так как я понял, что все еще не родился свыше». На днях я написал письмо в Адамс, желая связаться с вами. Мне хочется рассказать обо всем, что произошло со мной. Он был очень настойчив, поэтому я согласился, и мы сразу поехали в Уэстерн. Размышляя о событиях, произошедших в ходе пробуждения в Джефферсоне и Сент-Лоренс-Каунти, я хочу особо подчеркнуть роль Святого Духа в этом процессе. Очень хотелось бы, чтобы из моего рассказа о тех пробуждениях, свидетелем которых я стал, читатель четко понял, что я всегда уделял этому явлению самое пристальное внимание. Самым важным для меня является то, что лежит в основе этого движения и направляет его благодаря эффективным методам, без которых ничего не было бы достигнуто. Я не однажды говорил о том, что отличительной чертой тех пробуждений являлось преобладание молитвенного духа. Новообращенные весьма усердно упражнялись в молитве. Иногда они проводили в молитве целые ночи, не поднимаясь с колен до тех пор, пока их физические силы не истощались. Воздействие Святого Духа на христиан было настолько велико, что, казалось, они несли на себе всю тяжесть борьбы за бессмертные души людей. Среди христиан было довольно распространено вставать на колени и молиться всякий раз, когда они даже случайно встречались. Мало того, что молитвенные собрания проводились все чаще, приобретали огромную важность, привлекали все больше людей, они еще дали толчок развитию личной молитвы, в которой христиане проводили долгие часы. Среди людей царил мощный дух тайной молитвы. Также соглашались молиться по двое или трое, как сказано: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Например, если таким образом молились о каком-то человеке, то такая молитва всегда одерживала победу. Свидетельства о полученных ответах на молитвы были слышны со всех сторон. Так что каждый признавал, что Бог отвечает ежедневно и ежечасно. Если происходило что-то такое, что несло угрозу духовному труду, или возникал некий горький корень, либо появлялась тенденция к фанатизму и беспорядку, христиане сразу же реагировали, начиная в молитве просить Бога, чтобы Он направил их на путь истины и взял все под свой контроль. Было удивительно видеть, как Бог убирал препятствия с пути в ответ на молитву. Исходя из своего личного опыта, должен признать, что если бы не молитвенный дух, я бы ничего не мог сделать. Если бы я потерял на день или на час дух благодати и молитвы, то был бы не способен проповедовать с силой и эффективностью или посредством личной беседы приобретать души людей. На протяжении нескольких недель, перед тем, как ехать на съезд духовенства, я проводил очень много времени в молитве. Я так много молился, буквально сгибаясь под грузом ответственности за бессмертные души окружающих, что молитва стала непрерывной. Некоторые из переживаний настораживали меня, так как они были для меня новыми. Иногда на меня сходил дух настойчивости в такой степени, что я говорил Богу: «Ты обещал ответить на молитвы, и не можешь мне отказать». Была уверенность, что Он меня слышит, и, будучи верным своим обещаниям, не может не ответить мне. И я часто говорил Богу: «Надеюсь, Ты не думаешь, что мне можно отказать. Я пришел с Твоими верными обещаниями в своей руке. Мне нельзя отказывать.
Не могу выразить, насколько абсурдным выглядело для меня неверие, и каким уверенным я был в том, что Бог ответит на молитву. Те просьбы, которые приносились Богу изо дня в день, из часа в час, выражались в большой настойчивости и вере. Я не знал, каким будет ответ, откуда он придет и когда. У меня было такое впечатление, что ответ близко, возможно, у двери, и я укреплялся в божественной жизни, которая вступила в мощную борьбу с силами тьмы. Я ожидал увидеть мощное излияние Духа Божьего в той новой местности, где я трудился».

Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Чарльза Финея вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Последнее время наступает, местами это время так собою всех и все скрывает, и над землею густой мрак. Черные тучи над землею сгустились, как будто полотно, и над моей, твоей душою открылось в небеса окно. Смотрит и ждет тот, кто небо и землю сотворил сам Бог, кто дал пустыне народу хлеба и все равно спастись не смог. Смотрит там тот могучий и сильный царь царей, вернется скоро он, послушай. О, не останься вне дверей, его шаги нам уже слышны, вот-вот предстанем перед ним, и что ты скажешь перед Богом за грешно прожитые дни? Не утешай себя, брат мой, сестра, не обманешь его, ты скажешь: Боже, я же в церковь ходил, хожу уже давно, я же не как вот соседом, я лучше жизнь свою прожил, всегда я говорил, я все дам и десятину не забыл. Ответ услышишь: отойди, не было в тебе моей любви, ты ближнего видел всегда, а сам жил по уши в грехах. О, лицемеры, род змеиный, достойный покаяния плод, ты принеси пред Богом ныне, чтоб не остаться вне дверей. Может, ты скажешь: о, учитель, я слово Божие то читал, а жил ли ты, как оно пишет, и сердце ли ему отдал? О, не обманывай напрасно себя, друзей, Бога, семью, ведь то, что сеял в тот день жатвы, получишь меру ты одну. Ведь час настал снопы собрать нам, и что же сеяла твоя, хорошо, что сеял чисто. Любовью жил, всех любя. Зачем ты сердце закрываешь, когда он так к тебе стучит? О, неужели ты не знаешь, что враг души твоей не спит? Он хочет погубить в беспечии и заглушить все то зерно, что Дух Святой посеял и дал нам быть одним одно. Проснись, вставай, скинь это бремя, что с года в год ты тащишь сам, ведь очень часто близко время, когда пристанешь пред ним там. Смотри, чтобы этот груз на плечах тебя ни вниз не потянул, сегодня только всем есть время проснуться там, где ты уснул. Не время спать, не время грешно жить сегодня, дорогой друг. Надо вставать, бежать поспешно к нему и к ранам его рук. Время воззвать в молитве к Богу, этот огонь возобновить, ведь он давно уже угашен и еле-еле там дымит. А почему же так беспечны, что вокруг терпит вся земля, что Дух Святой провещевает через песню стих ко всем, друзья? Откройте уши, сердце, окна, туда ты слово то впусти, покайся перед Всевышним Богом, и Он поставит перед идти. Обузды мысли и слова все, и не греши ты пред Христом, не осуждай ты в жизни брата, что он тонет под греха бревном. Лучше руку ты свою подай, и словами ты не угашай, ведь Иисус поднял Петра, когда тонула его душа. А кто ты, что смотришь на сучок в глазе брата, в твоем бревно? Сперва ты сам жизнь свою смени, а тогда ты к брату подойди. Нет, не время, церковь дорогая, это не твои дела, твое дело встать и быть готовой, когда Иисус придет сюда. Быть готовой — вот твоя задача. Не смотреть на жизнь, она не значит ничего пред Богом, это есть подготовка в вечность, и не здесь. С Иисусом там, на небесах, с радостной хвалою на устах, без пятна порока должна быть. Невеста все должна грехи ты смыть. Проверяйте жизнь сегодня, друг. Ты из тела церкви Бога, все, что ты принял с Христа рук. Благодарностью осыпь свою дорогу. Проснись, взгляни вокруг скорей, не медли и не жди ты время, Христа пришествия уже у дверей. Скорей скидай свое ты бремя, проси прощения ты у Него, и Он простит тебя сам все, будешь белее снега ты, ведь хочет Он тебя спасти. Аминь.

Дорогие друзья, человек будет судиться не только за дела и слова, но и за злые помыслы на страшном Христовом суде. Прелюбодействует уже тот, кто питает в сердце нечистые мысли. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. 1 Иоанна 3:15. И всякий, кто питает злобу на ближнего и хочет ему повредить или его убить, хотя и не убивает на деле. И тот есть вор и хищник, который желает чужую вещь похитить, хотя и не похищает. И тот пьяница, который хочет упиваться, хотя и не упивается. Этот грех совершается против 10 заповеди «Не желай» Исход 20:17. И хотя такой человек не делает ближнему зла, но хочет сделать, и так грешит против Божьего повеления. Ибо Бог, как говорит к душе и сердцу, так и смотрит, куда клонится сердце человека, и потому его судит. Христианину не только не должно делать, но и хотеть зла. Если он не хочет согрешить против своей совести и против Слова Божия. Погибели предшествует гордость. Притчи 16:18. Стало быть, не допускай злых мыслей, и не будет падений. Между тем, о чем больше всего не брегут? О мыслях. Им позволяют бурлить сколько и как угодно. И думать не думают когда-нибудь укрощать их или направлять к разумным занятиям. А между тем, в этой внутренней суматохе подходит враг, влагает зло в сердце, обольщает его и склоняет на это зло. Остается ему или исполнять скованное сердцем зло, или бороться. Но наше горе в том, что за последнее почти никто не берется, а все, как связанные, ведутся на зло. Если помысел тебе представляет сладость греховного действия, ты помышляй о заповеди Божией, запрещающей это действие, о тех плачевных последствиях, каким приводит кратковременная сладость греха, и помысел удалится от тебя».

Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Притчи 21:23.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня находимся в гостях у нашей сестрички, сестра Наташа. И вот Господь нам подарил такую прекрасную встречу, и мы хотим немножко вот так побеседовать, задать несколько вопросов, чтобы она немножко рассказала о своей жизни, о тех переживаниях, об услышанных молитвах. Ну вот немножко так поделилась с нами, как вот Господь ведет ее семью.
2: Я вас приветствую, меня зовут Евлахова Наталья, мне 45 лет. Я овдовела почти 5 лет назад, у меня в семье 5 детей. Старшей 18, младшему 8. По милости Божией Господь не оставил, даже проведя через испытания, через переживания, через беду, которая нас посетила. Тогда еще очень бушевал ковид и болезнь, которая посетила моего супруга Евгения. Ну, конечно, мы очень тяжело пережили эту трагедию, потерю супруга, любимого человека, любимого отца. Конечно, за супругом я была как за стеной. Христианин, любящий Бога, трудящийся для Него, для Господа. И вот так я, первые мои мысли после того, как мне сообщили, что мужа моего не стало на свете, он был в госпитале в ковидном, и можно сказать, что мы даже не попрощались, потому что такие ковидные атаки он испытывал, что даже мы не смогли общаться. Но первые мои мысли, когда уже сообщили, почему так, почему именно я, почему в моей семье, почему Женя, почему мой муж, который, ну, он телосложение крепкого, и, казалось бы, он переживет всех, на этом, в этом столетии. Но вот так случилось, что он оказался очень хрупким. И так вот Господь забрал его. Первый вопрос был, почему? Почему Господь забрал его? Большим утешением для меня являлась церковь. Господь, конечно же, самое главное, Господь. Через церковь, через братьев, сестер. Если можно, я немножко расскажу мои первые переживания. Вот в тот вечер мы уже знали, что Женю перевели из реанимации в обычную палату. Он с нами с утра связался.
1: То есть у вас здесь тоже была сильная корона, получается?
2: Корона, да? Была сильная, да. Мы с детьми тоже переболели.
1: А, вы тоже переболели.
2: Мы бы заболели всей семьей. Но у нас, как бы, получается, было две волны ковида. В первую волну ковид себя не показал. Мы делали тесты все возможные. Вот. И ковид был отрицательный. Естественно, зная о том, что у нас отрицательный, мы спокойно выходили на работу. Муж ездил на работу, но это был обман. И буквально спустя несколько дней уже слегли все. И мы уже понимаем, что даже пришел врач, говорит, давайте я вас на госпитализацию. Это было последнее, когда мы увиделись. Это был последний день. Толком не попрощались, как бы, ну, в надежде, что он поправится, там все полечат его. 10 дней был он в реанимации. Когда он вышел с реанимации, он с нами связался. Он говорит, Наташа, ты не представляешь, как я сильно изменился. Я похудела на 20 килограмм за 10 дней. И в тот день, когда позвонили, чтобы сказать, что супруга не стала, мы с детьми уже отходили. То есть нас уже отпустило, мы уже лучше себя чувствовали. И у нас был ужин, хотя аппетита не было никакого, но я понимала, что и мне, и детям нужно кушать. Сделали ужин, 5 вечера, сидим, кушаем, и тут этот звонок, я номера не знаю, но я понимаю, что это какой-то очень нехороший звонок. Я ухожу в комнату, у нас тогда там одна комната была, и когда мне говорят, извините, мы сделали все, что могли, но вашего мужа нет, вы знаете, я упала. От того, что мне просто ли ноги отказали, или полуобморочное состояние, я подхватываю этот телефон и говорю, подождите, повторите, что вы сказали, я не поняла. И вот когда мне уже повторили ситуацию, объяснили, что они очень соболезнуют, мужа не стало, конечно, вот у меня вот мир под ногами, вот в прямом смысле, он рухнул. Позвонила служителю, сказала вот о том, о нашей трагедии. Вы знаете, удивительно, но через 20 минут мой дом наполнился церковью. Меня Господь посетил. Вы знаете, я тогда, конечно, вообще не соображала ничего. Я полгода не понимала вообще, что со мной происходит. Правда, я как в тумане полгода жила. Это была такая трагедия. Любимый человек, это муж моей юности, это человек, с которым я начинаю и заканчиваю свой день, я с ним всегда советуюсь, да, а тут его просто не стало. Такое впечатление, как будто половину меня разорвали на части и похоронили. И вот первое мое, конечно, впечатление, конечно, трагедия. Я очень много оплакивала его. Но когда я видела человек 20, а то и больше, неравнодушных братьев, сестер, которые хотели, ну, хоть немножко частички взять вот этой трагедии на себя, свое плечо подставить. Вы знаете, я только спустя полгода начала это осознавать и... Вы знаете, у меня через полгода я подхожу к сестре, которую я вспоминаю, что она одна из первых пришла меня поддержать. Вот так вот к ней просто ее обнимаю, говорю, спасибо тебе большое. Она говорит, то за что ты меня благодаришь? Я говорю, да вот ты знаешь, я вспомнила. Мне вот сейчас вот до сих пор вот я вот вспоминаю, что это было полгода назад. Я помню, что ты одна из первых приехала, ты меня так поддержала. Она говорит, ой, да я уже и не помню этого. Знаете, таких вот много случаев. Раньше это все как в тумане. Но вот Господь, Он дает возможность немножко и забыть. Знаете, сейчас уже я спокойнее говорю. Раньше я... Сейчас я вот могу рассказать, что Господь, Он силен заживить раны. Да, конечно, всю жизнь буду оплакивать Его. Всю жизнь я буду задаваться этим вопросом, почему? Почему? И даже, знаете, вот сейчас вот радуюсь, ребенок паспорт получил, дочка школу закончила, дочка поступила, там сын, у него такие-то достижения, он радуется, а я вместе с ним, и я сижу и думаю, Женечка, наши дети, вот посмотри, какой достижение, ты бы радовался, понимаете, все равно я его рядышком с собой как бы вот представляю, что вот ты рядом.
1: Может быть, немножко еще сначала мы пойдем немножко назад. Ну, ты бы, может, нам представься тоже или расскажи нашим слушателям, вот с какой-то семьи, когда ты покаялась, когда ты пришла в церковь. Ну, может, не так подробно, да. Но вот так.
2: Я не из крестьянской семьи, нет. Но у меня очень много верующих родственников из города Шахты, которые молились за меня и постились, и чтобы я, мама, сестра моя, мы познали Христа.
1: И когда ты первый раз пришла в собрание? Сколько лет тебе было?
2: 18 лет. О, 18. Нет, ну где-то так, да, 18 лет я пришла на собрание. Как это случилось? У меня дедушка при смерти был. Антонов Василий Васильевич. И он однажды мне сказал, а я как раз в 9 классе где-то училась, он сказал, Наташ, найди мне Бога. Он при смерти был, у него был рак легких, последней стадии. И он понимал, что его жизнь уже все, его дни сочтены. И он однажды мне говорит, найди мне Бога. Ну, а я такая активистка, у меня жизнь КВН за КВНом, жизнь на сцене, ну, мне совсем не до Бога. Я говорю, девушка, как я тебя его найду? Я вспомнила, у меня учитель по латыни, вот если оставались минуты там до конца урока, да, он нам свидетельствовал, говорил, что Иисус тебя любит. И я такая вот вспоминаю в этот момент, что вот, у нас же Степан Иванович Аваков есть такой вот учитель, и вот я к нему. Степанович, помогите. Мне нужно для дедушки Бога найти. Он, не проблема, приходи на собрание. Мы сейчас быстро организуем. Я тебе сейчас помогу. После его собрания направляют проповедника ко мне по адресу к дедушке. И я помню, что я завела этого проповедника к дедушке в комнату. Ну, уже плохо ему было, он уже почти не вставал. И минут, наверное, 40-50 они о чем-то разговаривали. А потом, когда ушел проповедник, я захожу к дедушке, а у него такие ангельские, детские, вот младенческие глаза, вот он в потолок, и какой-то вот, знаете, вот беседа с кем-то. Вот слава настолько тебе изменился. И вот я просто вот не могу так вот вкратце, да, поэтому да, как да, оно есть. Да, да, да. Вот. И он мне начал говорить, Наташ, найди там где-то в Библии, есть там молитва «Отче наш». Да я же вообще, я помню, что у меня детская голубенькая Библия, и я знаю, где там в детской Библии «Отче наш», а во взрослой я же ее в руках особо не держала. И тут я давай искать. Вот это вот мои первые поиски, вот этого Матвея. Я ему нашла, я начала ему читать, вот слава Богу, успела. Буквально несколько дней спустя его уже не стало. Но я уверена, что он Господа. Похоронили, прошло какое-то время. А вы знаете, вопросы у меня стали возникать. Вот я живу, а мне кто-нибудь Бога найдет? Вот я ж не знаю даже, когда мои дни сочтены, да? А может, сейчас вот за угол зайду, и все, и это будут мои последние дни, да, последние секунды. И я стала задумываться, есть ли жизнь после смерти? А вообще, как это Бога познать? Вообще, как его найти? Я стала молиться. Говорю, Господи, где-то же у нас в городе есть вот верующие, да? И я нашла верующих. У нас на похоронах у дедушки там были группа верующих, которые нам оставили Новый Завет, и там написали свой адрес. Я давай перерыла всю свою библиотеку. Где же эти Библии? Я же просто поставила, они для мебели просто стояли. Нашла, сходила. Несколько собраний посетила. Меня Господь коснулся, я покаялась. Но знаете, сильно меня привлекала активная такая квн-ская жизнь, и я... У меня много было друзей, они такие все веселые. И я так думала, что я еще успею к Богу прийти. И вообще, можно быть между Богом и друзьями? Ну, как-то можно.
1: Да-да.
2: А мне Бог показал, какие друзья. В одних разочаровалась, в других. Как-то вот оно так велось все. И уже осознанно я стала на путь Христа, уже когда мне было после 20. Я уже начала работать учителем. Да, я, кстати, учитель по образованию. Вот, отучилась. И... Все равно мысли меня мучили о том, что я как-то праздно провожу время. Вот эта вся активная жизнь, это как-то все хорошо, а душа, она пустая. Все, ты там бегаешь, прыгаешь, там это все музыкально, все красочно, но ты в душе, ты пустой. Я начала уже осознанно искать Бога.
1: Это самая благодать, что Бог тебе это открыл.
2: Да? Я помню, что пошла я на собрание, как раз у нас в Ростове был Евгений Никифорович Пушков со своим ансамблем. Это было мое первое посещение. Вы знаете, я была тронута. Так меня Господь, вот оно меня касался уже тогда. И буквально через несколько собраний я... Это отдельная история, как я, вы знаете, я проспала собрание. Я нагладила, я приготовила себя с вечера, все, вот я иду к Богу, как на праздник, я уже хотела, ну, я просыпаю, потому что я там тетрадки проверяла детские допоздна, и вот как-то, видимо, засиделась. Я проспала, я смотрю, уже 10, а собрание-то идет, а меня совесть мучает, иди, сходи. Я говорю, да когда ж я пойду, я же уже проспала, что я пойду позориться? Да ты иди, Бог тебя любит.
1: Такая, да?
2: Пошла борьба, а февраль месяц. Думаю, ну куда ж ты пойдешь, Наташа? Сам, понимаете, борьба внутри. Там же холодно, ты где-нибудь споткнешься, упадешь, и там холодно, замерзнешь. Нет, я пойду, я оделась, я пошла. А идти, я жила очень далеко от дома молитвы. Это надо было две пересадки делать. Стою на остановке, нету, 20 минут автобуса нет. Думаю, так вот, если через 5 минут автобус, видите, сама себе ультиматум. Через 5 минут автобус из-за угла не выйдет, все, я иду домой. Только сказала, раз автобус выруливает, села. А он едет 20 км в час. И он не спешит никуда. У него он раньше времени. Да я думаю, да ну что ж ты так едешь? Ну опоздаю на собрание, даже на аминь не успею. А голос говорит, Наташа, все успеешь, не переживай. Знаете, в этот день я покаялась. Я пришла, голова зачуханная, немытая. Ну, как-то вот оно, все это приготовила, а тут все. Думаю, что я выйду вот такая вот вся. Даже там я сидела на собрании, был призыв был. Я помню, что Паша Поисков какое-то слово призывное говорил. И меня, вот знаете, такое чувство, что все, что он говорил для меня. Дядь Саша Бублик говорил, все, что говорил, все для меня. Думаю, ну как так? Я вот только ж пришла.
1: Откуда они тебя знают? Да.
2: 10 минут до конца собрания. Понимаете, я пришла уже, можно сказать, на аминь, как говорится, да? И меня Господь касается. А вы знаете, как принято, да? Если кто желает примириться с Богом, да, выходи, помолись. Такого никто не говорил в тот день. Вообще, я думаю, почему? Меня же Бог коснулся. Знаете, вот душа вот трепетала, она хотела вот вырваться и сказать, Господи, прости. А никто не говорит. И я уже так вот, уже не имею покоя. Я уже решила, встану сама. И уже дядя Саша заканчивает собрание, говорит, так, вот объявления какие-то, а я стою между рядами. Он говорит, вы хотите покаяться? Я говорю, да. Я иду и думаю, сейчас я скажу вот это. Я там прям пропою. Вы знаете, я хрипела. Что-то там сама спотыкалась со своими словами. Я несвязная какая-то речь была. Я не помню свою молитву. Помню, что хрюканье какое-то было. Ну, Господь, я уверена, Господь меня слышал. Вы знаете, когда я сказала аминь, и все помолились за меня, я шла обратно. Мне казалось, что у меня крылья выросли, я летела. Мне хотелось всех обнимать. Мне хотелось всем говорить, что я всех люблю, а меня любит Бог. Всем говорить, вы знаете, меня Бог коснулся. Я новая душа, понимаете? И вот уже тогда, Богу, да, тогда я вот покаялась. Я уже
1: по-настоящему,
2: да, и я следовала за Христом. Мне Господь дал потрудиться. Я 3 года была в молодежи. Я благодарю Господа за молодежь, за то, что могла быть в молодежи. Мы много ездили, много как бы и путешествовали с целью благовестия, посещали другие церкви. Я благодарю Бога, что у меня было... Знаете, мне тогда уже было больше 22 лет, и я рада, что вот в таком уже возрасте, ну, юном, да, в таком хорошем возрасте, я смогла быть полезна Богу. Я была детским работником, я была связана с литературным служением, то есть там какие-то вот сценарии, проведение мероприятий христианских. Вот, ну, много у меня служений было, и я благодарю Бога, что я могла себя испытать во многих отраслях церковной жизни.
1: И вдруг жизнь приходит.
2: А потом Господь мне подарил супруга. Тоже удивительная история, но я думаю, что... Это все очень приятно вспоминать лично моему сердцу. Я детям рассказываю, как мы с папой познакомились с супругом.
1: В церкви тоже?
2: Конечно же. Было молодежное общение. Так. Сначала Господь показал мне, и я потеряла покой, когда я увидела его. А потом, ну, это все почти одновременно. Ему, Евгению, мужу моему, Господь показал, что именно я его спутница. И он потерял покой. И мы друг от друга начали молиться, друг о друге. И вот в скором времени потом объявили. Знаете, мне так понравилось. Я вот вспоминаю такое вот с улыбкой приятное те слова, когда он делал предложение. Он не сказал мне: выходи за меня замуж. Мы сидели у камина, у друзей. Это был романтический вечер. Так нам Господь все устроил через друзей. Когда он просто сказал мне, задал вопрос по отношению к сыночкам, к одежде, к деторождению. Ну, некоторые вопросы задал. А потом говорит: ты знаешь, не могут двое идти по одному пути, не договорившись, не сговорившись. Ты согласна с этим? Я говорю: да. И все, это было вот это предложение. И мы вот взялись за руки, и все. И вот мы поняли, что вот нам надо, ну, как бы создавать семью вместе.
1: Слава Богу.
2: И Господь нам подарил 5 деток. Я благодарю Бога за дочь, за 4 сыновей.
1: Какой их возраст? Как их зовут?
2: Катюша 18. Никита 17, Михаил 15, Тимофей 13 и Филиппчик 8 лет. Все школьники. Ну, вот уже кто-то студент у нас, кто-то еще школьник. Вот так вот Господь благословил.
1: А Евгений с христианской семьи, да?
2: Евгений тоже не с христианской семьи, но пришел он через друга. Друг уверовал тоже так вот. Он тоже из неверующей семьи. И вот он немножко свидетельствовал, и Женя тоже начал мучить вопрос. Оно действительно были муки, потому что когда с неверующей семьи много вопросов возникает. Вот, а как так? А как довериться Богу? А как жизнь после смерти? А... Никто же это не говорит, потому что мы все воспитаны были в советское время. Только вот православная церковь, иконки, свечки. Вот, кстати, я чуть-чуть расскажу. Я когда Бога начала искать, я и в православную церковь ходила. Спрашиваю у вот этих вот женщин, которые там прислуживают, говорю: а зачем свечки? А зачем вот иконки? Что это значит вообще? Просто да. Разъясните мне, потому что я хочу делать что-то с пониманием.
1: Если за Богом идти, то
2: по-настоящему. Да? Они говорят: я не знаю, мне сказали, я делаю. А ты что, откуда ты? Иди отсюда. И как-то вот меня прогнали. Ты что, с баптистка? Иди отсюда, и все. Иди отсюда. Ты что-то слишком много вопросов задаешь, понимаете? И меня прогнали, и я ушла. А когда вот... после смерти дедушки, я понимала, что надо искать через Библию, через Слово Божие. Потому что иконки, свечки – это не то. Вот не то что-то. Вот. Я благодарю Бога за то, что я его знаю, что я его дети.
1: А Евгений, вот, ее служение кого-нибудь потом в церкви?
2: Да, конечно. Он посещал маленькие церкви. Ему поручали посещать. Вот в Миллерово он очень часто ездил. Где-то мы с семьей ездили. Ну, в основном он сам, потому что я или беременна, или только родила. То есть как бы тяжело вот на такие далекие расстояния. Там 400 километров, по-моему, до Миллерово. Вот. Ну, в проповедях участвовал. Он очень любил петь. Проповеди. Мне нравились его проповеди. Очень. Он даже мне бывало, вот я знаю, что ему завтра участвовать вот в проповеди. Наташ, давай вот ты мой зритель, да? Вот я буду тебе рассказывать. Смотри, вот я так начну. И вот он со мной советовался. Ну а что я как бы детский работник, да? Ну я учитель, да? Ну вот Бог-то ему кладет, что да. Говорить в уста. Да, да, да. А что я? Сейчас что-то помешаю. Я боялась что-то ему мешать. Как-то там, ну просто вот он говорит: а вот скажи, не будет это слишком замудренно? Я говорю: да ты знаешь, мне кажется, нет. А когда он выходил туда, ну у него получилось совсем другое. У него какое-то другое, вот знаете, как вот речь такая вот. Такая вот плавная, вот не знаю, мне нравились его проповеди, я рада, что он мог трудиться.
1: Слава Богу,
2: да.
1: Слава Богу.
2: Вот когда случилась эта трагедия, конечно, я потеряла мир, полмира. И вот задавалась вопросом: почему, Господи, Почему он? Но мы же с ним хотели воспитать детей. Мы же с ним еще не подняли, мы же еще забор не сделали. У нас же еще второй этаж недостроенный. Как я смогу жить? Знаете, очень много вопросов. И когда вот я... Было у меня такое в первые часы. Я попросила, чтобы детей увезли, потому что, ну, меня штормило. И крики, и вопли, и слезы. Я не хотела, чтобы дети смотрели, как мама их убивается из-за... И я не хотела, чтобы вот этим своим... негодованием, да, с трагедией и вот этими возгласами, я боялась напугать детей еще больше, потому что для них это тоже была трагедия. Знаете, вспомнила такой момент, конечно, когда я должна была детям сказать, что папы не стало. Это было, знаете, так тяжело. И я вот их в комнату отвела и говорю им: дети, Господь забрал папу. Знаете, мы молились Богу, дрожал пол. Дети плакали, понимаете? Дрожал пол. Это было тяжело. Но Бог дал утешение, знаете. Сейчас я смотрю на детей, я вижу в каждом из них отражение пап. Знаете, вот любила мужа от чистого сердца. Я очень благодарю, что Господь мне подарил такого мужа. И, глядя на детей, я продолжаю любить Бога и видеть вот эту красоту Божьей любви через детей. Я вижу в них своего супруга, и я знаю, что он бы радовался. Радовался каждым достижением наших детей.
1: Он точно радуется этому, точно уверен.
2: Конечно, он же с Господом. Я вам скажу, почему я уверена, почему он с Господом. Когда его вывели с реанимации, утром в 10 утра звонок с незнакомого номера. Ну, кто-то, видимо, из сотрудников дал. Голос вообще не узнала. Знаете, ликованию нашему предела не было. Наконец-таки папа вышел с реанимации. Голос очень слабый, очень неузнаваемый. Он начал говорить, что он там... Он чуть не умер. Каждый раз, когда были ковидные атаки, он взрывался вот в прямом и переносном смысле. И это так тяжело, говорит, просто я боялся, что еще одна атака, я уже не выдержу, мое сердце, вот, знаете, у него было два слабых места, это легкие, он в детстве переболел туберкулезом, и всю жизнь он мучился тем, что вот был постоянно на санаторном лечении, постоянно пил большими горстями вот эти таблетки противотуберкулезные, но Бог исцелил его, и у него была стадия ремиссии, то есть... зарубцованный рубец на легких, и как бы вот благополучно, слава Богу, дальше жил. Но у него еще было другое место больное, это сердечко, потому что он своими вот этими таблетками, он его посадил. Плюс на нем такая ответственность. Когда уже ему было настолько нестерпимо, единственное, что он успел написать: «Отпустите меня, меня Господь зовет, я уже очищен, я хочу Господу, я устал. Я знаю, что Господь меня зовет». А я говорю: Женя, ну представьте, да? Я же вообще мечтаю, чтобы он быстрее выздоровел. Да, мы уже готовимся к выписке. Я уже и барсучий жир достала, и и стимуляцию. Я уже заказала, что он сразу после ковидного госпиталя едет на реабилитацию. Я уже все обо всем договорилась. А тут он говорит: отпустите меня. Ну как отпустить? У нас же столько детей. Куда? Да. Нет, миленький, мы тебя не отпускаем. Ты что, папочка, ты завтра выздоровеешь? Я все это ему пишу, постоянно каждый час контролирую. Какое-нибудь утешение, фотографии детские, чтобы он жить захотел, чтобы он как бы отвлекся от этой боли. Ну, мало ли что, он, понимаете? А он говорит: отпустите меня, я готов. Меня Господь зовет. Все, понимаете, он был готов. Так что он сейчас радуется на небе.
1: Слава Богу, да. Покоится, что это Господь. Утешение наше. Как вообще, может быть, немножко расскажешь, как дети переживали это, или особенно первое
2: конечно,
1: время?
2: Конечно, конечно. Я их не узнавала. Несколько... Они, знаете, у них настроение менялось. Конечно, они переживали, они плакали, они пытались от меня тоже скрывать свои эмоции, но я уверена, Господь им помог перенести, потому что забота Бога через братьев и сестер это такая милость. Вот как-то братья, сестры где-то брали деток к себе, где-то для них пиццу делали, где-то отвлекали, куда-то в кафе водили, где-то своей заботой на несколько дней, чтобы как-то отвлечь, какие-то мероприятия для них устраивали. Просто ни с того ни с сего группа сестер приехала, какие-то роллы, там всякие какие-то пиццы, что-то привезли, обняли, поговорили, погладили, знаете, вот как-то посетили. Вот Божьей отцовской заботой, слава Богу. Конечно, и сейчас вот до сих пор тоже мы где-то вот вспоминаем, а вот папа бы порадовался, а вот папа бы все равно у нас...
1: А вопросы задавали тебе тоже? Почему так Бог поступил именно с нами? У других есть папа.
2: Конечно, были вопросы. Даже в таком плане. Да, вот там у соседей папа бассейн поставил, а нам некому бассейн поставить. И вот так вот было. Я говорю, сынок, не переживай. Буквально проходит время, у нас бассейн появляется. И эти соседи, которые там ставили бассейн, они сами пожелали прийти и нам установить его. Понимаете, даже так, через неверующих соседей, Бог о нас заботился.
1: Слава Богу.
2: Вот как-то вот было такое. Они все равно пропускают через свою, как сказать, личность, применяют к себе. Они спрашивают, а почему у них так, а у нас вот так? Конечно же, они очень переживали.
1: Ну, тебе как? Ну, понятно, ты учитель, как ты сказала.
2: Да, все равно, знаете, сапожники свои... Порой бывает, не знаешь, как подобрать, вот какие слова подобрать, сказать, чтобы утешить собственных детей. Чужих, пожалуйста, вот, дважды два, четыре. Я все знаю, я... А к своим? Даже вот, сестра Ира, вы согласитесь, да? У чужих заболел ребенок, ты говоришь, да что ты переживаешь? Завари шиповник, там дай асельма, там мивир и еще что-то. Он завтра пойдет на поправочку, да? Там такую микстуру дай. У тебя же ребенок, у тебя сразу паника. Слушай, что делать? Как быть? А у тебя прям целый арсенал лекарств, а ты и забыл за них. Вот то же самое здесь. Поэтому, конечно...
1: Ну, особенно вот так мальчики без отца, конечно.
2: Я очень переживаю об этом. Я, знаете, бывала, подходила к братьям из церкви, просила, пожалуйста, возьми к себе, сходи на рыбалку или просто поговори, возьми на беседу. У меня вот такие переживания. Там еще что-то. Я, конечно же, надо же наставлять мальчиков особенно. Первая, ну, допустим, первая любовь. Как сделать правильный выбор? Армия, не армия. Как привлечь его внимание к церкви? Как сделать так, чтобы они ездили на собрание? Да и вообще с этим пубертатным возрастом настолько тяжело. Каждый день у них меняется настроение. И я понимаю, что мама навсегда будет мамой. Ну,
1: Господь... Бог дает тебе мудрость, терпение, любви. Да.
2: Мне кажется, всегда мне не достает терпения и всегда мудрости, поэтому, конечно же, я... Знаете, для меня машина — это была моя испомедальная кабинка. Я еду, и как-то получается, что я вот после вот того, что со мной произошло, я постоянно куда-то еду. Куда-то то ли на работу, то ли еще что-то. И я молюсь. Однажды, знаете, такой случай. Еду, вот что-то в ней, какое-то несогласие. Господи, пожалуйста, скажи моему сыну, или там моей дочери, или еще что-то. Вот и плачу так открыто, становлюсь на светофоре. И вот так вот, плачу. И тут кто-то сигналит. Я смотрю, такая, сразу вытеряю, что такое? На соседа. А сосед говорит, у вас все нормально? Может, помощь оказать? Типа, открой окно, я скажу. Я говорю, что у вас случилось? У вас беда какая-то? Водитель просто увидел, что я какая-то эмоциональная. Я говорю, все нормально, я молюсь. Он... То есть у него вождение и молитва несовместимые вещи, да? Я говорю, все нормально, я молюсь. Закрыла окно, зеленый свет, и я погнала дальше. Вот.
1: Ну, раз мы о молитве говорим, может быть, конечно, может быть, немножко спонтанный вопрос, а вообще пример какой-то услышанной молитвы, если можешь так спонтанно вспомнить, может быть.
2: Спонтанно могу вспомнить. Да. Вы знаете...
1: Один или два, может быть, таких примеров.
2: Да, дом, в доме машинка стиральная есть. А когда пятеро детей и больше, да, а дом недостроенный, постоянная влага. У нас
1: вот, вы начали строить?
2: Мы с мужем пристроили к садовому домику. И первым этажом пользовались. Но так, у нас санузел был неотапливаемый, то есть холодно. Там быстро-быстро купался и бегом выходить, да, и детей то же самое. То есть еще очень много, что нужно было делать и вкладывать, да. И у нас очень много белья, вот на, знаете, такие раскладушечки, сушилочки, да. И оно не сохло. Оно по 4 дня сохло, а каждый день стирка, и где мне сушить? И сестра говорит, Наташ, да тебе нужна сушилка для белья, да, элементарно, да. Тебе будет легче. Ты и куртки, а вообще, чтобы постирать детскую куртку, вот ребенок шел, упал, все, я быстро замыла, и ребенок дальше пошел. Но она грязная, да, и вот для меня это целая проблема была, чтобы на радиаторе сушить. И у меня был такой случай... Я помню, что какое-то пособие пришло, и мне хватало. Думаю, так, сейчас, если я соединю вот эти, то есть у меня уже, знаете, как у как калькуляторщика, как у бухгалтера были просчеты. Так, мне нужно обязательно, как мне быть? У меня там осталось последних, там вот эти вот последние денежки. Так, ну если я закажу, и сама же размышляю, машинку, а я тогда на что буду жить? А детям нужно каждый день молоко, печенье, яйца, творог. И думаю, ну машинка нужна. Сейчас зима, ну что делать? И вот беру и покупаю. Оформляю онлайн, посоветовалась там, есть брат, который разбирается в технике, посоветовалась со служителем, говорю, скажи, пожалуйста, правильно, он, вот ты знаешь, я тебе вот эту посоветовал, вот это надежнее, вот тут я говорю, я полностью тебе доверяю, потому что я вообще не технического склада, а вы, мужчины, понимаете, я полностью доверяю, заказываю эту машинку, как раз хватает, и все, а сама думаю, господи, что я сделала, как мне дальше жить? И я тогда не работала еще, то есть как бы я в таком еще, знаете, как я в такой прострации была, когда все в тумане, вот после трагедии как-то вот все я еще не давала. У меня были только инстинкты. Так, дети голодные, дети покормить, ага, дети, у детей зубы болят, так надо свозить, вот, вот как-то так. А вот я жила как будто вот не я, понимаете, у меня все как в тумане было. И потом вот этот поступок такой отчаянный, что вот надо машинку, потому что это неудобно, белье не сохнет. И тут что-то в 7:31 раз мне какой-то звоночек меня разбудил. Не звоночек, а как смс-очка. И я смотрю, эта же сумма раз назад. Я такая сквозь сон. Так, наверное, что-то я не так сделала. Наверное, мне обратно пришла какая-то вот транзакция не прошла. И мне эти деньги вернули. Ну, значит так. Проснулась. Так, привела себя в порядок. Заглядываю в смс-ки, смотрю. Совсем с другого номера. Но это же сумма. Я думаю, господи, а как это? Не поняла. Что это? Знаешь, мурашки по коже. Смотрю по транзакции, оплата прошла. И пишут, ваш заказ прибудет через 2 дня. Думаю, а это тогда что? Как это? А буквально проходит еще полдня, звонок из Москвы. Я смотрю, что вот какой-то вот номер из Москвы, вот, это, ну как, пришли вот деньги, да, помощь. И тут сестра с Москвы говорит, дорогая, сестричка, ты такая-то, мы туда попали. Я говорю, да туда попали, а кто вы? Да я вот такая-то, вот нас несколько сестричек, мы вот тут решили вдов, мы узнали, что ты вдова. И мы вот решили помочь, вы знаете, мы долго собирались, но мы думали, еще добавим чуть-чуть еще. И потом кто-то вот, как знаете, как будто сказал, все, отсылай. И мы взяли и отослали в 7:31 с утра. Я как начала плакать, я говорю, сестричка милая, вы даже не представляете, вот ровно эту же сумму я отправила, это мои последние деньги были, чтобы купить эту машинку для сушки. Да. Она говорит, слава Господу, что Бог нами воспользовался. Аллилуйя, аминь. Все, понимаете? Вот так Бог отвечает. Я, понимаете, Господь говорит, не думай ни о чем, не думай о завтрашнем дне, я о тебе позабочусь. Я Бог, вдов и сирот. И я на это вот в этом много раз убеждалась. Милости, Господи, мне не перечесть. Особенно вот эти, Бог забрал родную душу, но Бог не оставил. И вот, знаете, обращаюсь к сестрам, которые тоже пережили подобное. Не отчаивайтесь, не закрывайтесь в себе. Пытайтесь куда-то себя задействовать. Вы знаете, мужа не стало, а я понимала так, что мне нужно быть полезной Богу в церкви. У нас там были подготовки, я детский работник, я продолжала еще с большим энтузиазмом трудиться, чтобы немножко отвлекаться. Вы знаете, отвлекайте себя почаще детьми своими, отвлекайте себя почаще служением, пытайтесь себя как можно больше задействовать. Господь не оставит, Господь даст утешение через это служение, через друзей, через церковь. Я уверена, и вам будет легче, и Господь вас будет утешать таким вот чудным образом. Я на себе это испытала, я вам советую.
1: Да, прекрасный совет. Как раз я тебя хотел попросить, чтобы ты сказала об этом.
2: Я вас опередила.
1: Не, ну это очень правильно. Господь тебе положил на сердце, это очень хорошо.
2: Все от души.
1: Да, на этом мы будем, может быть, нашу такую короткую беседу заканчивать, конечно. Хорошо было бы общаться и дольше, но я думаю, для того, чтобы это была действительно вот такая наша беседа, в утешение кому-то, в ободрение. Потому что сегодня, ну, ты проходишь такую долину или проходишь, да, долину такую, да, смертной тени. Господь тебе оказывает особую милость. И вот такое свидетельство, это я точно уверен. И так уже у нас и было, когда сестры делились вот так и своей жизнью, своим опытом, как они проходят этот путь, чем они утешаются, в чем они имеют радость. То есть это служит большим ободрением. И я думаю, это во славу Божию, это однозначно.
2: Пусть будет во славу Богу.
1: Да. И, конечно, ну, в заключение я хотел один короткий стих прочитать, да, для всех нас. Это Откровение, 21 глава, где Иоанн говорит, что он увидел новое небо и новую землю, да. И здесь 4 стих, так говорится здесь. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И дальше, конечно, говорится о том, что все во всем Бог, да, Он начало и конец, и слава, и все, что мы будем там, да, и будем видеть, и общение, конечно, с теми, да, вот как Евгений, да, и увидеться, и навечно быть вместе, и радоваться, и ликовать, и прославлять Бога. И, конечно, оглядываясь назад, я думаю, Бог память нас не отнимет, правильно? Мы будем видеть, да, было тяжело, да, было трудно, но, Господи, Ты помог, Ты утешал, Ты провел. И, конечно, кто прошел и с достоинством, так скажу, дошел до этого момента, да, вот в частности, вот ты, да, Наташа, что особая награда будет. Тебя Бог позовет, когда будет сон мой святых старших.

Прекрасна старцев седина, мне очень дорога она. Я старцев очень уважаю, их наставления сохраняю.

путь, открыл для вас спасение суть, чтоб рассказали вы для нас про узы и лишения час. Так будьте верны до конца, чтоб вам услышать с уст Отца. Ты верным был весь путь земной, войди и радуйся.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Притчи 21:23.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

У каждого в жизни бывают пустыни, и нам суждено их пройти до конца. Порою они даже горче полыни, но трудные дни закаляют сердца. Пустынью может быть ссора с родными, духовная слабость под нашей скорбей. Когда расстаемся с людьми дорогими, когда мир прощает любимых детей. Кому-то бывает в пустыне болезни, а кто-то страдает от спрятень пустых. Не каждый страдающий петь может песни, ошибок же делать нельзя роковых. Один только выход из жаркой пустыни, когда мы в молитве смиряем себя, и силы духовные в Божьем Сыне настойчиво черпаем день ото дня. Так кто-то в пустыне проводит полжизни, кому-то приходится несколько лет, но только не стоит через стеклышко призмы смотреть на проблемы, ища им ответ. Когда мы вполне доверяемся Богу, Господь помогает пустыню пройти. Он вовремя нам посылает подмогу на нашем житейском тернистом пути. Для нас же пустыня – этап очищения, духовного роста, смирения сердец, чтоб труд смог вручить нам Господь без сомнения. Пустыню пройти нам поможет Отец. Тогда мы не будем гордиться собою, когда свою гордость в пустыне сожжем. Не будем пред Богом сухой листвою, и в небе венец золотой обретем. Аминь.

Господь выводит израильтян из Египта. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы. И мелкий, и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, потому что они говорили: «Мы все умрем». И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сакхов до 600 000 пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий, и крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не закисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. Бог повел израильский народ пустынной дорогой, ведущей к Красному морю. Только один Господь знал, куда повести свой народ. Поэтому Он шел перед ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном, освещая им путь. Когда облако останавливалось, израильтяне раскидывали свои шатры и отдыхали. А когда облако двигалось, они снова продолжали свой путь. Никогда не отлучался от народа столб облачный днем и столб огненный ночью. Так и мы, когда доверимся руководству Божию, всегда будем находиться под водительством Его Духа и не будем делать неверных шагов и ошибок в жизни. Тогда облако божественного милосердия будет окружать нас как в светлые дни, так и в темные ночи испытаний и тревог. Голос Его любви и утешения никогда не покинет нас, если мы будем искать постоянного молитвенного общения.

Переход израильтян через Черное море. Фараон узнал, что израильтяне вышли из Египта не только для того, чтобы принести жертву своему Богу, но также, чтобы совсем не возвращаться туда. Тогда он погнался за ними со всеми всадниками, колесницами и всем войском своим, желая возвратить их назад. Вскоре, когда израильтяне находились у берега Черного моря и им некуда было бежать, египтяне стали настигать их. Увидев море перед собой и египтян за собой, народ Божий стал роптать на Моисея за то, что он вывел их из Египта, чтобы умереть им в пустыне. Но Моисей сказал им: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Господь будет бороться за вас, а вы будьте спокойны». Бог повелел Моисею протянуть руку к морю. Когда Моисей протянул свою руку, то Господь погнал морские волны сильным восточным ветром так, что в течение ночи часть моря перед израильтянами сделалась сушей. Воды как бы расступились перед ними, и пошли все потомки Израилевы среди моря по суше, а вода же была им стеною по правую и левую сторону».

гибель египетского войска в Черном море. А египтяне продолжали гнаться за израильским народом и тоже вошли в расступившееся море. Утром Господь привел в замешательство весь египетский стан, отняв колеса у колесниц, так что они влекли их с трудом. Видя это, египтяне сказали друг другу: «Побежим от израильтян, потому что Господь сражается за них против египтян». Когда весь народ Божий прошел по суше среди моря, Господь сказал Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». Моисей сделал, как повелел Господь, и вода в море возвратилась на свое место и потопила всех египтян. Так избавил Господь в тот день свой народ. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Бог над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда воспел Моисей со всем народом торжественную песню во славу великого Избавителя. «Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его. Десница Твоя, Господи, прославила силою. Десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Кто таков, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалою, Творец чудес? Господь будет царствовать во веки и в вечность».

Манна с неба. Стан израильский продолжал свой путь, и Господь вел его. Когда они пришли в пустыню Син, то все стали роптать на Моисея и Аарона, говоря, что в Египте им было лучше, так как в пустыне им нечего есть. Моисей сказал народу: «Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». Затем Господь сказал Моисею: «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им: вечером вы будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш». Вечером прилетели перепелы и покрыли весь стан, так что народ смог приготовить себе различные кушанья из их вкусного мяса. Утром же все увидели росу вокруг стана. Когда роса испарилась, то на поверхности пустыни осталась крупа, похожая на иней. Это был небесный хлеб от Господа для всего народа. Израильтяне назвали этот хлеб манной. Вкус ее был, как лепешка с медом. Господь повелел собирать манны столько, сколько было необходимо на один день. Если же кто-нибудь собирал больше, то остаток за ночь пропадал. В пятницу же Бог велел собирать на два дня, так как суббота была днем покоя, установленным Господом для израильского народа, и в этот день никто ничего не делал. И только в пятницу собранная на два дня манна не пропадала.

Умею я молиться, вот так всегда молюсь. Я ничего на свете, поверьте, не боюсь. Чего бояться, если везде живой Господь? Он помогает сердцу все страхи побороть. Я мал еще, но знаю, любовью живем мы. Любовь его сильнее, как свет сильнее тьмы.

Сегодня я расскажу вам историю об одном человеке, который до того был печальный и беспокойный, что его все называли не Джоном, а плачущим Джоном. Почему, спросите вы? Да потому, что его постоянно находили в унынии. Из-за этого ужасного беспокойства он был таким грустным и измученным, что даже не мог устроиться на постоянную работу. Казалось, что он вот-вот упадет. Таким несчастным он выглядел. Нельзя сказать, что он был ленив или расточителен, или предавался разгульной жизни. Нет. Люди вокруг считали его достойным человеком. Но почему он был таким несчастным? Однажды он сидел на обочине дороги, печально уронив голову на руки. Мимо него проезжал экипаж, но вдруг извозчик натянул вожжи и остановил лошадей. Из него поспешно вышел доктор из соседнего городка, предполагая: «Вы попали в беду, мой друг?» – спросил он. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» Ободренный искренним участием доктора, плачущий Джон принялся рассказывать, как он несчастный и невезучий человек. «А если я вдруг заболею?» – продолжал бедняга. «Что будет с моими маленькими детьми и женой, которых я люблю больше жизни? Они наверняка умрут с голоду. Есть ли на свете хоть кто-нибудь, кому хуже, чем мне? Я встаю рано, работаю до позднего вечера, но что толку?» Он снова закрыл лицо руками, и горькие рыдания сотрясли его худые плечи. «Довольно, довольно», — поспешил успокоить его доктор. «Вставайте поскорее, друг мой, и я постараюсь сделать для вас все, что в моих силах. Я вижу, что если вы не победите беспокойство, то оно одолеет вас». Помогая бедняге сесть в карету, он велел кучеру ехать прямо к себе домой. Через непродолжительное время они подъехали к простому, но уютному дому. Доктор пригласил Джона в свою приемную. Там он усадил несчастного в кресло и сказал: «Знаете ли вы, что в дни Христа тоже были такие люди, как вы? Но Господь никогда их не отталкивал, а с большим терпением и любовью учил их, как можно выйти из любой ситуации. Смотрите». И доктор открыл свою Библию и показал Джону. «Это слова самого Господа. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, насколько больше вас, маловеры? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Просто вслушайтесь, какие замечательные слова! Сколько в них утешения и ободрения для всех нас! Это же такое основание для нашего покоя! Зачем нам унывать? «А теперь взгляните сюда», — продолжил доктор, указывая на слиток золота под стеклом. «Это оставил мне мой отец. Когда-то он был так же без надежды и средств к существованию, как и вы сейчас. Но однажды он услышал эти слова и всем сердцем поверил в них. Это придало ему столько сил и энергии, что через некоторое время он выбрался из нужды и даже смог приобрести этот слиток золота. Наша семья не была богатой, но у нас никогда не было уныния и отчаяния. Когда я подрос и вступил в самостоятельную жизнь, отец рассказывал мне свои истории и подарил этот слиток со словами: «Я никогда не смотрел на этот слиток золота, как на то, что можно продать и получить за это деньги.
Для меня он скорее всегда был напоминанием, что Бог чудесно и непрестанно заботится о нас. С сегодняшнего дня пусть и для тебя он будет таким же памятником, как и мне. Я, как отец, хочу оставить тебе хоть небольшое наследство, но понимаю, что самое большое сокровище – это упование на Бога. Это гораздо большее приобретение в жизни, чем этот слиток». При этих словах доктор взял довольно большой слиток золота и подошел к Джону. «Я всегда следовал примеру своего отца и сохранял упование на Бога в скорбях и бурях житейских. Я, как и отец, своим трудом накопил себе состояние, которого более чем достаточно для моих нужд. Поэтому я с легким сердцем отдам вам этот слиток золота, потому что мне он больше не нужен. Упование мое, Господь, это гораздо драгоценнее золота. Я понимаю, что в это трудно поверить сразу, поэтому и дарю вам этот слиток. Обладание им придаст вам уверенность в завтрашнем дне. Продавайте его только в крайней нужде. И, пожалуйста, помните, что вздохи и рыдания никак не помогают выбраться из затруднительных обстоятельств, ведь унылый дух сушит кости». Удивлению Джона не было предела. Придя в себя, он горячо поблагодарил доктора. Затем спрятал золотой слиток под одеждой и радостно помчался домой. В тот же вечер они с женой сидели у камина, который теперь уже не боялись разжигать. Джон рассказал ей все, что с ним произошло. Большая радость наполнила их дом. «Наконец-то мы избавимся от нужды! Какая удача!» — восклицала его жена. Прежде всего они договорились, что если не будет самой крайней необходимости, то они не притронутся к этому слитку золота. Но осознание того, что он у нас есть, надежно спрятанный в подвале, уверенно произнесла его жена, убережет нас от всех тревог. «А теперь, Джон, ты должен сделать все возможное, чтобы мы наконец-то выбрались из нужды». Джон задумался и потом произнес. «Конечно, я буду работать, но надеждой нашей должен быть не слиток, а сам Господь, который заботится о нас. Это самая лучшая защита от тревог и страха. Как я благодарен доктору за этот урок!» С того дня Джон стал другим человеком. Он весело напевал и насвистывал, занимаясь своей работой, и выглядел как вполне счастливый человек. Щеки его порозовели, глаза заблестели, он больше не тратил времени и сил на уныние да жалобы. С тех пор Джон прилежно трудился, и постепенно его дела поправились, совершенно без помощи золотого слитка. Все заработанные деньги он отдавал своей доброй жене, которая была мудрой и не тратила их напрасно. Фермер, который раньше нанимал Джона только тогда, когда у него не хватало рабочих рук, был так удивлен произошедшей переменой, что взял его на постоянную службу. Теперь уже ни у кого не поворачивался язык называть его «плачущим Джоном». Жена и дети тоже очень радовались тому, что произошло с их отцом. «Этот слиток золота принес нам удачу», — иногда беспечно говорил он своей жене. Она не спорила, только твердо знала в сердце своем, что это не так. Все началось с того, когда они услышали слова самого Господа и поверили им. С тех пор прошло немало лет. Однажды летним вечером они вдвоем с женой сидели на широком крыльце своего дома. Их внуки играли на лугу. Довольное мычание коров с их фермы перемешивалось с веселыми возгласами малышей. Вдруг на тропинке, ведущей к их дому, показался незнакомец. Когда он подошел к калитке, то остановился и попросил милостыню. Мужчина был в изношенной одежде, и видно, что измучен голодом. Но его речь и жесты указывали на то, что перед ними был образованный и интеллигентный человек. И незнакомец оказался ученым человеком, который попал в тяжелые обстоятельства. Переполненные сострадания добрые супруги пригласили его отдохнуть. Они поставили на стол перед ним самое лучшее, что у них было. Когда он насытился и попытался выразить свою благодарность, Джон положил руку ему на плечо. «Друг мой», — сказал он, — «Господь был очень добр к нам и благословил труды наших рук. В былые времена, однако, я был так же несчастен, как и вы сейчас, но благодаря доброте незнакомца все мы находимся в нашем теперешнем положении». Джон рассказал ему о словах доктора и о слитке золота. «Но самое главное, что мы получили, это надежду на Господа. Когда понимаешь, что все в этом мире подвластно ему, то зачем унывать и печалиться?»
Когда Джон говорил эти слова, то бросил вопросительный взгляд на жену. Она сразу все поняла и согласно кивнула. Тогда он пришел и принес из подвала слиток. «Держите!» — воскликнул он. «Я дарю его вам! Нам он больше не нужен! Теперь он принадлежит вам, так как ваша нужда очень велика!» Пораженный незнакомец удивленно посмотрел на мужа и жену. Он начинал понимать, о чем говорил Джон. Затем взял драгоценный слиток в руки, бормоча слова благодарности. Но через несколько мгновений он внимательно присмотрелся к слитку, взвесив его в руках, и понял по его весу, что это не золото. «Вы ошиблись, друзья мои», — наконец проговорил он. «Этот слиток не то, что вы думаете, хотя должен признаться, что большинство людей ничего не заподозрили». Пораженная старушка взяла слиток и протерла своим передником, чтобы показать гостю, как ярко он блестит. При этом появилась еле заметная надпись, которую ни она, ни ее муж раньше не заметили. А надпись гласила: «Страх причиняет несчастье». Когда незнакомец замолчал, воцарилась мертвая тишина. Пожилые люди думали о многом, а слова не приходят быстро, когда человек глубоко тронут. Наконец Джон робко извинился перед незнакомцем за то разочарование, которое он, должно быть, испытал из-за их невинной ошибки. «Напротив», — горячо возразил он, — «урок, который преподал мне этот слиток, стоит гораздо больше, чем любые деньги, которые вы могли бы мне дать. Я начну новую жизнь, и помню, что мы терпим неудачу из-за страха, буду впредь уповать на Господа». Старики посмотрели друг на друга и согласно кивнули. Они на собственном опыте знали, что веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости, и ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. С этими словами он попрощался с ними и скрылся в благоухающих соснах.

случилось так, что Леночка опаздывала в школу. Она быстренько подбежала к шкафу и хотела взять оттуда шарфик. И только она открыла шкаф и сразу же еще посмотрела на свое платье. Там у нее висело белое красивое платье, в которое она должна была одеть сегодня после обеда, потому что после обеда были очень ответственные экзамены в школе. И девочки все договорились, что они все придут в белых платьях, в красивых платьях. Они жили бедно. Мама работала, папы у них не было. Но мамочка так купила ей платье, очень красивое. И вот Леночка подняла глаза на платье и вдруг... Ой! Мама говорит, что такое? И так смотрит, и смотрит туда, куда Леночка посмотрела. Подошла и говорит, ой, что это случилось? А на платье прямо посредине юбки было большое желтое пятно. Мама говорит, что это? И внимательно посмотрела и говорит, ах, я знаю, это когда пришла тетя Наташа и рассказывала мне про своего сыночка, а я в руках держала утюг. И, наверное, я дотронулась до платья и прогорела, подожгла такое пятно, сделала желтое. Ой, Леночка, в чем же ты теперь пойдешь? Ничего, не переживай, пока ты будешь в школе, я тебе залатаю. Не нужно мне это платье, я не буду ходить в платье с латками. Но мне совсем не нужно, я лучше не пойду на экзамены. И она хлопнула дверью и ушла. Пошла в школу. Она шла такая злая, сердитая. Слезы у нее катились. И она думала, что же теперь делать? Что же теперь делать? Ведь за первое место, кто сдаст экзамены очень хорошо, тому обещали приз – $10. И я теперь не получу этот приз. Вообще-то я и не надеялась его получить, потому что я не очень хорошо знаю. Но все-таки, ах, это платье. Что же теперь делать? Она так шла и подходит к школе. Конечно же, она уже немножко опоздала. И все рассказывали золотые стихи из Библии. Она думает скорее лихорадочно, ой, какой же стих рассказать, какой же стих. И тут ее очередь подошла. И она говорит, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. И вдруг она вспомнила воскресную школу, и вспомнила, как они учили этот стих, и учительница посмотрела на нее и говорит, Леночка, а ты думаешь, что ты сможешь быть верной до смерти? Рассердилась эта Леночка и думает, учительница во мне еще и сомневается. И здесь она подумала, а сегодня я из-за одного платья и так рассердилась, и маму обидела, и дверью хлопнула, и злая была, и я совсем даже не до смерти, а только из-за одного платья так расстроилась. Что же мне делать? И она стоит, а другая девочка в это время цитировала другой стих. Они омыли и убелили одежды свои в крови Агнца. И Леночка подумала, а ведь предстоит получить еще белоснежные одежды, белоснежное платье, другое, там, когда мы придем к Господу. А какое платье я получу? Я, наверное, никакого не получу, потому что я такая злая. Она так расстроилась, сильно сидела. Весь урок она не могла сосредоточиться, слезы душили ее. Ей уже не жалко было этого платья, ей только стыдно было о том, как она себя вела. И тогда она пришла домой, подошла к маме и говорит, «Мамочка, я сегодня так плохо себя вела». Пожалуйста, прости меня. Я больше так не буду.
А мама говорит: «Леночка, прости меня, мне так жалко, что... Какое же платье ты оденешь?» Она говорит: «Мамочка, ну ничего, я одену голубое платье. Но ведь все будут в белом. Ну и что? Я одену белый шарфик, и все будет нормально. Это же не самое главное. Самое главное, какое платье я одену, когда приду к Господу. Вот это самое главное». Мама посмотрела на нее и так обрадовалась. И потом она пошла в школу в голубом платьишке. Пришла, все-все девочки были в белом, а она в голубом. Оно было простенькое, не самое красивое, но чистенькое, аккуратненькое. И вот она когда сдавала экзамены, а другая девочка знала материал гораздо лучше ее. Но у нее было такое красивое платье и такой бант был на боку, что она все старалась его как-то завязать получше. И, конечно же, не заняла первое место. И получилось, что первое место заняла Леночка. И потом уже прошло время, уже наступил следующий год. И каким-то образом до нее дошли слухи. Знаете, как один скажет другому, а другой третьему, а третий четвертому. И до нее доходит, что та женщина, которая предлагала приз, она была на этом экзамене. И когда она увидела Леночку, и она говорит, с другими учителями поделилась и говорит: «Как мне понравилась эта девочка. Она так скромно была одета. Все вырядились и пришли как будто на бал в таких шикарных платьях. Она так скромно и просто отвечала». И тут же поворачивается она к директору школы и говорит: «Скажите, а она учится в музыкальной школе?» Он говорит: «Нет, она не может учиться, потому что у них нет денег». «Хорошо. Пожалуйста, запишите ее на следующий год в музыкальную школу, а я буду оплачивать». И вот Леночка собирается на первый урок в музыкальную школу и узнала всю эту историю и говорит: «Мамочка, какое благословение, что на моем самом лучшем платье было такое желтое пятно». И когда вечером они вместе читали Слово Божье и молились, то Леночка молилась: «Господи, помоги мне быть верной до смерти в любых обстоятельствах, не обижаться, не вредничать, а поступать хорошо».

Хоть мы маленькие дети, но у нас есть друг большой. Самый лучший он на свете, самый верный и благой. Если в жизни трудно будет, он совет нам мудрый даст. И в беде нас не оставит, ни обманет, ни предаст. Если грустно или скучно, он утешит и поймет. И дорогой узкой-узкой нас к Отцу Он приведет. Нужно свято, бесконечно этой дружбой дорожить, если хочешь вечно-вечно с Иисусом ты дружить. Аминь.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Один человек как-то позвонил в информационное бюро и попросил помочь ему найти жену. Конечно же, в информационном бюро переполошились, что такое, человек пропал. Но оказалось, что они расстались через 3 дня после свадьбы, почти 25 лет назад. И с тех пор друг друга не видели. Когда его спросили, чего он хочет, может быть, он хочет добиться от нее развода, этот человек ответил: «Нет-нет, я просто подумал, что было бы здорово вместе отпраздновать нашу серебряную свадьбу». Они 25 лет состояли в браке, но совсем не общались друг с другом. Можно ли это назвать настоящей любовью? Конечно же, нет. О настоящей любви мы читали сегодня уже и продолжим еще читать в послании к Ефесянам, 5 главе. И сейчас посмотрим стихи с 25 по 33. Давайте еще раз прочитаем этот текст. Хотя несколько раз мы сегодня уже читали его, по нескольку раз разные стихи из этого текста, но я думаю, что в этом есть большой смысл, когда мы прочитываем снова и снова Священное Писание, чтобы показать, что мы не просто от себя говорим, но на Слове Божьем строимся. Ефесянам 5 глава с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы – члены тела Его от плоти Его и от костей Его. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Мы уже с вами поговорили о роли жены и о том, как она должна проявлять любовь в семье. А теперь посмотрим на этот текст с противоположной стороны и поговорим о роли мужа. Как должна проявляться любовь мужа к жене? В этом тексте мы увидим 8 характеристик любви мужа к жене. Во-первых, любовь мужа к жене безусловная, безусловная. Посмотрите на 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь». Когда мы размышляем о любви Христа к Церкви, мы понимаем, что Христос не выдвигал для Церкви никаких предварительных условий для того, чтобы ее возлюбить. Он не сказал: «Если вы, Церковь, достигнете какого-то уровня святости, тогда я вас полюблю». Или: «Если вы перестанете делать такие-то грехи, то тогда я вас полюблю». Или: «Если вы сделаете такие-то дела служения, или пожертвуете столько-то денег», и так далее, и тому подобное. Ничего такого Христос не говорил. Он не выдвигал никаких предварительных условий. Любовь Христа к Церкви была действительно безусловной. В Римлянам 5 главе 6 стиха мы читаем: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Мы немощны были, то есть ничего не могли для Него сделать. Мы были как паралитики духовно, расслабленные, не способные встать с места и даже кровать свою поднять. Не в смысле деревянной кровати, конечно, мы и сейчас не сможем, да? В смысле вот той подстилки, на которой люди лежали. Ничего не могли сделать, не могли о себе позаботиться. Здесь названо наше состояние, когда Христос за нас умер, как состояние нечестивых. Нечестивый – это человек, который отворачивается от Бога, для которого Бог как будто бы не существует. Он живет так, как будто бы Бога нет, или хочет, чтобы Бога не было. Это нечестивый человек, и такими мы были все. Однако Христос возлюбил нас, когда мы были немощны и когда мы были нечестивые. «Ибо едва ли кто умрет за праведника», – следующий стих говорит. «Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть?» За праведника вряд ли, едва ли, маловероятно. Наверное, мы таких примеров не найдем, чтобы человек отдал свою жизнь просто потому, что кто-то хороший и добрый человек. «Разве за благодетеля, – говорит Павел, – может быть?» Не без доли сомнения. Благодетель – это тот, кому мы лично обязаны, кто для нас что-то сделал. Может быть, для того, кто для нас что-то сделал, и решимся отдать свою жизнь. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мы не были праведниками, чтобы за нас Христос отдал свою жизнь. И мы тем более не были благодетелями для Бога. Мы ничего Ему не сделали хорошего, чтобы Он чувствовал себя должным по отношению к нам. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его. Еще один эпитет. Враги. Когда Христос отдавал за нас свою жизнь на кресте, мы в тот момент были еще врагами для Него. И вот этим Бог доказывает к нам свою любовь. Настоящая любовь, доказанная любовь, это любовь безусловная, которая не ставит никаких предварительных условий для своего проявления. Так вот, Христос не поставил перед нами никаких условий, если вы будете духовно сильными, если вы будете благочестивыми, если вы будете праведными, если вы будете в мире со мной, тогда я вас полюблю. Нет. Он просто принял решение полюбить церковь. Когда они еще были немощными, нечестивыми, грешниками и врагами. Так и любовь мужа к жене должна быть безусловной. Этим она отличается от любви, если поразмышлять, жениха к невесте. Или просто парня к девушке. Любовь парня к девушке, так называемая влюбленность, она условная. Она как бы говорит, я буду любить тебя, если ты будешь миловидной, умной, доброй, подходящей для меня и так далее, привлекательной. Это влюбленность. Она на какие-то условия реагирует. Однако любовь мужа к жене говорит, я буду любить тебя, несмотря ни на что. Когда молодой человек выбирает невесту, он наверняка говорит себе, я полюблю девушку, если она будет хорошей, здоровой и так далее. Возможно, даже у некоторых людей есть список качеств, которым должна соответствовать их избранница. Я помню, один человек рассказывал мне, я слышал, как он рассказывал о том, как познакомился со своей женой. Он говорит, что он сам занимался плаванием, был такой спортивный очень человек. И вот он составил список качеств, которым должна соответствовать его жена. Она должна быть такой, такой, такой, такой. И он прописал даже вплоть до роста. Рост у нее вот столько-то сантиметров должен быть. И потом он ходил с этим списком и примерял. Ну нет, конечно, он не ходил с этим списком, но когда он встретил свою будущую жену, оказалось, что она совпала по всем этим качествам вплоть до роста. Я не знаю, насколько это было действительно так. Я не думаю, что это самый правильный или самый хороший пример. Он скорее показывает, что когда человек ищет спутницу жизни, он может еще ставить какие-то условия. Когда он вступил в брак, он должен забыть обо всех этих списках и обо всех этих требованиях. Даже если у него был этот список качеств, вплоть до роста и веса, вот, то когда женился, он должен этот список смять, сжечь, выкинуть. Уже все. Уже ни рост, ни вес не имеют никакого значения. Любовь мужа к жене должна быть безусловной, как любовь Христа к церкви. Только это на самом деле настоящая любовь. Далее, во-вторых, любовь мужа к жене должна быть жертвенной. Мы читаем дальше этот стих. Христос возлюбил церковь и что сделал? Предал себя за нее. Христос отдал себя на смерть для того, чтобы выкупить жизнь своей невесты церкви. В Иоанна 15 главе 13 стихе говорится: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». И вот это сделал Христос. Он положил душу свою за церковь свою. Нет больше той любви, чем то, что сделал Христос. Он претерпел страдания и бесчестие. Тот, кто увенчал небо звездами, сам был увенчан терновым венцом. Он стал другом грешников, чтобы сделать нас друзьями ангелов. Он презрел даже свою собственную жизнь. Он бросился в пучину Божьего гнева, чтобы спасти свою тонущую невесту. Действительно, любовь Христа к церкви жертвенная, и любовь мужа к жене должна быть жертвенной. И это обязательно потребуется в той или иной степени. Идти на какие-то жертвы, делать то, что, может быть, не очень хочется, не очень нравится и не очень легко. А в некоторых случаях Бог ставит некоторых людей в такие обстоятельства, где вся их семейная жизнь становится одной сплошной жертвой. Причем это происходит не только с какими-то людьми, которые много натворили в жизни и потом пожинают последствия, но это порой происходит даже с очень благочестивыми людьми без какой-либо видимой причины. Я читал о жизни известного христианского богослова Бенджамина Уорфилда. В англоязычном мире он очень широко известен. Это богослов, который жил, если мне память не изменяет, в 19 веке. И он написал очень много богословских трудов, которые до сих пор переиздаются и продолжают оказывать влияние на христианский мир. Так вот, у него очень интересная была история семейной жизни. Будучи молодым человеком и только-только закончив семинарию, с полной радужных надежд о том, как он посвятит свою жизнь служению Господу, может быть, отправится на миссионерское поприще, может быть, будет пастором в церкви и так далее и тому подобное. Он женился, и на медовый месяц они с женой поехали из Америки в Германию. И во время медового месяца жену ударила молнией и парализовала. Представьте себе, то есть он не успел порадоваться семейной жизни с молодой женой, не то что год, месяц не прошел. Все светлые мечты о будущем рухнули, казалось бы. Он был привязан теперь к одному месту, он не мог поехать миссионером куда-то в другую страну, он был привязан к одному месту, и он заботился о ней все последующие 38 лет брака, редко отлучаясь из дома больше, чем на 2 часа. Ему даже, он потом стал преподавателем в семинарии, профессором, возглавлял кафедру богословия, и семинария пошла навстречу, ему график преподавания организовали так, чтобы он мог приходить, он жил прямо на кампусе, то есть на территории семинарии был его дом, вот, и он пешком приходил в лекционный зал, проводил занятия и уходил домой к жене, так, чтобы он не отлучался от жены больше, чем на 2 часа, потому что она требовала постоянного присмотра, постоянного внимания. И так 38 лет. Конечно же, любовь должна быть жертвенной. Без этого настоящей любви не может быть. Христос предал себя за свою невесту церковь. В-третьих, любовь мужа к жене должна быть освящающей. Следующий стих. «Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Христос не довольствовался только лишь материальными благами для своей церкви. Он не просто хотел своей церкви сделать какие-то материальные подарки, благословить ее какой-то легкой жизнью. Христос заботится о самом важном, о духовном освящении своей невесты, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Ради этого Христос и пожертвовал своей жизнью. Точно так же и настоящая любовь мужа к жене. Любящий муж понимает, что материальные блага приходящие. На самом деле ничего с собой не возьмем на тот свет. Правильно? Точно так же, как мы приходим в мир нагими, так и уходим из этого мира нагими, можно сказать, без карманов. Ничего не уносим с собой. Однако наша душа, в том числе наш характер и все те дела, которые мы совершим на земле, вот это следует за нами в вечность. Поэтому по-настоящему любящий муж, конечно же, будет заботиться и о материальных нуждах жены, но он будет понимать приоритеты. Он будет понимать, что заботиться об освящении своей жены – это еще важнее. Здесь обозначен также способ освящения, как Христос освящает церковь. Чтобы осветить ее, очистив баню водную, как? Посредством слова. Какого слова? Слова Божьего, Писания. Речь идет о Слове Божьем. Писание здесь сравнивается с водной баней, то есть с самым лучшим средством омовения. А в древнем мире, не забудьте, не было душа у людей, не было горячей воды с нагревательными какими-нибудь приборами дома. Люди могли купаться в лучшем случае в речке. Это если была речка рядом с домом. А в Израиле не так уж много было речек. Поэтому омовение совершалось в таких специальных кувшинах, в которые набиралась дождевая вода. И вот этой дождевой водой люди омывались и очень-очень ее экономили. Поэтому люди не принимали душ утром и вечером. Однако выходом из этого положения была баня. С древнейших времен уже люди научились устраивать бани, нагревать на огне воду. И эти бани были обычно городские для всего города. И вот туда можно было прийти и помыться. Это было самым лучшим, можно сказать, элитным очищением. И вот здесь вот Библия сравнивается с этим самым лучшим элитным средством очищения. Христос очищает церковь баню водную посредством слова. Дорогие друзья, Слово Божье – это самое лучшее средство очищения. Поэтому-то муж должен заботиться о духовном наставлении своей семьи, и мы с вами об этом говорили, посвятив этому даже отдельную проповедь. Следующая, четвертая характеристика любви мужа к жене. Любовь мужа к жене должна быть прославляющей, прославляющая. Посмотрите на следующий, 27 стих. «Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Христос очищает церковь для чего? Чтобы она была во славе. То есть Христос хочет прославить церковь на глазах у всех, у ангелов, у всего наблюдающего мира, у неверующих людей. Христос представит свою церковь при втором пришествии прославленной. Вот точно так же это показывает нам пример, чтобы мужья стремились свою жену возвышать, а не унижать, прославлять, а не наоборот закапывать. Наша греховная тенденция – искать славы себе, стремиться, чтобы нас прославляли, хвалили, замечали наши заслуги. Но любовь поступает не так. Любовь стремится прославить другого. Интересно, что даже внутри Божественной Троицы мы видим то же самое. Отец прославляет Сына, Сын прославляет Отца, Дух Святой прославляет Отца и Сына. Христос, например, говорит в Евангелии от Иоанна, 17 главе, 4-5 стихи, Иоанна 17, 4, 5. Христос молится Отцу и говорит: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую имел у Тебя прежде бытия мира». Мы видим здесь, Христос прославляет Отца, Отец прославляет Христа. Также и в семье муж должен стремиться прославлять жену. Мы видим этот пример как раз в книге Притчей, 31 глава, 28 стих. Притчи 31:28. Там о нашей благочестивой женщине, о которой мы уже говорили, сказано следующее. «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее». Вот он пример прославления. Муж хвалит, прославляет. Далее, пятая характеристика любви мужа. Любовь мужа должна быть дальновидной. Любовь мужа дальновидная. 28 стих. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Апостол Павел прекрасно знает слова Писания: «Оставит человек отца и мать, и будут двое одна плоть». Раз муж и жена становятся одним целым, одной плотью, неделимым целым, то любящий свою жену действительно как бы любит самого себя. Кто повышает репутацию своей жены, тот повышает свою репутацию. Это мудро, это дальновидно. Любящий свою жену любит самого себя. И наоборот, не любящий свою жену вредит сам себе. Кто порочит свою супругу перед другими людьми, тот себя порочит. Это не дальновидно. Любовь должна быть дальновидной. В-шестых, любовь мужа к жене заботливая, заботливая. 29-30 стихи. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его, от костей его». Наверняка вы слышали такой тезис: прежде чем любить других, нужно научиться любить себя. Слышали такое? Очень часто я думал, что этот тезис уже давно был развенчан и умер, и вдруг снова и снова его встречаю, он снова всплывает, как гидра какая-то, у которой одну голову отсекаешь, у нее две новых вырастает. Так вот, очень многие люди так думают, и христианские психологи очень часто так учат, и даже неверующие люди где-то это услышали, слышали звон, да не знают, где он, и вот они повторяют: ну, прежде чем любить других, надо же научиться любить себя. Но этот тезис совершенно неправильный с библейской точки зрения, и вот почему. Вот здесь, вот в этом отрывке, как раз Писание объясняет, что имеется в виду под любовью к себе. Сначала, 28 стих говорит: «Любите, как самого себя», а 29 стих объясняет, что имеется в виду. «Ибо», то есть «потому что», дальше идет объяснение, что значит «любить, как самого себя». «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее». Любить самого себя – это значит, что мы питаем и греем свою плоть, и никто никогда не имел ненависти к своей плоти. Этому не нужно учиться. Нет ни одного психически нормального человека, который бы не любил себя в этом смысле. Мы все себя уже любим. Когда нам хочется есть, то мы не томим себя голодом еще недельку, а идем есть. Питаем свою плоть, да? Когда нам холодно, мы не поливаем себя еще холодной водой, чтобы повторить подвиг Карбышева. Теплее одеваемся. Греет ее, да? Каждый греет свою плоть. Когда рукой мы случайно прикоснемся к горячей плите, мы не держим руку еще несколько секунд или минут, чтобы насладиться запахом собственного паленого мяса. Мы тут же отдергиваем руку. И этому нас не нужно учить. Это уже происходит на уровне инстинктов. И вот апостол Павел говорит, что так же, как мы уже любим себя, мы должны научиться любить других. Когда им голодно, накормить их. Когда им холодно, одеть их. Когда они в опасности, спасти их. То есть любовь должна быть заботливой. И вот такой является любовь мужа к жене. Это заботливая любовь. Он заботится о ее нуждах. Питает и греет ее. В этих словах также в греческом языке Нового Завета заключено понятие нежности. Вот это вот слово «греет», оно обозначает не только нагревать, когда холодно, не сказано «нагревает ее», да? А это слово еще встречается, например, в 1 Фессалоникийцам, когда Павел говорит, что мы были тихи среди вас, и как кормилица нежно обходится с детьми своими. Вот это слово «нежно обходится», фраза «нежно обходится», переводит то же самое слово в греческом оригинале «греет». Кормилица нежно обходится, кормилица греет детей своих, да? То есть здесь вот в этом слове еще заключено понятие нежности. Любовь мужа к жене, она заботливая, и это нежная забота. Дальше седьмая характеристика. Любовь мужа к жене исключительная, исключительная. 31-32 стихи. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Мы с вами уже обсуждали эти стихи в самой первой проповеди, и сейчас еще немножечко их прокомментируем. Здесь не сказано, человек останется с отцом и матерью, и еще плюс к этому прилепится к жене своей. Нет, оставит отца и мать. Это означает, что жена не просто добавляется к отцу и матери в списке приоритетных отношений. Нет, жена заменяет собой все предыдущие приоритетные отношения. Если человек оставляет даже самые близкие отношения отца и мать ради своей жены, то это означает, что все остальные отношения и подавно теряют приоритетность. Ни друзья не могут быть выше по приоритетности, ни родители. Для жены самым приоритетным человеком является муж, для мужа самым приоритетным человеком является жена. В этом смысле семейные отношения эксклюзивны. Они подразумевают исключительную преданность, и это тоже проявление любви. Ну и, наконец, последняя, восьмая характеристика любви мужа к жене. Любовь мужа к жене обязательная, обязательная. 33 стих. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». В оригинале эта идея выражена еще сильнее. Мы здесь читаем в нашем переводе «так каждый из вас». В оригинале еще сильнее выражена эта мысль. Буквально можно было бы перевести «тем более и вы до единого каждый». Это буквальный перевод. То есть там вот есть действительно такие слова «до единого», там есть числительное «один», «до единого каждый». Видите, насколько сильно апостол Павел заострил на этом мысль. Вы до единого, каждый свою жену так долюбит, как самого себя. Апостол Павел как бы дважды заостряет внимание на том, что эта заповедь является обязательной для исполнения. Нет никаких исключений. Нет неудачных браков. Есть люди, отказывающиеся работать над построением любящих и теплых отношений. Нет несовместимых характеров. Есть люди, не повинующиеся Богу в отношении к своим семьям. Каждый муж, без единого исключения, обязан любить свою жену так, как себя. Это Божье требование, и это пример, который показывает нам любовь Иисуса Христа к церкви. Ну и теперь уже мы прошли полный круг, и мы можем подвести такой итог. Когда жена будет повиноваться мужу, как мы говорили об этом в предыдущей проповеди, и когда муж будет любить свою жену так, как мы говорили об этом в этой проповеди, тогда взаимоотношения мужа и жены будут прекрасным примером Христа и Церкви. Это драгоценное Божье знамя, которое Он держит на виду у всего мира. Знамя, которое люди могут увидеть издалека и, увидев его, понять. Ага, вот какой Бог, вот какой Христос и вот какая Церковь. Вот что поставлено на кон, дорогие друзья. Поэтому семья – это действительно святой приоритет в Божьих глазах. Да поможет нам Господь жить так и созидать свои семьи как угодно Господу. Спасибо за внимание.

Стада овец, курение дыма, и льется кровь от жертв рекой. Священники Иерусалима несут пред Богом труд святой. Все чинно и благоговейно, слова закона на устах, левиты славят Бога пением, ягнята чистые в стадах. Какая радость у народа, как славен и красив наш храм, все в точности и по закону, священник волю дал словам, молитва льется вдохновенно, народ Израиля в слезах. Так искренне несут хваление, раскаявшись в своих грехах. Свободу в Боге получивши от долгих страшных рабства лет, над храмом дружно потрудившись, спешат свой обновить завет. Отстроен храм, мы завершили работу трудную свою, мы пред тобою согрешили. Но ты прости нашу вину. И слава Божия спустилась, покрывший храм, как пеленой. Благословение получивший, пошел счастливый люд домой. Бог с нами, мы благословенны, теперь не страшны нам враги, не победим народ священный, когда оставлены грехи. Но вот в пророчествах Агея Бог возвещает наперед о наших днях, когда на землю Спаситель всех людей придет. А слава храма, что отстроит Христос Иисус в людских сердцах, славнее будет и прекрасней, чем тот, что знал народ в веках. Друзья, сегодня это время для всех, кто принял дар Христа. Его святая кровь имеет всю власть избавить от греха. Для тех, кто его жертву примет и с раскаянием придет, любовь Христа того обнимет, храм новый в сердце возведет. Бог скажет: «Будь благословенным, иди и больше не греши, я жертвой стал, чтоб ты блаженство и мир обрел с Христом в тиши. Тебя назвал своим левитом, для службы в храме учредил, чтоб ты всегда стоял на страже и мерзость в дом свой не вносил. Пусть там звучат слова благие, мои законы исполняй, пой Господу псалмы святые, молитвы искренне свершай. Следи за чистотою храма, огнь чуждый не вноси в него, и буду я всегда с тобою оберегать от всех врагов. О, сохрани слова терпения, трудись над сердцем день и ночь, тогда тебя от искушения я сохраню, мой сын и дочь. Пойдешь ли трудною дорогой, я буду путь твой освещать, с надеждой уповай на Бога, Он будет помощь подавать. Пусть слава Господи твоя покроет каждый храм сердечный, чтоб мир греха узрел тебя через нашу жизнь, о Боже вечный, чтоб путь земной здесь совершив, ты принял с радостью в обитель раба, которого омыл и оправдал Христос Спаситель. Хочу с плодами я прийти к тебе, мой Бог, в обитель рая, быть верным, Боже, помоги, я пред тобой, Господь, смею.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Притчи 21:23.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию свидетельство брата Вадима из Узбекистана. Я хотел бы засвидетельствовать всем о том, как Господь вошел в мою жизнь, в мою семью и совершил великое чудо, избавив меня от трясины греха. Я расскажу вам о великой силе любви Божией, которую Он проявил в моей жизни. Прежде всего, давайте вспомним одну чудесную историю из Евангелия. Думаю, что многие, кто читает Писание, знают такого человека, как Закхей. Об этом записано в Луки 19:1-3. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее». Иисус, когда зашел на это место, взглянул, увидев его, и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Из этого описания мы видим, что Закхей был богат, но не был счастлив. У него были деньги, но не было счастья, радости и мира в сердце. Поэтому его сердце жаждало перемен. Он был грешником. Об этом говорили и люди, которые роптали на Христа, за то, что Он зашел, как они говорили, к грешному человеку. Грех Закхея, как и всякого сборщика податей, заключался в сребролюбии и алчности. У таких людей не было чувства сострадания. Иными словами, сердце его было окаменено. Но когда Иисус вошел в его дом, в его жизнь, произошло великое чудо. От прежнего Закхея со всеми его грехами ничего не осталось. Он решил отдать половину имения своего нищим и воздать вчетверо тем, кого он обидел. Родился новый Закхей, сердце которого полно любви и сострадания. Такое чудо возрождения может делать только Бог. В чем же секрет такого чуда? Ответ очень простой. Закхей пригласил в свой дом Иисуса. Сегодня миллионы людей становятся причастниками такого чуда. Они приглашают в свои сердца Иисуса, и тот, который изменил сердце Закхея, преображает и их к новой жизни. 11 лет тому назад я сделал то же. Наша семья была небольшой. Отец, мать, я и старший брат. Когда мне было 7 лет, мать умерла от болезни. Действительно, судьбу человек не избирает. Она постигает его независимо от его желания. Нас осталось трое мужчин. Отец много пил. С работы он всегда приходил пьяный. А если он не успевал там напиться, то приносил домой бутылку со спиртным. Если не хватало денег на спиртное, он покупал одеколон, стремясь во что бы то ни стало оказаться в нетрезвом состоянии. Характер его был таков. Когда он был трезвый, он был любящий и заботливый отец. Но как только он напивался, с ним что-то происходило. Он начинал ругаться, кричать и говорил: «Если я не подерусь с кем-нибудь, не лягу спать». Мой брат с 1963 года рождения. Он был намного старше меня и был спортсменом. И закончил техникум, и все в его жизни, можно сказать, шло гладко. У него были определенные жизненные цели. Он занимался своеобразным видом спорта — хоккеем на траве, и достиг в этом больших успехов. Все у него было хорошо, но была плохая компания.
Он связался с людьми с сомнительной репутацией. Сперва он начал курить анашу, потом перешел на наркотик. В течение 10 лет он занимался наркоманией. Друзья, которые видели, куда он идет, пытались остановить его, особенно после того, как однажды долгое время в клинике не могли попасть в его вену, так как вены у него были полностью исколотые, и они исчезли. Приходилось колоть в капилляры на пальцах или в вену, которая проходит по шее. Он весь был в крови. Ему говорили: «Остановись, или ты умрешь». Со многими из его компании так и случилось. По причине наркомании их уже давно нет в живых. Такова была моя семья. Отец, как мы уже говорили, был любителем выпить и подраться. Брат стал наркоманом. Моя жизнь тоже пошла бы по тому же руслу, если бы не Господь. Я тоже начал заниматься спортом, и какое-то время эти занятия сдерживали меня от некоторых грехов. Но пошла другая крайность. Когда человек чувствует силу, он, живя без Бога, зачастую использует ее в неправильном направлении. Поэтому часто после дискотек мы с друзьями устраивали драки. У меня тоже впоследствии появились плохие друзья, и я тоже начал с курения анаши. Затем стал подставлять руку для получения дозы наркотика. Поэтому, если в общем посмотреть на мою семью, то она представляла собой не что иное, как частицу ада на земле. В детстве очень часто мне приходилось вытирать кровь с полов и со стен после того, как мой старший брат дрался с отцом. Обоих мне было жалко, но я ничего не мог поделать, и только стоял и плакал, смотря, как они жестоко избивают друг друга. В сердце своем я с детства твердил, что никогда не буду ни пить, ни курить, потому что не хотел, чтобы вся эта матерщина и постоянные драки были уделом моей жизни. Но проходило время, и какая-то сила сталкивала меня на тот же путь, по которому шли мой отец и брат. Еще раз хочу напомнить, что жизнь без Бога — это начало ада на земле. Но слава Богу, что Он есть, и Он начал стучаться в мое сердце. У Него много путей к сердцам грешников, и один из путей — это проблемы. Известно, что когда нет проблем, люди не обращаются к Богу. Но когда они возникают, люди начинают задумываться о вечности и ищут Бога. И вот Господь, я верю, специально допустил эту проблему в мою жизнь, через которую я нашел моего Господа и обратился к Нему. Однажды обворовали наших соседей, и когда милиция спрашивала их, кто, по их мнению, мог это сделать, они с некоторой долей предположения указали на нас, назвав моего старшего брата, которому было около 30 лет, а также меня, младшего, 18-летнего. Подозрение соседей обуславливалось тем, что в нашу квартиру стучались и ночью, и днем, и утром. К нам приходили люди всякого рода — и рецидивисты, и наркоманы, и воры-карманники, кого только не было. Поэтому неудивительно, что соседи подозревали, что их обворовали именно мы. Конечно же, мы воровством никогда не занимались, хотя у нас был далеко не святой образ жизни, но воровать мы никогда не воровали. Первый на допрос попал я. Допросы были очень тяжелые, и вся тяжесть их усугублялась тем, что мой брат не мог явиться на вызов в милицию. Поэтому на допросах мне говорили: «Вот видишь, твой брат не появляется, значит, это сделали вы». И я уверял их, что мы не воры и никогда воровством не занимались. Но они снова и снова ссылались на моего брата и говорили: «А почему же тогда твой брат не придет и не подтвердит того, что ты говоришь, письменно или устно?» И действительно, в течение 5 месяцев брат скрывался от милиции. И причина была вовсе не в воровстве, а в том, что все его руки были исколоты, и на них не было живого места. Поэтому он понимал, что как только он явится в милицию, он подпишет себе приговор.
Если его не осудили бы как вора, то осудили бы как наркомана. В милиции сказали нам: «Все ясно, значит, вы воры, это вы, и мы обязательно вас посадим». Однажды, после очередного допроса, по пути домой, мне было очень скверно на душе. Настолько скверно, что я решил повеситься. Я считал, что со смертью окончатся все мои невзгоды, и я не буду больше видеть этих проблем, нахлынувших на меня. Я не буду видеть своего брата за решеткой и ничего того, что видел раньше. В комнате у меня был турник, и на нем висела веревка, на которую я закидывал ногу, чтобы делать растяжку. Кто занимался спортом, тот знает, что это такое. Я уже мысленно представлял себе, как я буду висеть на этом турнике. Но когда я зашел в комнату, веревки на турнике почему-то не было. По-видимому, по какой-то причине я убрал ее раньше. Я стоял в раздумье, сделать мне этот шаг или нет. Но благодарение моему Господу, что в этой комнате я был не один. Я твердо верю, что Господь видел меня там, и Он как бы говорил мне: «Не делай этого». После этого переживания я начал искать Бога, потому что понимал, что самому мне не выйти из этой проблемы. Я стал задумываться о вечности. А если бы я повесился, то куда бы я пошел? Но тут же приходили мысли, оправдывающие меня. Ты же никого не убил и не обворовал. Но я забывал те моменты, когда я грешил и осквернял свое тело вином и наркотиками. Я забывал, когда мы дрались на дискотеках и делали людям зло. Враг душ человеческих, дьявол, просто затмевал в моей памяти все эти беззакония. И вот как-то один из моих друзей сказал: «В нашем училище учится один интересный парень. Он не курит, не пьет, не матерится и не дерется. Он святой. Нам очень нравится, когда он говорит, что он в такой-то день в посте и не идет в столовую. Тогда мы съедаем его порцию». Выслушав такое сообщение, я решил немедленно с ним встретиться. Мой друг добавил, что этому парню лет 15-16. Я спросил, где находится это училище, чтобы мне встретиться с ним, и друг мне все указал. Через какое-то время я встретился с этим парнем. Он назвал себя христианином полного Евангелия. Когда я начал с ним беседовать, он немного мог мне сказать, потому что он был простым христианином, особо не посвященным в глубины Писания. Он просто любил Бога и верил в Него. Но я узнал от него две вещи. Первое — это что я грешник, и второе, что я иду в ад. Уразумев эти две вещи, проблема с милицией как бы отодвинулась в моем сознании на второй план. Дух Святой так заострил слова этого христианина, что я начал самым серьезным образом переживать, как бы мне не попасть в это страшное озеро огненное, пребыванию в котором не будет конца. «Там будет вечный плач и скрежет зубов», — говорил мне этот парень. Затем он добавил: «Приходи в собрание, и ты услышишь об Иисусе Христе. Там есть старшие братья, которые расскажут тебе о Боге больше, чем я, и ты поймешь и уверуешь в Него». В следующее воскресенье я пошел в собрание. Там я услышал удивительную проповедь о Господе Иисусе Христе, о том, что Он настолько возлюбил грешных людей, что отдал свою жизнь за наши грехи на Голгофском кресте. В этот момент я осознал, что я последний грешник, что я недостоин вечной жизни и недостоин Бога. Но Дух Святой постоянно твердил, что Бог именно для того и пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. И как только прозвучал призыв выйти вперед тем, кто хочет покаяться, я вышел и открыл свое сердце для Бога. Я просил: «Иисус, войди в мое сердце и измени меня, грешника». Я глубоко понимал, что сам я не изменюсь, ведь уже были такие попытки, когда я хотел исправиться, но у меня не хватало для этого сил больше, чем на 10 дней.
Затем снова эта ветхая адамовская природа безудержно увлекала меня ко греху. Я сказал: «Только Ты, Иисус, можешь меня изменить». После этого я почувствовал, как Иисус вошел в мое сердце, и радость наполнила все мое существо. Выходя из дома молитвы, я смотрел на небо. Оно показалось мне каким-то более прекрасным, как будто кто-то мне дал другие глаза. Я стал новым человеком. Внутри у меня все поменялось. Библия называет это рождением свыше. С того момента никто никогда не видел меня с сигаретой вот уже на протяжении этих долгих лет. Никто никогда не слышал от меня матерщины. Никто не видел меня с рюмкой водки в руках. Я получил полное освобождение от всех мучивших меня грехов. В моем сердце была радость. Я был счастлив, что стал спасенным человеком, Детем Божиим. Но у меня по-прежнему оставалась проблема. Мой старший брат — наркоман, и его разыскивает милиция. Как меня, так и его должны посадить в тюрьму. Беседуя со старшим братьями, я спросил: «Что мне делать с этой проблемой?» «Тебе нужно молиться Иисусу, который любит тебя». С этого момента я действительно стал взывать к Иисусу, чтобы Он разрешил эту проблему, так как знал, что без Него никто ее не разрешит. И начались твориться чудеса. Однажды милиция все-таки поймала моего брата. Теперь все они были уверены, что смогут воздать ему по заслугам. Но он сказал, что он не вор и никогда воровством не занимался. Они не могли доказать его виновность, потому что действительно к этому делу мы были совершенно непричастны. Но когда он пришел домой, он был сильно удивлен одним необъяснимым явлением, о котором я скажу позже. В Деяниях апостолов написано, что когда ангел выводил Петра из темницы, стражи, охранявшие его, не видели, как он выходил. Я слышал и другие свидетельства о подобных событиях уже в наше время. Что-то похожее произошло и с моим братом. Он рассказывал, что когда он зашел в кабинет, там было много милиционеров. Сразу дополню, что в это время я сильно молился за него с постом и говорил: «Да, Господи, он грешник, он злой человек и преступник, но это мой брат, и я его люблю. Дай, чтобы он вышел оттуда, и ничего не было найдено к обвинению его». Бог видел мое сердце и слышал мою молитву, и принял мой пост. И вот произошло первое чудо. Когда они начали смотреть его руки, то Бог просто-напросто закрыл им глаза. Брат мой потом рассказывал: «Я был удивлен и потрясен. Я видел эти уколы. Они были так явны. Все руки были исколоты, но ни один из милиционеров не заметил того». Брат мой не знал, как объяснить то, что произошло, и сказал, что это не что иное, как чудо.

www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Порядок жизни. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Евангелие Иоанна, 10 глава. Я длинные стихи прочту сейчас. Не написалось кратко. Пусть не обидит никого рассказ, ни самой не сладко. На кладбищах такая тишина. Кладбищенский незыблемый порядок. Здесь все равны. И участь всех одна – лежать спокойно за своей оградкой. Соседа беспокоить не дано, не плачут здесь и не поют здесь песен. День или ночь приходит – все равно, никто не говорит, что дом так тесен. Порядок мертвых груб, жесток, суров, никто не нарушает твердых правил, не разорвет кладбищенских оков, кто был рабом и кто рабами правил. И тишине могильной нет конца. Здесь не звучат призывному набату, не биться радостью людским сердцам, не притянуть руки на помощь брату. Живым не место здесь. Они спешат умершего предать земле подолгу, и рвется их бессмертная душа назад, к живому, пусть и ненадолго. И если кто-то скажет вам, что рад на кладбище бывать, ему не верьте. Я не люблю кладбищенских оград. Не для живых порядок жуткой смерти. Совсем иной порядок мне знаком, где жизнь кричит и плачет и смеется. И тот, кто дверь открыл в родильный дом, с порядком жизни сразу здесь столкнется. По коридору пробегает врач, и день и ночь звонят здесь телефоны. То слышен первый громкий детский плач, то жизнь дающих рвущиеся стоны. Здесь радость с болью рядышком живут, улыбкой сменяются здесь слезы, здесь тихо колыбельную поют, и рано поутру, и вечер поздний. Вопросы здесь приходится решать, чтобы дитя и мать остались живы. И список правил можно нарушать на благо жизни и во имя жизни. Для посторонних глаз все кувырком. Ни тишины здесь нет и ни покоя. Неправда, скажет вам родильный дом, здесь есть порядок, жизнь течет рекою. И хлопанье распахнутых дверей, и перекличка телефонов звонких, и беспокойный крик врача «Скорей!» И женский крик, и первый крик ребенка. Рождающийся жизни пульс во всем. Черты определенного порядка. Покоя нет, не спит родильный дом. Спят матери, и спят младенцы сладко. Не торопитесь и побудьте здесь. Родильный дом вас многому научит. Вам многое расскажет шумный день. Увидите порядок жизни лучший. Услышите, как бьются здесь сердца. Почувствуйте сами боль и муки, поймете вы счастливого отца, что сына или дочку взял на руки. Вы потеряете минутам счет и удивитесь, я вас уверяю, что вам захочется прийти еще в родильный дом, где жизнь есть порядок. Вы слушали? Не мой вопрос в глазах. Родильный дом и кладбище. Что в этом? Я думаю, сказать или не сказать. Но тот, кто слушал, знаю, ждет ответа. Что ж, вам судить, права или не права, но я скажу сейчас безукоризны. Как хочется, чтобы у нас в церквах всегда царил живой порядок жизни, чтобы стучали радостью сердца, чтоб шелестели Библии страницы, чтоб скучного ни одного лица, чтоб кто-то начал Богу вслух молиться, чтоб рамки правил не стесняли нас, и чтоб дыхание в каждом человеке, чтоб жизнь увлекала служение час, чтоб в нас не иссякали жизни реки. Как будто мы уже на небесах. Так хочется живую слышать скрипку, живые слезы видеть на глазах, а на устах рожденную улыбку. Как это сделать, спросите меня? Господь наш благ, и мы в нем так богаты. Попросим, и небесного огня

Я Бог даст сегодня и сестре, и брату. Живая проповедь, живой псалом, и никакой кладбищенской ограды. Тогда любой, входящий в Божий дом, увидит в жизни царственный порядок, захочет вновь прийти, остаться с нами рядом. Аминь.

«Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою». Притчи 21:23.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

Книга Исход, глава 9. «И сказал Господь Моисею, «Пойди к фараону и скажи ему, «Так, — говорит Господь, Бог евреев, — «отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах, будет моровая язва, весьма тяжкая, и разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским, и из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего». И назначил Господь время, сказав, «Завтра сделает это Господь в земле сей». И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский, и скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать, и вот из скота израильтян не умерло ничего. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа. И сказал Господь Моисею и Аарону, «Возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях, и на скоте воспаление с нарывами по всей земле египетской». Они взяли пепла из печи и предстали пред лицо фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, «Завтра встань рано и явись пред лицо фараона и скажи ему, «Так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. Вот, я пошлю завтра, в это самое время, град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в дома, падет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в дома. А кто не обратил сердца своего к слову Господа, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. И сказал Господь Моисею, «Протяни руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской». И протянул Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени ее населения». И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града. И послал фараон и призвал Моисея и Аарона, и сказал им, «На этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божии и град, и отпущу вас, и не буду более удерживать». Моисей сказал ему, «Как скоро я выйду из города,
простру руки мои к Господу, громы прекратятся, и града более не будет, дабы ты узнал, что Господня земля. Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога. Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился. А пшеница и полба не побиты, потому что они были поздние. И вышел Моисей от фараона из города, и простер руки свои к Господу, и прекратились гром и град, и дождь перестал литься на землю. И увидел фараон, что перестал дождь и град и гром, и продолжал грешить, и отягчил сердце свое сам и рабы его. И ожесточилось сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея. Книга Исход, глава 10. «И сказал Господь Моисею: войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои. И чтобы ты рассказывал сыну своему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Так говорит Господь, Бог евреев, долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града. Объест также все деревья, растущие у вас в поле. И наполнит дома твои, дома всех рабов твоих, и дома всех египтян, чего не видали отцы твои, ни отцы отцов твоих со дня, как живут на земле даже до этого дня». Моисей обратился и вышел от фараона. Тогда рабы фараоновы сказали ему: «Долго ли он будет мучить нас? Отпусти этих людей, пусть они совершат служение Господу Богу твоему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» И возвратили Моисея и Аарона к фараону. И фараон сказал им: «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей: «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им: «Пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так как вы этого просили». И выгнали их от фараона. Тогда Господь сказал Моисею: «Протяни руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую и поест всю траву земную и все, что уцелело от града». И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей земле, по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после этого не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревьях, ни на траве полевой во всей земле египетской. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: «Согрешил я перед Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня смерть сию».
Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвигнул Господь с противной стороны западной весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. И сказал Господь Моисею: «Протяни руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Моисей протянул руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Фараон призвал Моисея и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу. Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети пусть идут с вами». Но Моисей сказал: «Дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему. Но доколе придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон: «Пойди от меня, берегись, не являйся больше пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». И сказал Моисей: «Как сказал ты, так и будет. Я не увижу больше лица твоего». Я читаю книгу Исход, главу 11. «И сказал Господь Моисею: еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян, после того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых». И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской и в глазах рабов фараоновых, и в глазах народа. И сказал Моисей: «Так говорит Господь: полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало, и какого более не будет. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, чтобы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь. После сего я и выйду». И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею: «Не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все эти чудеса перед фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей». Книга Исход, глава 12. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: месяц этот да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу израильтян: в 10-й день этого месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз,
и пусть он хранится у вас до 14 дня этого месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в эту самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я в эту самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день этот памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. 7 дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до 7-го дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в 7-й день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому одно, то можно делать вам. Наблюдайте о пресноке, ибо в этот самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день этот в роды ваши, как установление вечное. С 14-го дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21-го дня того же месяца. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества израильтян. Пришлец ли то, или природный житель земли той, ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им: «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите Пасху, и возьмите пучок из сопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы, никто, не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в дома ваши для поражения». Храните это как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте это служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите: «Это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и дома наши избавил». И преклонился народ, и поклонился. И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской,
ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы, и мелкий, и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем». И понес народ тесто свое прежде, нежели оно вскисло, квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Рамсеса в Сокхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий, и крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. И сказал Господь Моисею и Аарону: «Вот устав Пасхи. Никакой иноплеменник не должен есть ее, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее, не выносите мясо вон из дома, и костей ее не сокрушайте. Все общество Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Брак – это путь длиной в жизнь. Это то, что строят и создают оба, преодолевая трудности. Не всегда ожидания совпадают с реальностью, и у кого-то опускаются руки. Американская писательница поделилась своей историей и причинами, почему за брак все же стоит бороться. «И я буду первой, кто скажет, что никогда не думала, что буду так сильно бороться за свой брак. В дни помолвки мне снились звездные мечты о том, как мы с моим будущим мужем будем вместе в полном единении всю нашу жизнь. На самом деле это были большие надежды. Я пришла к выводу, что брак – это одновременно и благословение, и битва, дар и самоотдача, и все это может принести Божью славу. В браке двое становятся одним и соединяются со Христом. По крайней мере, так задумал наш добрый Бог. Но мы знаем, что живем в падшем мире, в котором отношения покрыты шрамами, и нанесенные раны заживают очень долго. Браки могут распадаться после длительного разочарования. Я точно знаю, что моя жизнь шла по рельсам, ведущим к разводу в течение 10 лет. И если бы не Бог, мы, возможно, не были вместе сегодня. У нас есть сильный отец, который сражается за своих детей и каждый день совершает чудеса. Пример – восстановление моего брака. Нет ничего невозможного с ним. Но у нас также есть враг, который не хочет ничего, кроме как разрушить то, что Бог создал. Он сделает все возможное, чтобы привести наш брак к разводу. И обычно он знает, за какие ниточки нужно дергать. Он знает, какие душевные страдания порождает разрыв двух сердец, а также и то, как это может волновать наших детей. Так что слушай внимательно, друг. Мы можем выбирать, чей голос мы послушаем. И важно понимать, что путь, по которому Бог ведет нас, редко бывает легким. Сатана не хочет, чтобы вы склонялись к Богу и боролись за свой брак. Он не хочет, чтобы вы встали на защиту своей семьи и стойко выдержали испытание огня. Он хочет, чтобы вы все бросили. Вот 3 причины, из-за которых за ваш брак необходимо бороться. Первое. Брак помогает нам стать похожими на Иисуса. Я говорю, это нелегко безоговорочно любить кого-то, что бы он ни делал. Наша культура любит продвигать то, что я называю доктриной счастья в супружестве. Если вы недовольны или чувства исчезнут, вы можете якобы выйти из отношений. Но Бог никогда не отворачивается от своих детей, и мы призваны следовать Его примеру в непоколебимой преданности. Библия ясно дает понять, что брак, как и любые настоящие отношения, это не прогулка по парку. Для того, чтобы брак был крепкий, требуются усилия и вложения. Такие слова, как жертва, служение и прощение, чаще всего используются в повседневной супружеской жизни. Важно помнить, что главная цель брака — не дать нам почувствовать себя хорошо, а сделать нас еще больше похожими на Иисуса. Иисус никогда не разлюбит нас. Он постоянно дает свою благодать, даже если мы отворачиваемся. Это ваш выбор — любить своего супруга вне зависимости от наличия романтических чувств. Я могу лично засвидетельствовать об этом. Он смягчил наши сердца, помог мне увидеть мужа новыми глазами и вернул к жизни наши мертвые отношения. Для него нет того, чтобы он не смог воскресить. Всегда есть надежда, дорогой друг.
даже когда твое сердце ранено и разбито. Второе. Крепкий брак побеждает врага. Дьявол трудится над разрывом брака, и причина проста. Браки, построенные на правильном основании, противоречат его планам. Библия говорит: «Ибо где двое или трое собрались во имя Мое, там Я посреди них». Матфея 18:20. В браке два человека всегда объединяются во имя Иисуса, что означает, что Сам Христос находится среди них, куда бы они ни пошли, что бы они ни делали. Можете ли вы представить себе шнур, связанный очень туго? Чтобы разорвать его на части, потребуется много силы. И именно это пытается сделать сатана. Он знает, что намного легче обмануть кого-то, если тот чувствует себя изолированным, особенно в супружеских отношениях. Где враг может разделить, он может и разрушить. Он использует ту же тактику, что и раньше — обвинение, горечь, страх и стыд. Сатана хочет, чтобы мы сражались друг против друга. Но Бог хочет, чтобы мы сражались друг за друга, а также и за Его Царство. Браки, основанные во Христе, — это авторитетная сила, с которой нужно считаться. Третье. Счастье в браке — это награда, за которую стоит бороться. Я никогда не участвовала в войне, но я понимаю, что солдаты, сражающиеся вместе, созидают особую связь. Когда вы проходите через окопы со своим супругом и выходите на другую сторону, возникает чувство близости, которое надежно укрепляет вас как единое целое. Вы прошли через огонь, и теперь можете дать надежду другим, находящимся в самом центре огня. Брак также представляет ясную картину любви агапы для наших детей по сравнению с мирской версией похоти и любви. Брак многократно используется в Библии как иллюстрация взаимоотношения Христа с Церковью. Сравнивая наши отношения со Христом через призму брака, Бог говорит, что отношения с Ним — самые близкие, которые у нас когда-либо будут. Он тот, кто всегда останется верным. Никто не умеет любить таким совершенным образом, но Бог может. Крепкий брак показывает миру и нашим собственным детям сердце преданного и верного Бога. Наша связь с супругом помогает другим примириться с Богом. Независимо от нашего прошлого, у нас есть способность двигаться вперед со Христом и прощать. Настоящая любовь касается не только нас самих. Речь идет о любви к другим, так же, как Иисус любит нас. Брак всегда будет благословением и битвой, но счастье в браке стоит нашей борьбы.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении Радио МВИ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

Руфь. Ветер пустынный, колючий, травы кустарник гнет. Как исполин могучий силой тон задает. Зная, что все подвластно, он с невозмутимостью стонет. Желтый песок и красный гонит, куда-то гонит. В мощном его дуновении слышится жалобный стон. Раненой птице пению больше подобен он. Ну, а потом, как будто хищной злобой ревет. Тучи закрыли солнце, кажется, дождь пойдет. Кто, кто стихиями споря движется, как изваяние? Кто, кто в печали и горе решился на расставание? Глаза, как бездны пустынные, от слез пересохли очи, и скорби невыносимые измучили душу очень. Следы на лице оставили дни, проведенные в битве, уста ее шептать заставили слова знакомой молитвы. Поступью осторожной, силы в себе напрягая, движется по бездорожью, на камни и терни ступая. Кажется, ветер противный сбросит своим дуновением. Не знает в злобе наивной, она идет с дерзновением. Орел, лишь паря в поднебесье, стихией этою спорит. Она душою воскресшей полету орлиному вторит. Лишь у могил склонившись, застыла в оцепенении, и крик из души материнской вырвался на мгновение. Согбенная, выпрямив плечи, в помощь Бога призвав, и в предвкушении встречи она оставляет Моав. Во взоре надежды искрится, ты только оком лишь кинь, смотрите, с полей моавитских идет Вифлеем на Емень. Не надо Моавой крохи, с ней рядом идет чужестранка, чтобы узнали эпохи, кем стала моавитянка.

Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Притчи 21:23.

0: дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Евангелие от Матфея, 3 глава, 8 стих. Слова Иоанна Крестителя. «Сотворите достойный плод покаяния». Сотворите же достойный плод покаяния. Тема сегодняшнего служения, или, можно сказать, тема научения, проповеди, звучит так. «То, что зависит только от тебя». Сегодня я буду говорить о покаянии, но правда хочу отметить, что я буду говорить о нем с двух сторон, или даже, можно сказать, не совсем со стороны, только лишь со стороны, когда мы каемся в своих грехах. И вы поймете. И главный тезис, который я хочу вывести сегодня, и который нам стоит рассмотреть, и я думаю, что я смогу его утвердить на основании Писания и здравого смысла, что покаяние есть то, что полностью зависит от человека. Более того, скажу, покаяние – это главный, если не единственный, атрибут свободы человека. То есть во всем остальном человека свободным назвать нельзя до конца, потому что все предопределено в этом мире, кроме богобоязненности, кроме покаяния. Но чтобы об этом говорить, мы должны рассмотреть это покаяние, эту концепцию с нескольких сторон, более подробно. Когда мы встречаем слово «покаяние» и слово «покайтесь», в Новом Завете оно является переводом греческого слова «метаноя», что буквально означает «перемена мысли». В некоторых английских переводах, когда сказано «покайтесь», написано слово «repent», «обратитесь», то есть «повернитесь», нужно развернуться. Перемена мыслей, которая выражена в определенных действиях и поступках человека. Итак, мы заметили, да, что с греческого языка переводится именно так. Но в то же время мы все осознаем, что проповеди Спасителя нашего и апостольские проповеди на греческом языке не звучали. Они ни теоретически, ни практически не могли звучать на греческом, потому что тогда говорили на арамейском, но также многие отрывки из Писания приводили на иврите. И сегодня известнейшие библеисты, как некий библеист из Москвы, Грилихис, руководитель Московской духовной академии, сделал замечательную реконструкцию слов Нового Завета, где было установлено, что некоторые слова Иисус говорил сугубо на арамейском, а вот сильнейшие его выражения, которые мы называем Нагорной проповедью, они сказаны на древнем иврите, который, конечно же, люди понимали в то время, но не использовали его в бытовых условиях. То есть это придавало его речам особую святость. То есть восстановить его выражения на арамейском языке так, чтобы они звучали и имели смысл, очень трудно. А вот на иврите возможно. Арамейский отличается от иврита тем, что арамейский имеет примесь некоторых арабских слов. Но я вернусь к той мысли, которую я сказал вначале. Мы понимаем, что Евангелие не были эти слова, которые были записаны евангелистами на греческом языке, произносимы на греческом. Значит, переводчик нуждался в том, чтобы подобрать некое адекватное слово, которое бы выражало глубину мысли. Так вот, на иврите используется слово «тшува», что буквально, если взять в контексте прямого перевода, «хазара тшува» означает возвращение к ответу. Возвращение туда, где ты получаешь ответы на все вопросы. Или даже больше можно сказать, оно означает возвращение к ответственности. Обратите на это внимание, возвращение к ответственности – это некий поворот – который отражен и в слове греческом, это некий момент истины, когда человек принимает решение, возвращение к ответственности, то есть принятие решения. Хотя, конечно, в этом слове много граней, как и возвращение на путь Бога, и возвращение как поворот от мертвых дел к вере для язычников. Евреи верили в Бога, им не нужно было к вере в живого Бога поворачиваться, потому что они в Него верили, разумеется. Но язычники служили безгласным идолам, они должны были сделать этот поворот от идолослужения к служению Всевышнему. Так вот, древние утверждали, практически все отцы церкви, что покаяние – это сфера свободы человека, то, что зависит от человека. Приведу вам два примера. Один из них записан в Евангелии от Луки, 18 глава, 17 стих, где говорится, как некий человек, в других Евангелиях он назван богатым человеком, подошел к Иисусу и спросил его, что ему нужно делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Обратите внимание, Спаситель ему ответил, какими словами, если вы помните. Он ему сказал, что «исполняй заповеди». Я прочту буквально для того, чтобы текст был перед нами, 18:17. «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди». «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал, «Все это хранил я, сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал, «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. То есть, смутившись, отошел с печалью. Вот этот человек, он желает быть пригодным для Царства Божия. Он желает, и он чувствует себя внутри, в своем сердце, вот это притяжение, когда Дух Святой влечет его, Божий Дух привлекает человека. Я верю, что Бог это делал во все века, и всегда Дух Божий действовал на земле. Всегда. То есть он сходил на пророков, он также обличал людей. Но в концепции Нового Завета Дух Божий строит храм в сердцах людей. Хотя во все века он воздействовал на сознание человека. Так вот, он чувствует, что в нем что-то есть, что борется, что что-то проблематичное. И он очень хочет познать, как ему войти в жизнь вечную. Как ему войти в то царство, которое грядущее. И Иисус ему говорит, перечисляя заповеди, которые находятся на, как бы мы сказали, на левой скрижали. То есть заповеди по отношению к ближнему. Потом в другом Евангелии прямо так и подчеркнуто. «Возлюби ближнего, как самого себя». То есть он подытоживает эту ситуацию. Но почему-то он не перечисляет заповеди другой скрижали, которые говорят об отношении к Богу. И причем Иисус утверждает, что тебе что-то недостает. И мы понимаем, в чем контекст. Вроде бы человек порядочный все это делает, но богатство стало для него явным нарушением второй заповеди. То есть он совершил внутри себя идолопоклонство, то есть предал части значения целого. То есть он предал тому, что у него есть богатство, значение того, что руководит его жизнью. В одном из апокрифических Евангелий написано так, там более расширено, Иисус ему говорит, «Как же ты говоришь, что соблюл заповеди, если столько вокруг тебя братьев, которые голодны, которые несчастны, которые нуждаются в твоей помощи, как бы человек закрылся и живет по своему распорядку, но Иисус предлагает ему нечто. Освободиться от этого состояния идолопоклонства, к нему богатство стало Богом, он служит мамоне. И мы видим, что этот человек, связанный вервями суетности, услышал то, что и сам давно чувствовал. Богатство было его целью, а значит идолом. И и отошел с печалью. Смотрите, то есть он не принимает решения. Не принимает, ни Иисус его отталкивает, то есть ни Бог этому противится. То есть человек встает перед лицом истины, и что? Не принимает решения. Другая картина, мы не будем читать, но мы все-таки вспомним о персонаже. Это Закхей, Лука 19, стих 8. Вы помните, что там написано: «Половину моего имения раздам нищим, а кого обидел, воздам вчетверо». Да? То есть подобная картина. Закхей чувствовал внутри себя, в сердце, чувствовал сожаление того, как он живет. Увидев Иисуса, поднявшись, помните, на дерево, залевший на дерево, увидел Иисуса, настолько человек уничижил себя, что забрался на дерево, но увидев Иисуса, он действительно принял решение. Как только Иисус вошел к нему в дом, он принимает решение, о котором Господь говорит: «Ныне пришло спасение в дом сей». Мы видим эту картину. У юноши нет решения, у Закхея есть решение. Третий персонаж, о котором я вспомню, это Иуда. О нем в 27 главе Евангелия Матфея утверждается что-то очень особенное. «Тогда Иуда, предавший его, увидел, что он, то есть Иисус, осужден, и, слышите, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали: что нам до того, смотри сам. И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился». Парадоксальная ситуация. Написано: Иуда, раскаявшись, но что-то не произошло в нем, что было бы окончательным действием, которое можно было бы назвать возвращением к ответственности. В чем разница вот в этих словах, которые использованы как раскаяние и покаяние? На первый взгляд, слова даже похожи между собой, но разница весьма значительна. Раскаяние – это сожаление о грехе. Более того, я скажу, это осознание ошибки, осознание того, что ты промахнулся мимо цели, когда уши горят, можно сказать, когда дрожь по телу, когда ужас находит на человеческое естество, он осознает, что то, что он сделал неверно, предал я кровь невинную. То есть раскаяние – это сожаление, это осознание, это чувство, с которым может жить человек, долгое время ходить с ним, переживать его, которое происходит в его душе, выражается в тех или иных действиях, как мы видим у Иуды. И вот разница. Если раскаяние – осознать и сожалеть, то покаяние – это исправить. Раскаяние означает, когда есть мысль: надо возвратиться. Ну, к примеру, надо вернуться. И это чувство производит в человеке Бог. А покаяние – я возвращаюсь. То есть я принимаю решение. Возникает некий вопрос, конечно. 2 Тимофея 2:25, там написано: «Не даст ли Бог покаяние?» Деяния 11:18 написано: «Видно, и язычникам Бог дал покаяние в жизнь». У многих читателей Нового Завета возникает впечатление, что покаяние – это то, что дает Бог. То есть мы уверены в том, что вот да, вот Бог, Он как бы, ну вот как бы Он контролирует все, и человек где-то неволен в том, чтобы, если Бог захотел, чтобы человек покаялся, то человек обязательно покается. Совершенно не так. Что значит дать покаяние? Зависит ли оно от Бога? В каком контексте? А вот именно в том, в котором мы с вами сказали. Дух Святой, придя, обличит во грехе. Вы слышите? Обличит. О неверии, о грехе. Но он никого не сделает христианином без воли человека, который испытает это обличение. Бог дает человеку осознание греха. Вы чувствуете, Бог действительно сверхъестественным образом дает человеку ощутить глубочайшее чувство раскаяния. Как мы читаем про Иуду. «Предал я кровь невинную, и не нужно мне все, что я на этом заработал». То есть не хотел я этого, не желал я этого. Но вот вопрос, что с этим делать дальше, решение принимает только человек. И мы дальше будем с вами смотреть очень интересные вещи. Когда мы говорим о покаянии как возвращении к ответственности, это может сработать не только в нравственном ключе. Это работает вообще в нашей жизни, когда мы принимаем решение. То есть многих изменений в нашей жизни не происходит по той причине, что мы думаем, они должны быть нам внушены свыше. То есть стремление к принятию решений. Но мы посмотрим дальше. Мы к этому еще вернемся. Но не всегда Бог дает человеку чувство сожаления. Или не всегда и не бесконечно, я бы прибавил, Бог дает это осознавать. Помните, есть такое понятие ожесточения сердца. Очень ярко оно выражено, когда повествуется о фараоне, к которому приходил Моисей, с тем, чтобы вывести народ Божий из Египта. Происходят определенные казни, о которых написано в Слове Божьем. То есть наказание одновременно – это знамение для непокорного фараона. Первые 5 казней сопровождаются той мыслью, что ожесточил свое сердце фараон. Слышите? Ожесточил свое сердце фараон. А вот следующие 5 казней, как бы текст меняется. Написано «И Бог ожесточил сердце фараона». Иногда мы думаем, а как же это происходит? Что это такое ожесточение от Бога сердца человеческого? Но дело в том, что ожесточение от Бога – это не активное действие. Это пассивное действие. Я объясню, как это понять. Ожесточить сердце человека, который принял решение противления, означает отступить от него. Означает оставить его в том, в чем он желает находиться. То есть он больше не слышит, не чувствует, не переживает вот этого действия Божьего Духа, которое бы мы назвали или страхом, или сожалением, или внутренним трепетом. Он принял решение быть как камень, то есть не желая отдаться в руки Бога. И через какое-то время мы видим, что такое ожесточенное сердце уже по повелению Божьему остается в том состоянии, в котором оно есть. Бог оставляет человека в его собственном выборе. Еще один текст, который нам будет интересен просто для познавания, Филиппийцам 2 глава, 13 стих. «Потому что Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению». До этого сказано, что со страхом и трепетом нужно совершать свое спасение, потому что Бог производит в вас желание, то есть хотение и действие по своему благоволению. Действительно, это очень непростой текст, и он обладает неким таким как бы свойством, если его невнимательно читать, когда читающий его не разумеет или разумеет таким образом, что Бог производит в нас все – и желание, и действие. То есть, по сути, мы опять видим картину, что нельзя сказать, это зависит от меня. Это не зависит от меня, да? Ну, почему же тогда со страхом и трепетом совершаете спасение, да? На самом деле, производит слово, оно имеет более, ну, скажем, глубокий перевод, более интересный перевод в данном случае. И во многих других местах Библии Нового Завета, где это слово используется, оно переведено большей частью, знаете как? Содействует. Сильно, правда? То есть содействует. Бог создает вокруг человека вас, также переводится как «на вас», «среди вас», потому что этот предлог, который использован, он имеет множество значений «где-то». То есть его можно выбрать, любое слово перевести. Но если понять это глубоко, то есть Бог производит, то есть Он создает нечто, Он создает условия, Он усиливает громкость сигналов в жизни человека, сигналов тревоги. Он использует обстоятельства, Он обличает, в конце концов, Духом Святым, чтобы мы возжелали и сделали согласно Божьему благоволению, то есть той воле, которую Бог имеет к нам. Но решение при этом принимает сам человек. Он принимает решение, и он производит покаяние. Бог изменяет атмосферу вокруг человека, но человек в этой атмосфере волен изменить свои мысли или нет, передумать или нет, принять это или нет, увидеть или нет. И тогда он, если он увидел, он возвращается к ответственности и принимает решение. И я повторю, очень важно. Это не только в нравственных вопросах, но и в любой сфере жизни, где нужно исправление. Вы поймете ценность того, о чем я вам говорю, дослушав до конца. Потому что в любой сфере жизни, где нужно исправление, мы должны познать этот принцип. Но прежде я приведу вам некий древний рассказ, некий древний мидраш, как притча, в которой есть глубокий смысл и насказание, которое мы попробуем увидеть. Это очень древний рассказ о неком человеке по имени Элазар бен Дурдая, который, в общем-то, был человеком, любящим Бога. Наверное, о нем все говорили, что он весьма добрый. Он много помогал, когда была такая возможность и было на то время. Он не пропускал каких-то случаев, где можно сделать доброе дело или что-либо еще. Но у него был один маленький большой недостаток. Он не пропускал ни одной блудницы, с которой бы он не хотел сойтись. Прямо о нем так и говорили. Нет в мире ни одной блудницы, с которой бы он не сошелся. Вот такая была у него страсть. Причем надо отметить, что это был древний мир, и люди жили по закону. Знаете, а по закону, когда ты живешь, можно жить по духу закона, а можно жить как? По букве. А по букве закона можно жить таким образом. Прийти к блуднице, заключить с ней брак, переспать с ней, а потом дать ей разводное письмо. В арабских странах до сих пор это принятая модель поведения. И по закону ты... Все нормально. Опять же, по какому закону? Не по Божьему. По человеческому. Вы помните, мы говорили с вами о Давиде однажды. Вы помните, когда Давид вошел к Версавии, это не был человек прелюбодейного такого склада ума. Ему уже почти 60 лет тогда было. Но он имел глубочайшее убеждение и откровение, что Бог должен произвести наследство. То есть еще не рожден тот, кто сядет на его престоле. И когда он увидел эту женщину, он, будучи пророком, мог предвидеть, увидеть и ощутить, что она и предназначена ему. Но мы знаем, что в то же время он совершил грех. То есть он поторопился, он взял ее раньше времени. И здесь не просто страсть. Здесь некоторые вещи есть, которые можно объяснить с точки зрения закона, который был установлен в то время. Я вам как-то это рассказывал. Что во все времена в Израиле по сегодняшний день есть такое понятие «гет» – разводное письмо. И все, кто уходили на войну, мужчины, оставляли своим женам разводное письмо. Они оставляли его по милости к своим женам. Это было сделано специально, потому что если ты убит, это одно. Женщина становится вдовой. А вот если, не дай Бог, ты пропал без вести, то согласно закону она не имеет права выйти замуж. Сегодня мы имеем социальные службы, ну, в мире в этом не пропадешь. А в том мире это означало конец всему. Это означало нищета, многие проблемы, разрушение, не дай Бог, еще есть дети, которых не на что поднять. А замуж взять ее никто не может, потому что она мужняя жена. То есть у нее есть муж, который пропал без вести. Так вот, поэтому постановление Синедриона того времени приняло решение. Это было даже раньше. И в Библии не раз упоминается, что они написали гет, своим женам, просто мы не всегда можем увидеть в русском тексте это, ну, именно это слово, означающее как разводное письмо. Для того это делалось, как я вам объяснил, чтобы обезопасить женщину. И поэтому Урия, муж Версавии, к которой вошел Давид, формально был с ней разведен. Вы понимаете? И когда Давид послал его на войну вместо убийственное, как мы сказали бы современным языком, подставил его, он был прав, потому что власть царя могла наказать смертью человека, ослушавшегося прямого повеления царя. Он повелел ему что, идти домой? А что сделал Урия? Ослушался. Если царь взбаламышенный человек, он вполне бы, и никто бы не осудил его никогда. Потому что царская власть не конституционная власть. Это монархия, она имеет полномочия высшие. То есть то, что касается царского приказа, даже в Израиле, принималось на уровне решения своего царя. И поэтому Давид, он, ну как бы шел по лезвию ножа, понимаете, да? Вроде бы как бы не нарушаю формально. Но помните, пришел к нему пророк, и рассказав о том, как была украдена овечка у бедняка, Давид сказал: «Достоин смерти такой человек!» А пророк, обернувшись к нему, ответил: «Ты этот человек!» И Давид внутри себя не мог не чувствовать и не знать. Ну вот решения покаяться никак не было. До определенного момента, пока вот все так рухнуло в жизни, а когда все рухнуло, мы знаем, какие катастрофические последствия были для него. Так вот, Лазар, он действовал подобным образом. То есть формально он ничего плохого не делал. Он был мужчиной холостым, ну как холостым, многоженцем, можно сказать, да? То есть если он всех блудниц обошел, платил любые деньги, однажды он узнал, что есть какая-то заморская красавица, она особо хороша, он собрал необходимую сумму, поехал к ней, и вот, ну, она видит, что это человек, исповедующий веру в единого Бога, и однажды она с издевкой ему говорит, буквально с издевкой, что ты будешь отвергнут твоим Богом. Не может Бог такого принять. И вот тогда внутри этого человека что-то оборвалось. В этой истории написано, что буквально жизненные силы изошли из него. Ужас вошел в его сердце, глубокое чувство сожаления, как бы мы сказали, раскаяния. Переживание о содеянном вдруг открылось почему-то из ее слов, что все эти уловки с письмами разводными, то другое, они никакого значения не имеют, и все это формальность, Бог видит сердце. И он все это понял, и этот мидраш рассказывает, эта притча, что он уединился между скал в глубоком ущелье и воззвал не к Богу, а к силам природы. Он сказал: горы, вы понимаете, наверное, здесь в каждой мысли есть иносказание. Он не мог воззвать к Богу, потому что он осознавал, что он сделал много зла в своей жизни. Как бы, знаете, мы ищем обходных путей. Помните, про одного сказано: «Взыскал не Господа, а врачей». Не то чтобы врачей нельзя взыскать, нужно взыскать врачей, нужно к ним обращаться, но болезнь-то этого человека была за конкретный грех. То есть он заболел, один из персонажей Библии, за конкретный грех, но он не решил не каяться, а решил обратиться к врачам. Не помогло. Ну и здесь он как бы идет обходным путем, он в глубоком раскаянии взывает: горы, горы, холмы, горы, помогите мне, попросите Всевышнего о милости ко мне. Ну, а горы отвечают: ты бы за нас попросил, потому что написано, горы сдвинутся и холмы поколеблются. То есть кто мы, чтобы за тебя просить? Тогда он обращается к небу и обращается к земле и получает тот же ответ. Небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда. Куда нам за тебя просить? Тогда воззвал он к солнцу и воззвал к луне, и получает ответ, опять же, из Писания: покраснеет луна и устыдится солнце. И вот самое важное в этой истории, вот эта фраза: и понял он внезапно, это зависит лишь от меня самого. После этих мыслей он опустил голову и заплакал, и рыдал до тех пор, пока душа его не изошла из тела. «И был голос с неба, блажен ты, и Лазар, ты обрел вечный мир», то есть получил прощение. И вот когда читаешь эту историю, восточную историю, особую историю, мы, конечно, верим, что человек может обрести прощение, как и разбойник на кресте. Вот так же этот Лазар обращает свой лик к Богу и выплакивает свою душу в буквальном смысле. Но его плач начинается тогда, когда он понял, что это зависит только от него. Может быть, он плакал от осознания своих грехов. Друзья мои, я вам скажу, он и прежде осознавал свои грехи. Он был человек, ну, как бы мы сказали, религиозный, и он знал, что это грех. Каким-то формальным образом он устраивал свои вот эти путешествия, но он знал, и уверяю вас, он хотел покаяться. Человек знает и хочет измениться, но почему же он прежде не плачет? Есть две причины. Почему человек начинает плакать, когда осознает, что покаяние зависит лишь от него самого? Первое, потому что он думает, что это от него, или думал, что это от него не зависит. И когда он вдруг осознает, он понимает, что он потратил уйму времени в своей жизни в поисках помощи извне. Слышите, я сейчас говорю не только о покаянии от грехов. Я говорю о любом принятии решения в жизни человека, которое нужно для того, чтобы что-то исправить в жизни. Какой-то образ жизни поменять, что-то по-другому построить в своей жизни. Ну и вернемся к тому, что действительно покаяться в чем-то. Вдруг он понял, что потерял огромное количество времени. Потерял огромное количество времени. Почему? Потому что до сих пор он думал, что это от него не зависит. И кто думает, что это от него не зависит? Он будет много времени тратить в поисках помощи извне. Горы, солнце, то есть высоты, личности, светила. Плач о потерянном времени, он даже сильнее, чем плач о самом грехе. Друзья мои, мы согрешаем, но что-то при этом упускаем, когда откладываем. Время, когда мы подобно нищему, просящему подаяния, оно зря потеряно. Что это за время? Когда мы ищем помощи извне, ищем причины, чтобы нам принять решение. Слышите? Вот если бы я был в этой церкви или был бы в этом месте. Ищем людей, способных нам помочь. Помощи извне. Подтолкните меня к решению. Мы ищем людей, способных нам помочь. Мы ищем книги, способные озарить нас. Мы ищем доктрины, порой, знаете, как бывает у людей, к сожалению, я к этому еще вернусь. Вот я вам скажу так, в истинном познании Бога, чем дальше в лес, тем больше дров. Чем дальше в лес, тем больше в лес, понимаете? То есть ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. Нет, когда ты новообращенный, ты знаешь все. Я вам хочу сказать так, 20 лет назад, ну, 15 пускай, я бы вам ответил на каждый стих Ветхого и Нового Завета, если успел прочитать. Сегодня я открываю Новый Завет, я понимаю, что я ничего не знаю. В принципе, я не стесняюсь этого сказать. Тот, кто ищет истину, тот убеждается, что он, ну знаете, как бы он испытывает интеллектуальные сомнения. А они необходимы нам, интеллектуальные сомнения. Они необходимы человеку. Я не говорю сомнения сердцем, при этом мы в Боге не сомневаемся, но в каких-то пониманиях. Так вот, люди говорят, пока я не разберу, пока не пойму все, сколько я сталкиваюсь с этим в жизни. Буквально в моем близком окружении. Я говорю, братья, да что вы никогда все не поймете до конца, если будете с таким настроем. Делай, что знаешь. Ты призван к молитве, молись Богу, естественно. Изучай слово, делай добро людям. Остальное Бог приложит. У нас же какое понимание? Сначала должен понять, а потом буду делать. К крайне ложное понимание, оно почему-то возникло в христианской среде. Это ужасное понимание. Иисус этому не учит. А в Ветхом Завете самая известная фраза еврейского народа. В тот момент, когда Бог даровал закон, они ответили «наасе венишма», что означает «сделаем и послушаем, что дальше». А потом разберемся. То сделаем, что Бог повелел, и поймем. Потом нам Бог откроет. А мы что хотим? По полочкам. Кстати, жизни не хватает. Вот проблема, что не хватает жизни. Просто так человек и умирает, не разобравшись или заблудившись в трех соснах. Но самое-то страшное, что его жизнь так и остается невостребованной. Так вот, сидеть и жаловаться на жизнь, искать причины, побудительные мотивы – это потерянное время, слышите? Ведь мы знаем, что нам нужно изменить. Но тянем время. Ждем какого-то сигнала. Ждем. А его нет. Нет никого. Ни горы, ни солнца, ни моря. И более скажу, никогда не будет. Вот это серьезная вещь, которую нужно принять как откровение от Бога. Это поможет во всех местах жизни. Во всех моментах жизни. Во всех закоулках жизни. Это поможет нам принимать решения, о которых мы думаем, ну что хорошо бы так делать. Хорошо бы так. Это касается всего. Всего. Это вот как, знаете, начну жизнь с понедельника. Я помню, один человек говорил, я очень хочу бросить курить. Ну и говорили ему, а в чем же дело? Ну, говорит, сейчас просто занят очень много работы, и надо вот как только будет у меня отпуск, я смогу бросить курить, потому что для этого нужна подготовка. Какая? Говорит, нужно 3 дня пить. Потому что если я буду 3 дня пить, я потом точно брошу курить. Не, ну в этом есть какая-то определенная логика, я согласен. Клин клином вышибает, но уж очень она определенная. Вот есть что-то в людях такое, что мы ожидаем как вот какую-то помощь извне. На самом деле человек может сделать то, о чем он думает, что ему нужно бросить или начать прямо сейчас. Совершенно спокойно, без всяких проблем. Потому что если в нем есть раскаяние, то есть я, как сказал, чувство сожаления о том, что это не устроено, не сделано, то никогда он не дождется побудительных мотивов, чтобы кто-то подтолкнул его. Бог безучастен будет в этом. Потому что он дал человеку свободу выбора. Иначе человека невозможно судить. Слышите? Нельзя. Он не подсуден. Не за что нас судить, если у нас нет свободы. За что? Сегодня мы говорили о зле. И очень правильно было сказано, для чего нужно зло, чтобы ты избирал добро. Вот здесь, на земле, ты должен научиться избирать добро. Избери добро, чтобы ты жил. И отвергни зло. Как его можно отвергнуть, если ты распознаешь, отличаешь зло от добра? Как ты можешь разобрать или отличить зло от добра? А об откровении свыше. Священное Писание, которое Духом Святым в твоем сердце, эти слова пишет на скрижалях. Итак, первая причина – плакать о потерянном времени. А вторая причина, как мы уже могли понять, это само открытие, что оказывается, все зависит лишь от меня. Вот если мы сейчас вдумаемся в это потрясет нас. Сколько упущенных возможностей. От этого нужно заплакать. Я думал, а оно зависело только от меня. Это удивительное и потрясающее открытие. Есть то, что зависит от меня. Ты грешник, и ты каешься. Ты чувствуешь нужные изменения, и ты принимаешь решения. Другое дело, что Бог посылает помощь тому, кто искренно вступает на этот путь. Он не оставляет человека. Человек не собственными силами это делает. Помните, как сказано, «Слышу в сердце своем, ищите лица моего». И дальше псалмопевец говорит, «И я буду искать лица твоего». То есть невозможно искать лица Божьего, если уже в сердце ты не услышал повеления. То есть никогда это не самоправедность, понимаете? Никак. Потому что невозможно принять решение, если до этого оно не вложено было как сначала смутное, тревожное, а потом все более ясное понимание, как у Иуды. Предал я кровь невинную, он конкретно понимает, в чем он виноват, но он не принимает решение возвратиться к ногам Иисуса. Он не возвращается к ученикам, он в отчаянии заканчивает свою жизнь. Удавился. Так вот, когда приходит понимание, что, оказывается, все зависит и зависело лишь от меня, и на каждом этапе жизни это возможно было изменить, человек осознает, что я грешник, и я совершаю покаяние. То есть я должен вернуться от ответственности. Когда человек осознает, что потратил жизнь и время, и на самом деле только ты был способен направить ее к Богу. Я подчеркиваю, это в наших собственных руках. Иначе нас судить нельзя. Это, конечно, не укладывается в голове для начала. Понимаете, потому что Бог дает нам пережить обличение, но принять решение по тому, что дает Бог, по тем обстоятельствам, которые устраивает Бог, по тем переживаниям, которые дает Бог, может только лично человек. В этом принцип грандиозной свободы. И это единственный, можно сказать, самый высокий критерий суда. Теперь очень интересно. Конечно, он знал, что и раньше согрешил. Он уже имел обличение –

Я уже подробно описал, какие есть идеи, но только в собственной честности и глубоком желании, и самое главное, решимости. Вот эту фразу, которую мы повторяем из проповеди в проповедь, «Святым человека делает решимость». И решимость – это то, что зависит от человека. Бог может создать самые невероятные условия вокруг нас, и при этом ангелы дивятся тому, как в этих условиях, я не знаю, они говорят, шайбу, скажи «да», а человек опять «нет», мимо опять. Вы понимаете? Пока человек ставит себя в зависимость от внешнего, а в том, чтобы изменить что-то или покаяться в чем-то, то есть покаяние – это вернуться к ответственности за свою жизнь, за какую-то часть своей жизни, за какую-то черту своего характера, за что-то, что нужно менять, что ты внутри себя уже чувствуешь как проблеск. Но пока ты ставишь это в зависимость от внешнего, ты всегда найдешь себе оправдание и не способен возвратиться к ответу. Не способен. Итак, сегодня мы говорим о некой тайне покаяния. Я повторю, что начало, исходная точка покаяния – это истинная свобода. Это личное принятие ответственности, что зависит лишь от меня. Наглость грешника заключается в том, что для него нет ни царства, ни суда, понимаете? А значит, для него нет абсолютной реальности, чтобы он понимал, что есть абсолютная реальность, которой ну, нельзя противостоять. Что есть нечто абсолютное, что нельзя обмануть, что нельзя разжалобить. То есть грешник так не мыслит. Но когда человек сталкивается с этой абсолютной реальностью, что он понимает, что невозможно ее подкупить, невозможно повернуть колесо истории, как я говорил, обратно, он преисполняется страхом и молит о милости. И у него никогда не было настоящей твердости, вот если мы возьмем этого Элиазара, да и каждого из нас. Потому что наше нахальство или наглость грешника опирается на мысль, что нас пронесет мимо. Что Бог, Он может весь мир покарать, а меня Он должен простить. Друзья мои, вот эта идеалистическая сказка, что когда я приду на небо, и предстанет передо мной судящий ангел и скажет, почему я тебя должен пустить? Ты скажешь, потому что я верю в Иисуса Христа, который умер за мои грехи. Да, Иисус умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Он искупил наши грехи. Для чего? Чтобы мы не грешили. А если мы произвольно грешим, то не остается платы за грехи. Мы искуплены, наши прошлые грехи прощены, мы введены в новую жизнь. Бог содействует нам, помогает нам, Он за нас, но ответственность на нас, потому что вера без дел мертва. Может ли такая вера спасти тебя? Это очень серьезно. Почему сказано, со страхом и трепетом совершайте собственное спасение? Да, мы уверены в том, только не в себе, а в Боге. Мы уверены, что Бог никогда не отвернется от тех, кто падают и встают. Но не с целью, чтобы упасть. Понимаешь, если ты будешь падать для того, чтобы встать, то есть для того, чтобы бросить курить, надо напиться, понимаете? Что же нам грешить, чтобы приумножилась благодать? Да не будет этого, никак, говорит апостол Павел. Ну, падают, да, это по случайности, в жизни так происходит, но они встают, потому что они на пути. Они осознают этот путь, они стремятся идти по нему, и Бог протягивает к ним руку. Но основная идея греха, друзья мои, знаете какая? Легкомысленность и несерьезность. Вот и все. То есть человек уверен, что нет ничего абсолютного, что нет необратимых процессов, что всегда можно все повернуть обратно, что, ну, Бог же милостивый. Кто-то из вольнодумцев, по-моему, Вольтер сказал, он обязательно меня простит, потому что это его профессия. Мы легкомысленны, и мы находимся в таком состоянии души, поэтому мы не придаем значения. Под словом «грех» я не имею в виду какие-то грехи, которые ну, явные, как блудодеяние и что-либо другое. Нам уже должно думать о других грехах, которые могут стать смертельными для нас, как злоязычие, клевета, сплетни и многое другое, что мы имеем в своей жизни, а что нам иметь не должно, потому

потому что оно против жизни. Слышите? Ярость, гнев, ненависть, не дай Бог, и многое другое. То есть то, что в основном не снаружи, а снутри. Не то, что как бы грех телом. Бывает, грех тела разрешается проще, чем грех души, понимаете? Но это не значит, что мы должны так мыслить, но именно разрешается проще, потому что они всегда быстрее наказуемы. Они наказуемы быстрее, понимаете? Они наказаны, эти люди, наказана их жизнь, испытана, и если она не выдерживает этого напряжения, то разваливается. И вот основная идея греха – это легкомысленность и несерьезность. Нет ничего абсолютного. То есть должно обязательно как-то все устроиться, все будет хорошо. Но первый этап покаяния, когда человек осознает, что я – это я, и отступать некуда. То есть все. И потом человек начинает, как я уже сказал, искать побудительных мотивов, убеждений, воодушевлений, эмоций. Вот если бы жару мало, да, что-то так вот, ну, не хватает мне. Вот если бы такое прославление поярче бы, я бы точно, ну, чтоб со слезьми, понимаешь, покаялся. А нет, не происходит. Так же, как у наркомана не происходит. Вот он первый раз укололся, ему здорово, второй раз – ничего, третий – замечательно, а потом он оставшуюся жизнь ищет того удовольствия, которое он получил в начале. И он уже его не получает, он не может его найти. Точно так же и здесь нам не найти побудительных мотивов, которые бы заставили нас действовать. Слышите, мы ищем чего-то, что бы заставило нас действовать. Людей, которые бы сказали нам правду. Мысли, которые бы заставили нас измениться. Эмоции, которые бы нас встряхнули и дали бы силы вернуться. Мы ищем, конечно же, свой путь. Мы понимаем, что надо что-то делать, но потом осознаем или должны осознать, как тот Элазар. Горы отвергли, моря отвергли. Что нет в мире, в этом мире, ни в чем опоры. Вечности в мире нет. То есть в физическом мире нет вечности, значит, нет опоры. Нет точки, на которую можно опереться и что-то изменить в себе. Когда у тебя уже внутри понятно, открыто. Но этот человек кричит к горам, к долам. Есть еще иллюзия, что кто-то его успокоит. И вдруг, как молния, происходит то, о чем мы сказали. Простой факт. Нет никого, кто может покаять меня. Слышите? Никого в этом мире нет, кто может нас покаять. Никого, кто бы сделал это за нас. Во всем творении, я подчеркиваю, нет никого, кто бы нас пожалел. Ни горы, ни солнце, ни луна, никто. И мы понимаем, это зависит только от меня. Если ты действительно хочешь, то ты не нуждаешься в помощи извне. Это тайна свободы. Если ты действительно хочешь, ты не нуждаешься ни в музыке, которая бы подогрела тебя, ни в обстоятельствах, ни в ком-то, кто бы подталкивал тебя, знаете, всю жизнь толкать. Ни в ком. Как только ты делаешь шаг, сам Бог становится твоим движением. Бог помогает всякому искреннему человеку. Сам Бог становится твоим движением. Есть такие, их много, кто всю жизнь, во всем, я подчеркиваю, не только в духовной жизни, но и в физической, на ступени раскаяния. Человек говорит, хорошо бы было бы вот это сделать. Это надо изменить. Если в нас есть какая-то нужда, мы чувствуем, что нужно что-то менять, это значит, в нас есть уже свобода решения это изменить. Если мы это понимаем, повторю, что очень много таких людей, то всю жизнь во всяком отношении на ступени раскаяния. Но покаяние их не имеет плод. Решение к действительному изменению так и не пришло. Я об этом много проповедую, много говорю о том, что есть величайшая задача в жизни человека, христианина. Это добродетель. Слово «добродетель» переводится как «нравственное совершенство». И сегодня мало людей думает об этом, потому что мы уверены, что все это должно прийти само. Раз
помолился и стал другим. Да ничего так не бывает. Так не бывает. Человек должен трудиться, но для того, чтобы знать, над чем трудиться, он должен быть трезв, с открытыми глазами, он должен быть способен увидеть себя таким, как он есть. Поэтому вот эта категория людей, они не грешат, они ничего плохого не делают, ну все нормально вроде, и они ждут, когда их подтолкнут к чему-то большему. Знаете, оставляют собрания люди, заняты слишком, кто тем, кто другим, кто просто устал, кто, наоборот, поднялся во внутреннем таком чувстве, совершает какие-то дела, делает работу, зарабатывает деньги, бизнес, все здорово. В душе понимают, что нужно больше, конечно, Слову Божьему уделять, нужно молиться больше. Ну, понимают, что жизнь-то скоротечна, это сейчас ты ешь, спишь, а потом что? А с душой что? Но они ждут, когда кто-то подскажет, подтолкнет, научит, сделает что-то внутреннее или внешнее, или жизнь заставит. Они в поиске, в путанности мысли, в неврозах, в нервозности, в постоянных поисках истины. Но сами эти поиски – самообман и ложь. Потому что все приходящее, нет в мире ничего, что могло бы на самом деле нам помочь. Потому что только Бог вечен, и Он не вмешивается, подчеркиваю, в свободный выбор человека, но помогает тому, кто уже хочет исполнить Божью волю и хочет исполнять ее лучшим образом. Вот эта притча, которую мы слышали, ее можно много анализировать, потому что ну, мы видим тот же самый пример из Евангелия, когда разбойник, распятый на кресте, обратился к Спасителю и был помилован. То есть несколько минут его жизни – изменили его жизнь. Я задаю вопрос. Когда жизнь человека засчитана? То есть засчитана в каком плане? То есть засчитал Бог жизнь как, ну, как сданный экзамен, понимаете, да? Ну, сдал, прошел, сдал. Ведь мы туда проходим, Спаситель нам открывает путь, дает благодать, чтобы этим путем идти. Но каждый ответит за свои дела. Каждый даст за себя отчет. Так вот, как понять, вот, чтобы жизнь была засчитана? Что это такое? И вот мы видим этого разбойника на кресте буквально несколько минут, 2-3 минуты, да? Что-то в его душе происходит, что-то меняется. Он видит в Иисусе долгожданного царя Израиля, Мессию. Он видит того, кто устанавливает, и того, кто вводит в Царство Божие человечество. И он получает обетование о прощении, заметьте. Ныне же будешь со мною в раю. Одна минута принятого решения. Но одна минута принятого решения, когда ты возвращаешься к ответу, когда произошло исправление прошлого. Слышите? Тогда все прошлое можно оправдать. Вот что такое оправдание через покаяние, через веру. То есть человек жил в грехе, и его жизнь не подлежит смыслу, в ней нет смысла, потому что все в творении оценивается по назначению. Ну, то есть Бог создал, и все, что сотворено в этом мире, должно нести что? Свое предназначение. Творение судится по тому, как оно использовало эту возможность, ну, если оно одушевленное, или соответствует ли оно цели творения. Очень просто. Ну, если мы берем человеческое творение, я взял очки, если в них разбиты стекла, что будет с ними? Ну, в лучшем случае поменяю, а в обычном выкину. Правильно ведь? Сотворенное моей рукой или рукой какого-то мастера не соответствует цели творения. Так вот, если не соответствует цели творения, все в этом мире должно соответствовать цели творения. Так вот, если жизнь вне приближения к Творцу, потому что Бог предназначил для нас единую цель. Он хочет нам дать абсолютное благо, приблизить к себе. Благо дать. Дать это благо и этим путем приблизить к себе нас. Но это невозможно приблизить только лишь юридическим путем. Ну, то есть, как бы юридический путь, вы понимаете, что это такое. Когда тебя вывели из тюрьмы, амнистировали, но каким ты был, таким остался. Потому что в духовном мире сближаются по сходству. Вот для этого нам дано действие Духа Святого, который побуждает нас, но
ответственные решения принимает человеческая душа. И вот этот человек плакал до тех пор, пока душа не покинула тело. И это маленькое время его плача сделало его жизнь беспутную, как ни парадоксально, за считанной. Потому что зло он смог превратить свободой своей воли в добро. Слышите, какая власть в свободе человека? Только человек может изменить вот это неизменяемое вообще природное состояние через искреннее возвращение к ответу, через покаяние. Жизнь может быть засчитана как фатальная ошибка, а может быть засчитана как то, что в конечном итоге привело к Богу, когда ты каешься не из страха, чувствуете, а из любви. Не из страха наказания только, но из любви, из своего стремления. Может быть, из последних сил, но помни, что эти силы в тебе есть. Аминь.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Из Кувернера я поехал в Декалб. Этот городок находился в 16 милях к северу от Кувернера. Здесь находилась пресвитерианская церковь, в которой был свой пастор. Церковь была маленькой, и создавалось впечатление, что пастор не имел особого влияния на людей, хотя это был очень хороший человек. Я начал проводить собрания в Декалбе в разных частях этого небольшого городка, где люди проживали на некотором расстоянии друг от друга. Это было новое поселение, и дороги там только начали прокладывать. Пробуждение началось мгновенно и распространилось с великой силой во всех районах городка. За несколько лет до этого там уже было пробуждение, благодаря труду методистов. Оно проводилось с большим пылом и рвением. Трудясь в Декалбе, я познакомился с мистером Ф. из Огденбурга. Он услышал о пробуждении в Декалбе и проехал 16 миль, чтобы увидеть все своими глазами. Мистер Ф. был богатым и щедрым человеком и предложил мне быть его миссионером, то есть трудиться в городах того региона, а он будет мне платить зарплату. Однако я отказался от обязательств проповедовать в каком-то конкретном месте или ограничивать свои труды любыми рамками. Мистер Ф. провел у меня несколько дней, посещал дома людей и присутствовал на наших собраниях. Он получил образование в Филадельфии, и его преподавателями были представители старой пресвитерианской школы. Сам же он был старейшиной пресвитерианской церкви в Огденсбурге. Уезжая, он оставил мне конверт, в котором лежало $30. Несколько дней спустя он снова приехал и провел 2 или 3 дня в нашем городе, посещая наши собрания. Он очень заинтересовался всем происходящим. Уезжая, снова оставил конверт, в котором было $30. Таким образом, у меня появилось $60, на которые я сразу же купил повозку. До этого у меня была только лошадь, поэтому мы с женой преодолевали очень длинные расстояния пешком, добираясь до места проведения собраний. Пробуждение достигло очень большой силы в церкви той местности. Старейшина по имени Б, по сравнению с остальными, очень изменился, став абсолютно новым человеком. Это глубоко подействовало на остальных. В один из субботних вечеров меня навестил немецкий портной по имени Ф. Он сказал, что его прислал огденсбургский помещик снять с меня мерки для пошива одежды. Моя одежда была сильно изношена, и ранее я говорил Господу, что нуждаюсь в новой одежде. Мистер Ф. это заметил и прислал ко мне портного католика. Я попросил его остаться у меня до понедельника, так как хотел, чтобы он был на воскресном служении. Портной согласился. В тот же день приехали и другие люди из Огденсбурга. Старейшина С., который был в той же церкви, что и мистер Ф., и сын старейшины С. Это был молодой человек, который еще не примирился с Господом. Старейшина С. посетил утреннее собрание в воскресенье, а в перерыве между собраниями его пригласил к себе домой для отдыха старейшина Б. Этот человек был исполнен Святого Духа. По пути к дому он проповедовал старейшине С., который сильно охладел в вере. Эта проповедь глубоко тронула старейшину С. Когда они вошли в дом, стол уже был накрыт. Приблизившись к столу, старейшина С. спросил хозяина: «Как тебе удалось так исполниться духом?» Старейшина Б. ответил: «Я перестал обманывать Бога. Всю свою христианскую жизнь я противился и просил Бога о том, чего, в общем-то, не хотел иметь. Продолжая молиться так, как другие люди, часто был неискренним, что в действительности было обманом Бога. Но как только решил, что больше никогда не попрошу у Бога того, чего на самом деле не хочу, Бог сразу же мне ответил, и Дух сошел на меня».
Таким образом, я исполнился Святым Духом. В этот момент мистер С, который еще не начал есть, отодвинул стул, упал на колени и стал исповедоваться в том, как он обманывал Бога, лицемерил в своих молитвах и в жизни. В тот же момент на него сошел Святой Дух и наполнил его так, что он едва мог стоять. После обеда люди собрались на второе служение. Я стоял за кафедрой, читая гимн, и услышал, как кто-то громко разговаривает, приближаясь к зданию, потому что двери и окна были открытыми. Зашли два человека. Это были старейшина Б, которого я знал, и еще один человек, незнакомый мне. Зайдя в здание, он сразу же посмотрел на меня, подошел к кафедре, взял под руки и, приподняв, сказал: «Да благословит вас Господь! Да благословит вас Господь!» Затем он рассказал мне и людям о том, что Господь только что совершил в его жизни. Его лицо сияло. Он настолько изменился, что знавшие его были сильно изумлены, увидев явную перемену. Его сын, который не знал об изменениях, произошедших с отцом, увидев, услышав его, поднялся и выбежал из церкви. Отец закричал: «Не уходи, сынок! Я никогда в своей жизни тебя так сильно не любил, как сейчас!» Он продолжал говорить, и удивительная сила звучала в его голосе. Все были тронуты. Его сын не выдержал и разрыдался. Вскоре поднялся портной мистер Ф, который был по вероисповеданию католик. Он сказал: «Я должен рассказать вам, что Господь сделал для моей души. Я был воспитан в католической семье, но никогда не читал Библию. Мне говорили, что если сделаю это, то дьявол меня живьем сведет в могилу. Иногда, когда я дерзал взглянуть на Библию, мне казалось, будто дьявол стоит у меня за спиной и наблюдает. Но я понял, что это заблуждение». И тогда он засвидетельствовал о том, что Господь сделал в его жизни прямо на этом месте. Мистер Ф. ясно осознал, что Иисус Христос дарует ему спасение. Всем было очевидно, что он искренне покаялся. Это произвело большое впечатление на прихожан. Я не мог проповедовать, и ход служения пошел в том направлении, которое указал Господь. Я спокойно сидел и наблюдал за тем, как осуществляется спасение Божье. На протяжении всего служения поднимались и свидетельствовали все больше людей. Они говорили о том, как Господь преобразил жизнь каждого из них. Их откровения производили все большее и большее впечатление. Действие Святого Духа, обличающего в грехах и преобразующего жизни грешников, стало совершенно непредсказуемым. Такого мне видеть еще не приходилось. На следующий день старейшина С возвратился в Огденсбург, но я понял, что по пути домой он заезжал в разные места, беседовал и молился с разными людьми. Таким образом, пробуждение распространилось до Огденсбурга. В начале октября в Ютике было собрание Совета Духовенства, которому я тоже принадлежал. Вместе с женой мы поехали туда, чтобы побывать на съезде и посетить семью ее отца, которая жила поблизости. Мой учитель богословия, мистер Гейл, уехал из Адамса вскоре после меня. Он переехал в маленький фермерский городок, расположенный на западе Анейт-Каунти. Там он пытался восстановить свое здоровье, а также обучал некоторых молодых людей, которые желали проповедовать Евангелие. Несколько дней я провел на съезде Совета Духовенства в Ютике, а затем отправился на мое прежнее место труда в Сент-Лоренс-Каунти. Не проехав и дюжины миль,
мы встретили мистера Гейла, который направлялся в Ютику. Он спрыгнул с повозки и сказал: «Да благословит вас Бог, брат Финей! Я ехал на съезд духовенства, чтобы вас там увидеть. Вы должны поехать со мной. Отказа не приму, так как я понял, что все еще не родился свыше». На днях я написал письмо в Адамс, желая связаться с вами. Мне хочется рассказать обо всем, что произошло со мной. Он был очень настойчив, поэтому я согласился, и мы сразу поехали в Уэстерн. Размышляя о событиях, произошедших в ходе пробуждения в Джефферсоне и Сент-Лоренс-Каунти, я хочу особо подчеркнуть роль Святого Духа в этом процессе. Очень хотелось бы, чтобы из моего рассказа о тех пробуждениях, свидетелем которых я стал, читатель четко понял, что я всегда уделял этому явлению самое пристальное внимание. Самым важным для меня является то, что лежит в основе этого движения и направляет его благодаря эффективным методам, без которых ничего не было бы достигнуто. Я не однажды говорил о том, что отличительной чертой тех пробуждений являлось преобладание молитвенного духа. Новообращенные весьма усердно упражнялись в молитве. Иногда они проводили в молитве целые ночи, не поднимаясь с колен до тех пор, пока их физические силы не истощались. Воздействие Святого Духа на христиан было настолько велико, что, казалось, они несли на себе всю тяжесть борьбы за бессмертные души людей. Среди христиан было довольно распространено вставать на колени и молиться всякий раз, когда они даже случайно встречались. Мало того, что молитвенные собрания проводились все чаще, приобретали огромную важность, привлекали все больше людей, они еще дали толчок развитию личной молитвы, в которой христиане проводили долгие часы. Среди людей царил мощный дух тайной молитвы. Также соглашались молиться по двое или трое. Как сказано, «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Например, если таким образом молились о каком-то человеке, то такая молитва всегда одерживала победу. Свидетельства о полученных ответах на молитвы были слышны со всех сторон. Так что каждый признавал, что Бог отвечает ежедневно и ежечасно. Если происходило что-то такое, что несло угрозу духовному труду, или возникал некий горький корень, либо появлялась тенденция к фанатизму и беспорядку, христиане сразу же реагировали, начиная в молитве просить Бога, чтобы Он направил их на путь истины и взял все под свой контроль. Было удивительно видеть, как Бог убирал препятствия с пути в ответ на молитву. Исходя из своего личного опыта, должен признать, что если бы не молитвенный дух, я бы ничего не мог сделать. Если бы я потерял на день или на час дух благодати и молитвы, то был бы не способен проповедовать с силой и эффективностью или посредством личной беседы приобретать души людей. На протяжении нескольких недель, перед тем, как ехать на съезд духовенства, я проводил очень много времени в молитве. Я так много молился, буквально сгибаясь под грузом ответственности за бессмертные души окружающих, что молитва стала непрерывной. Некоторые из переживаний настораживали меня, так как они были для меня новыми. Иногда на меня сходил дух настойчивости в такой степени, что я говорил Богу: «Ты обещал ответить на молитвы, и не можешь мне отказать». Была уверенность, что Он меня слышит, и, будучи верным своим обещаниям, не может не ответить мне. И я часто говорил Богу: «Надеюсь, ты не думаешь, что мне можно отказать. Я пришел с твоими верными обещаниями в своей руке. Мне нельзя отказывать».
Не могу выразить, насколько абсурдным выглядело для меня неверие, и каким уверенным я был в том, что Бог ответит на молитву. Те просьбы, которые приносились Богу изо дня в день, из часа в час, выражались в большой настойчивости и вере. Я не знал, каким будет ответ, откуда он придет и когда. У меня было такое впечатление, что ответ близко, возможно, у двери, и я укреплялся в божественной жизни, которая вступила в мощную борьбу с силами тьмы. Я ожидал увидеть мощное излияние Духа Божьего в той новой местности, где я трудился».

Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Чарльза Финея вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

приветствую тебя. Как поживаешь? Хотелось бы поговорить с тобой, но временем ты не располагаешь, поэтому пишу тебе домой. Я и вчера был у твоей постели и ждал, когда расстанешься со сном, чтоб сил придать уверенности в деле и одарить счастливым новым днем. Но ты к стене лицом отворотился, чтоб сон продлить на несколько минут. А я стоял и ждал, не торопился. Так люди на земле не ждут. Потом и вовсе времени не стало, ты мылся, одевался и ушел. Но беглый взгляд твой в зеркале усталый сказал мне, что не все так хорошо. На миг твой взгляд упал на мое слово, я думал, ты поговоришь со мной, я был готов тебя утешить снова, но нет, ты так увлекся суетой. И днем, мой друг, я вновь и вновь пытался вступить с тобой в полезный разговор. Я ждал, я ни на миг не отлучался, но не меня искал твой слабый взор. А если весть к тебе пришла плохая, и слезы побежали в два ручья, я так хотел их вытереть, мечтая, что наконец-то пригодился я. Я отвлекал тебя от мрачных мыслей, я солнышко лучами согревал, я сделал так, чтобы радуга повисла, как разноцветный горный перевал. Я ветерок тебе послал навстречу, и дождь пролил обильной стороной. Все птицы пели песни целый вечер, но все же ты не говорил со мной. И даже вечером, придя с работы, ты не был почему-то друг со мной, и в спешке, приняв ужин без заботы, вдруг вканул в телевизор с головой. Программа увлекла тебя надолго, она важна, как видно, для тебя. Она важнее разговора с Богом. Зачем ты игнорируешь меня? Или уйма дел, что ты хотел закончить, настолько же важны сейчас, чтоб переделать их не хватит ночи, а ты уже не размыкаешь глаз. Ты выбился из сил, я понимаю, изнемогая, бросился в постель, меня, увы, совсем не замечая, а я так много выслушать хотел. Мысль обо мне мелькнула на мгновение, но это было сквозь пространство сна. И к моему большому сожалению, он сразу одолел тебя до дна. За целый день не проронил ни слова. За что же ты не любишь так меня? Но завтра я опять приду, чтоб снова благословить тебя в начале дня. Общение нам обоим нужно и полезно. Я рядом буду, и я тебя дождусь. Вдвоем, поверь, нам будет интересно. С любовью, твой Спаситель, твой Иисус. Аминь.

Пути Господни неисповедимы. Нам трудно их понять своим умом. Не знаем мы, где горы, где низины, где горе обернется нам добром. Твои глаза совсем не наши очи, и мысли наши ниже, чем твои. Ведь иногда день отличить от ночи без помощи твоей не можем мы. Порою думаем, что мы тебе угодны, что надо так и эдак и вот так. В глазах у нас пути все наши ровны, хотя искривлены в твоих глазах. Нам кажется, что мы взлетаем выше, не замечая гордости за собой, но пред тобою падаем все ниже, и ты спешишь поднять своей рукой. Не знаем мы, когда паденья — взлеты, когда подъем и крах, а слезы — смех. Не знаем мы, где ждут нас повороты, где унижение превращается в успех.

Римский император Аврелий когда-то сказал: «Ваша жизнь есть то, что из нее делают наши мысли». А Ральф Эмерсон сказал, что человек есть то, о чем он думает в течение дня. Наши поступки и слова — это то, о чем мы думаем. Наши мысли определяют нашу жизнь. О чем мы думаем, тем мы и живем. Цель Бога, чтобы мы имели ум Христов. Чтобы изменилась жизнь, изменяй свои мысли. Преобразовывай свои мысли через Слово Божье. О плохом думать легко. Неправильные мысли формируют неправильные поступки. Господь же учит нас жить и думать по-новому, в соответствии со Словом Божьим. Определенный образ мыслей ведет к определенному образу жизни. Мысли — это движущая сила наших поступков. К чему ведут помышления плотские и помышления духовные? Помышления плотские отделяют нас от Бога, убивают в нас духовную жизнь, приводят к духовной смерти. Они убивают в нас Божью любовь, веру, все, что пришло от Бога. Духовные помышления приносят жизнь с избытком. Куда стремятся наши мысли, туда мы и движемся. Двигайся в том направлении, которое указывает Господь. Искать Царство Божьего, думать о духовных вещах, стремиться к горнему, хранить свое сердце. Сердце — это наш дух и мышление. Когда мы думаем о духовном, наше мышление преобразовывается, и приходят жизнь и мир Божий. Мир Божий — это доверие Богу. Неверие — независимость от Бога. Только духовные помышления приводят к исполнению Божьей воли. Не исполняя Божью волю, мы находимся в бунте против Бога и становимся Его противниками. Вражда, неприязнь, ненависть — находиться в состоянии войны с кем-то. Плотские мысли не могут подчиниться Богу. Поэтому тебе не хочется молиться, читать Слово. Но мы ничего не должны плоти. Иисус заплатил за нас полностью. Мы имеем свободу и победу в Духе. Мы живем не для себя, а для Него. Духовное помышление, когда мы думаем о Боге, о том, что Он сделал для нас. Мы познаем Его, погружаемся в Его любовь. Тогда приходит вера, доверие Богу, меняются убеждения. Это несет мир, здоровье и радость. У Бога есть прекрасный план для каждого, но дьявол пытается его украсть через нашу плоть. Плотские помышления являются преградой для исполнения Божьего плана. Когда мы полностью отдаем Богу всю свою жизнь, делаем Его Господином всей нашей жизни, тогда мы сможем исполнить Его волю, и все, что Он приготовил для нас, исполнится.

Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Притчи 21:23.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Откроем первую главу книги «Деяния» и прочтем первые два стиха. В этих стихах я хочу обратить ваше внимание на одну короткую, но многозначительную фразу во втором стихе. Читаю с первого стиха. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и учил от начала до того дня, в который вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых избрал». Вот на этих словах я и хочу остановиться и поразмышлять над их значением. «Дав святым духом повеление апостолам». На первый взгляд эти слова кажутся нам, если не странными, то, может быть, лишними, или, по крайней мере, не совсем понятными. Выходит, что воскресший Христос зависит от Духа Святого. Вы заметили, Он наставляет Своих учеников посредством Духа Святого. Но если вы внимательно прочтете четырех евангелистов, Матфея, Марка, Луку и Иоанна, повествующих о земной жизни и служении Иисуса Христа, то вы увидите, какую важную роль Дух Святой сыграл в жизни Иисуса. От самого рождения и до восхищения на небо между человеком Иисусом Христом и Духом Святым были удивительные взаимоотношения. На эту истину мы не обращаем должного внимания. Если мы вникнем в нее, то обнаружим, насколько она важна для нас. Если мы поймем, какого рода взаимоотношения были между Иисусом Христом и Духом Святым, то нам понятнее станет, каким должно быть отношение чада Божьего к Духу Святому. И в этом наш Господь Иисус Христос является наивысшим примером. Во-первых, следует отметить, что служение Духа Святого резко изменяется с явлением на землю Иисуса Христа. И снова после того, как Христос оставляет землю после Его вознесения, действие и служение Духа Святого опять значительно изменяется. И вот несмотря на то, что Его служение в течение ветхозаветного периода, в течение периода земной жизни Иисуса Христа и после Дня Пятидесятницы разные, одно ясно, что Дух Святой всегда был заинтересован в делах человека. Нам очень важно усвоить эти три аспекта действия Духа Святого и разницу между ними. Если мы этого не сделаем, то у нас все перепутается. У нас будет неправильное представление как о самой личности Духа Святого, так и о Его служении. Например, служение и действие Духа Святого сегодня отличается от Его служения и действия во времена Ветхого Завета или в дни жизни на земле Сына Божьего. В Ветхом Завете Дух Святой не сходил на людей, исполнял их и давал силу для какого-то специального труда или служения. Но оно всегда было временным, особым, ограниченным. Например, Дух Святой говорил через пророков. Он не сходил на них, делая их способными к определенному делу. О Гедеоне сказано, что Дух Господень объял его, и это сделало его способным к битве с врагом. Слово «объять» значит «одеть». Дух Святой объял, то есть одел, окутал его собой, как одеждой. О Самсоне сказано, что сошел на него Дух Святой, или Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. Тоже мы читаем о тех, которые были заняты работами при сооружении скинии. Сказано, что они были исполнены Духом Святым. В книге «Исход» написано, что Дух Святой исполнил Веселиила, и таким образом сделал его способным работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставления и резать дерево для всякого дела. Так что вся работа в Скинии была результатом мудрости, знания и искусства, данных Духом Святым. Но эти действия Духа Святого всегда были ограниченными только на определенное время. Можно было привести целый ряд других примеров действий и служений Духа Святого на протяжении Ветхого Заветного периода. Например, 88 раз Дух Святой определенно упоминается в Ветхом Завете. И все эти случаи говорят нам о том, что Дух Святой всегда был заинтересован человеком и оказывал ему содействие для его блага. Но что следует особо отметить о служении Духа Святого в Ветхом Завете, это его непостоянное пребывание на земле. Время от времени он посещал человека, но только в особых случаях. Например, если бы у нас не было Нового Завета, если бы не было того, что Иисус Христос сам учил о Духе Святом, и что учили апостолы после сошествия Духа Святого в своих посланиях, и особенно в книге Деяний, то у нас было бы очень ограниченное понятие о нем. Из сказанного о Духе Святом в Ветхом Завете вряд ли мы догадались бы, что он является личностью. Мы сочли бы его просто за божественную силу или влияние. И вот, раскрывая первые страницы Нового Завета, нельзя не заметить, что Духу Святому отведена новая роль. В Евангелиях мы видим его новую роль главным образом по отношению к Иисусу Христу. А в книге Деяния, начиная с второй главы, по отношению ко всему роду человеческому. Моя молитва Господу, чтобы мы проникли в эту важную истину при помощи Духа Святого. И разумеется, что нашу беседу мы ограничим исключительно Словом Божьим. Давайте начнем с самого начала, а именно с рождения Иисуса Христа. Наш Господь Иисус Христос был зачат от Духа Святого. Его рождение было сверхъестественным. Оно произошло при содействии Духа Святого. В Евангелии от Луки, в 1 главе, стих 35, мы читаем о том, как ангел Господень посетил Марию и сказал ей: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Тайну эту мы, конечно, не в состоянии постигнуть нашим человеческим умом. Как может святой безгрешный человек родиться от женщины, которая принадлежала греховному роду человеческому? В том, что Мария была необыкновенной, самой преданной Господу женщиной того времени, нет никакого сомнения. Однако это не значит, что она не имела той же греховной натуры, как и все мы имеем. Один единственный из всего рода человеческого, в котором не было греха, это Иисус Христос, Сын Божий. Поэтому его зачатие и рождение является величайшей тайной и чудом. Это единственное чудо в истории человечества, которое никогда не повторилось и больше не повторится. Но сказав это, тем не менее, оно сравнимо с переживанием человека, родившегося свыше. Чадо Божие тоже переживает рождение свыше при содействии Духа Святого. Христос сказал, если человек не родится от Духа, то он не может войти в Царствие Божие, ибо рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. И вот это рождение от Духа, возлюбленные, является величайшим чудом, который может пережить человек. В этом смысле можно сказать, что каждый раз, когда душа рождается свыше от Духа Святого и становится новым творением во Христе Иисусе, происходит чудо воплощения. Дух Святой поселяется в таком человеке. И один Дух Святой может совершить это чудо, точно так же, как Он совершил чудо при зачатии и рождении Иисуса Христа. Подумайте, дорогие мои, что в этих наших греховных сосудах Духом Святым насаждено семя нетленное и жизнь вечная. В результате этого насаждения рождается новое создание. И хотя человек, переживший это чудо, кажется таким несовершенным существом, тем не менее, пребывающее в нем есть это святое и божественное семя. Об этом Иоанн говорит в своем послании, в первом послании, в 3 главе, 9 стихе. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Да, сам человек способен грешить, так как он живет во плоти греховной, но новое создание, насажденное в нем, не может, ибо его автор и создатель – Дух Святой. В этом наше возрождение подобно его рождению. Оно сверхъестественно, и оно от Духа Святого, и поэтому автор послания к евреям говорит, «Ибо и освящающий, и освящаемые – все от единого». Поэтому он не стыдится называть их братьями. Но дальше заметьте, что наш Господь Иисус Христос был помазан Духом Святым. Дух Божий пребывал на нем. Все четыре евангелиста говорят о том, как Дух Святой снизошел с неба на Иисуса, когда он был крещен в Иордане Иоанном Крестителем. Он сошел в телесном виде, как голубь. Но в связи с этим событием один только Иоанн в своем Евангелии добавляет нечто весьма значительное. Я читаю из первой главы Евангелия от Иоанна, с 31 стиха. «И свидетельствовал Иоанн, говоря», речь идет здесь об Иоанне Крестителе, «я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот и есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Вы обратили внимание на слово «пребывающего»? Оно повторяется два раза. Матфей, Марк и Лука говорят, что Дух Святой не шел на него, как голубь не спускался на него. А Иоанн добавляет, что он пребывал на нем, то есть остался, остановился на Иисусе Христе. Возлюбленные, впервые со времени Едемского сада, с момента грехопадения, Дух Святой нашел человека, в котором он мог пребывать. Как мы же отметили, в течение Ветхого Заветного периода Дух Святой посещал землю от времени до времени, когда в этом была необходимость, всегда с особой миссией для особого служения и всегда на ограниченное время. После чего он покидал землю и возвращался на небо, подобно голубю, выпущенному Ноем из ковчега и не нашедшему места покоя для ног своих, что заставило его возвратиться к Ною в ковчег, так и Дух Святой в период Ветхого Завета – до явления Иисуса Христа не находил места для обитания на земле и должен был возвратиться в небесный ковчег к Отцу Небесному. Но вот когда наш чудный примиритель, человек Иисус Христос, пришел на эту землю, впервые в истории рода человеческого Дух Святой нисходит с неба в виде голубя и уже больше не возвращается туда обратно на небо. «Я видел Духа, сходящего и пребывающего на нем». Ни на одном человеке Дух Святой так не пребывал, ни на Моисее, ни на Давиде, ни на Самуиле, ни на других пророках. Ни на ком из них Дух Святой не мог пребывать. Почему? Возлюбленные, умилостивление за грех не было совершено. Дух Святой может только в чистом, святом, безгрешном сосуде пребывать. Первым и единственным был Господь Иисус Христос. В связи с этим событием, сошествие Духа Святого в виде голубя на Господа Иисуса Христа, был глас с неба глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Это был голос Отца о Сыне Своем, в котором не было ни пятна, ни порока. И этот глас ободрения последовал сразу же после того, как Дух Святой сошел на него и пребывал на нем. Дух Святой нашел, наконец, для себя место покоя. Но как мы можем сравнить это событие в жизни нашего Господа с нашим переживанием? Можем ли мы найти в нем подобие с переживаемым нами? Да, можем. В этом, возлюбленные, и заключается величайшая милость и благодать Божия, что теперь Дух Святой не только пребывает с каждым искупленным чадом Божьим, но Он живет в нем. Вы слышали? Чадо Божие, в тебе живет Дух Святой. Это не какая-нибудь фантазия, придуманная нами. Нет, это факт. Слушайте, что говорит Сын Божий. Сам наш Господь Иисус Христос, это Его слова. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Вы слышите? «Он с вами пребывает и в вас будет». Когда это произошло? Ведь об этом пророчествовали древние. Этого ожидали святые сотни и тысячи лет. Неужели действительно настал такой момент в истории человечества, что Дух Святой соизволил обитать в падшем греховном человеке? И этого не было в дни земной жизни Иисуса Христа, кроме того, как Дух Святой пребывал на нем самом. Почему это невозможно было в период земной жизни нашего Господа? По той самой причине, по которой Дух Святой не мог пребывать в человеке в период Ветхого Завета. Возлюбленные, только после того, как Христос совершил искупление за нас, пролив свою святую кровь в умилостивление за грехи наши, смертью Своею примирив нас с Богом, Дух Святой мог обитать с нами, и, дорогие мои, не только с нами, но и в нас». Кровь Иисуса Христа, которая очищает нас от всякого греха, сделала возможным для Духа Святого обитать в нас. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Помните эти слова, сказанные Иисусом Христом в последний день великого праздника? «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И здесь следуют пояснительные слова Иоанна. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Слова «на них» написаны курсивом, как вы, наверное, заметили, и это значит, что их не было в подлиннике. Они добавлены переводчиками, как пояснение. Эти два слова лучше было бы заменить словом «дан», ибо еще не был дан Дух Святой. Почему? Потому что Иисус еще не был прославлен. Это значит, что Он еще не вкусил смерти. Он еще не совершил искупление смертью крестной. Спасение не было еще завершено. Дух Святой был дан только после Его смерти и воскресения. Возлюбленные, без искупления, без Голгофы, Дух Святой не мог быть дан. «Огонь пришел я низвесть на землю», — сказал Христос. «Для того пришел Он на эту землю, дорогие мои, чтобы крестить нас Духом Святым и огнем. Это и есть итог спасения. Оно было исполнено только тогда, когда огонь этот сошел на землю в день Пятидесятницы. Там явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого. Миссия Христова завершена, но не раньше этого знаменательного дня. Дорогие мои, мы не можем отделить Пятидесятницу от Голгофы. Они неразделимы, они взаимозависимы. Пятидесятница, когда Дух Святой сошел на эту землю и вселился в сердца последователей Иисуса Христа, была итогом дела искупления, результат Голгофы. Для того Христос нас искупил, чтобы Дух Святой имел постоянное место обитания здесь на земле. Да, в сердцах искупленных Его детей. О, какое это чудное спасение! Я не только прощен, но во мне живет Дух Святой. О, благодатная, непостижимая тайна! Христос в нас, надежда славы! Скажите, дорогие мои, разве есть причина нам, детям Божьим, унывать, быть обескураженными, огорченными и подавленными? Ведь мы дети царя, царя царей, в нас живет всемогущий Бог. Того, который в нас, разве можно сравнить с тем, который в мире? Почему же тогда ты так печален, мой дорогой друг? Почему так низко склонилась твоя голова? Подними свой взор на Христа. Разве что-либо сможет отлучить тебя от возлюбившего тебя? Мой друг, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить тебя от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Неужели ты думаешь, что тот, который так дорого заплатил за твое спасение, допустит, чтобы ты его утратил? Так это невозможно. В тебе живет он сам. Ты запечатлен Духом Святым. Ты принадлежишь ему. Дух Святой положил на тебя свою печать. Ты мой, говорит Господь. Не оставлю тебя и не покину. Слава и благодарение Богу за такое чудное спасение. Но в заключение посмотрите вкратце на последующее служение Духа Святого в земной жизни Иисуса Христа. Сразу же после этого чудного помазания Духа Святого в Иордане, Марк говорит, что немедленно Дух ведет его в пустыню. А Лука добавляет, Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. После чудного помазания и исполнения испытания. Всегда в таком порядке. Если Дух Святой нас ведет и нас исполняет, это вовсе не значит, что мы избежим испытаний. Пример Иисуса говорит об обратном. И когда прошло это испытание, после 40-дневного пребывания в пустыне, сказано, что Иисус возвратился в Галилею в силе Духа. Сперва помазание Духа, затем исполнение Духом, дальше водительство Духа и, наконец, сила Духа. И тогда только Христос является народу и начинает свое служение. И как совершает Он свое служение? Опять-таки, в силе Духа Святого. В книге Деяния сказано в 10 главе, это Петр говорит, «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом». Об этом свидетельствовал сам Христос. Фарисеям, враждебно настроенным против Него и обвинявшим Христа, что Он изгонял бесов силой дьявола, Иисус сказал, «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, постигло до вас Царствие Божье». Помните, когда Он пришел в свой город, Назарет, в синагоге, в день субботний, Он встает и читает из книги пророка Исаии. Слушайте, что Он говорит. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». В этом заключалось его служение – благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу и проповедовать лето Господне благоприятное. Все это он совершал силой Духа Святого. Да, Духом Святым он не только исполнял свое служение, совершал чудеса, но сказано, что он также посвятил себя Богу на самое великое дело, совершенное им – твое и мое искупление. Слушайте, что сказано в послании к евреям, это в 9 главе. «Христос, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Возлюбленный, силой Духа Святого Он принес себя в жертву, чтобы очистить нас, чтобы в нас обитал тот же Дух Святой. Разве это не чудно? И кто воскресил Иисуса из мертвых? Дух Святой. Возлюбленный, это гарантия того, что Дух Святой воскресит и нас. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, говорит апостол Павел, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. О, какая чудная истина! Тот самый Дух, который помазал Иисуса и пребывал с Ним, который действовал через Него, Он же дан и нам, чтобы мы совершали Его святое дело. Христос сказал: «Верующий в Меня...»

Дорогие друзья, если будем всегда созерцать Бога умом, если будем постоянно помнить о Нем, то для нас все окажется легким, все сносным, все мы будем переносить удобно и станем выше всего. Хождение перед Богом или частое, постоянное по возможности памятование о Боге не только не затруднит в исправлении дел житейских и исполнении обязанностей своего звания, но еще более облегчит их и увенчает их еще большим успехом. Потому что, приближаясь к Богу мыслью, человек входит в ближайшее, можно сказать, дружеское общение и обретет в Боге всесильного помощника себе. Посвящайте Богу начатки каждого дня и ночи в молитве, благодаря Его за прошедшее, прося Его благословения на будущее, и в продолжении дня, из часов, похищаемых у вас миром и его делами, помышляйте по возможности хотя минуты, дабы воспомянуть о Боге, тайно вознося к Нему сердце и мысль благоговейную, благодарную, молитвенную. Упражняясь в сём внимательно и постоянно, вы найдете в себе то, что написано в Псалме: «Вспоминаю о Боге и трепещу».

изгои общества, отверженные люди. Закон гласил: всех прокаженных прочь. И мне пришла бы мысль мечтать о чуде, и горю их никто не мог помочь. Священник вынес приговор: проказа, и путь один в пустынные места. К изгнанию привыкнуть трудно сразу. Нечист, нечист, кричали их уста, а под лохмотьями сплошные раны, к ним никакой не прикоснется врач, и ночью боль, и днем, и утром рана, а из груди надрывный стон и плач. Надежды нет,

угасли взоры, и только тот, кто сам в проказе друг. Так ждали, чтобы смерть нашла их скоро, чтобы разорвался тесный боли круг. Их было 10, Иисус шел мимо, стояли прокаженные вдали и громко возопили: «Нас помилуй!» И головы склонили до земли. О, благодать не будет равнодушной, и для Христа чужая боль своя. «Идите!» — Иисус сказал. Послушно пошли все 10, как одна семья. Не знали, что случится по дороге. Случилось, раны стали исчезать, и очищались лица, руки, ноги, и засияли радостью глаза. Сами в себе не верили, возможно ли, чтобы исцелиться через столько лет. Боялись прикоснуться к чистой коже, но верили, проказы больше нет. И 9 поспешили в город, к близким. К Иисусу возвратился лишь один и с благодарностью склонился низко пред Господом простой самарянин. От счастья плакал, стоя на коленях, сквозь слезы Иисусу говорил: «Спасибо, Господи, за исцеление! Ты не здоровье, жизнь мне подарил!» И мы, порой захлестанные болью, когда душа или тело, как в огне, остатки сил собрав, к Христу с мольбою: «Помилуй, помоги, Иисус, и мне!» Господня благодать с небес нисходит, и Божья любовь к нам так щедра, по слову Иисуса боль уходит, не оставляя и рубцов от ран. Мы радостью готовы поделиться с друзьями, близкими, но дай нам Бог о главном не забыть и возвратиться к тому, кто снял с души или тела боль. Все получают даром исцеление, не все спасибо Богу говорят. Ты исцелен? Склонись же на колени, направ к Иисусу благодарный взгляд.

Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Притчи 21:23.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

Послание к Галатам, глава 4. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче!» Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знавши Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познавши Бога, или лучше, получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы? Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, и хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не только в моем присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос? Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано «Возвеселись, неплодное, нерождающее, воскликни и возгласи, не мучившееся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку». Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы дети не рабы, но свободной. Послание к Галатам, 5 глава. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа.
еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается — «люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Послание Галатам, глава 6. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
Видите, как много написал я вам своею рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не тягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с духом вашим, братья. Аминь.

Как вы думаете, что происходит, когда человек переступает закон? Ущемляет ли это сам закон? Может быть, от этого закон ломается, рушится или искажается? Может быть, он теряет силу? Ответ будет совершенно ясен. Если мы посмотрим, какие последствия имеют преступление для того, кто его совершил. Человек, подверженный галлюцинациям, может выпрыгнуть с балкона 6-го этажа, решив, что умеет летать. Но попытка переступить законы природы заканчивается тем, что человек разбивается, а закон остается цел и невредим. То же самое справедливо и в отношении законов нравственности. Мы часто говорим о разрушении моральных норм. Но на самом деле разрушению подвергаются общество и люди, а не закон. Именно с этой точки зрения должны оцениваться и наши собственные многочисленные прегрешения перед законом Божьим. Переступая закон, мы делаем хуже самим себе, и нам самим предстоит платить за свои преступления. Мы, а не закон, нуждаемся в вечном спасении и обновлении души. Мы, а не закон, должны просить Господа о милости и терпении. Мы, а не закон, нуждаемся в Его прощении и Его славе. Господи, помоги мне увидеть и осознать плоды моих грехов. Помоги мне не впасть в заблуждение, что будто я могу сломать Твои вечные законы. Помоги мне убедиться, что чем строже я соблюдаю Твои заветы, тем богаче духовно становлюсь, а каждое прегрешение против Твоей мудрости обкрадывает меня».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: В тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими. И все князья в областях поддерживали иудеев, потому что напал на них страх перед Мардохеем. Ибо велик был Мардохей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек Мардохей поднимался выше и выше. Есфирь, 9 глава, 1, 3 и 4 стих. Книга Есфирь. Одержать верх над врагами. Артаксеркс продолжил оказывать почести Мардохею, дал ему перстень, который снял у Амана, одел его в царское одеяние. После того, как Есфирь попросила отвратить злобу Амана, он сказал, чтобы Мардохей и она разослали во все области письма, в которых бы говорилось, чего они хотят. Те так и сделали, дав повеление иудеям стать на свою защиту. В день, когда враги намеревались уничтожить иудеев, те избивали всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя. В столице иудеи умертвили 500 человек и 10 сыновей Амана. В областях 75 тысяч, но не стали грабить, хотя и было разрешено это делать. На следующий день они умертвили в Сузах еще 300 человек. Так в своей верности Бог сорвал все попытки врага уничтожить его земной народ. А должны ли мы, верующие, использовать этот пример из книги Есфирь, чтобы объединиться для борьбы с теми, кто угнетает нас? Наш Господь Иисус мог призвать на свою защиту 12 легионов ангелов, но не сделал этого. Он говорит своим последователям: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Многие из тех, кто осуществлял гонение его народа, были привлечены к нему поведением верующих.

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущие, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание Римлянам 8:38-39.

Дорогие друзья, а сейчас вы услышите продолжение вчерашнего свидетельства. После этого моего брата повезли на суд, чтобы ему дали хотя бы 3 суток для того, чтобы разобраться с ним. Но судья, который должен был назначить этот краткосрочный арест, ни в какую не согласился на это. Работники милиции стали бегать по разным инстанциям, злились, звонили начальникам, которые были выше этого судьи. Но, увы, кого-то из них не было на рабочем месте, кто-то был в дороге и еще не приехал. И так они бегали полдня, умоляли судью, говоря, что они 5 месяцев разыскивали этого человека. Неужели мы так просто его отпустим? Но судья был неумолим. Он сказал: «Нет, мы возьмем с него небольшой штраф и отпустим домой». Милиционер, который вез моего брата в машине, сказал ему: «Ты, наверное, родился в рубашке. Мы ничего не можем с тобой сделать». Брат пришел домой, сел в кресло и закурил. Глаза его были широко открыты, и он чувствовал себя как во сне. Затем он сказал: «Я не понимаю, что со мной произошло. Все друзья его были уверены, что его посадят, и он не вернется домой». Сидя в кресле, он время от времени повторял: «Я не понимаю, что со мной произошло. Как будто в этом мире есть какая-то сила, которая мне помогла». Он не знал Бога, но сделал такой вывод, видя это явное чудо. Конечно же, по моим щекам потекли слезы, и я сказал: «Да, эта сила действительно существует. И это не просто сила, это сила любящего Бога. Он любит меня, тебя и каждого человека. Это именно и была его сила, которая спасла тебя от осуждения, от тюрьмы. И вот теперь ты находишься дома». И что произошло дальше? В течение 3 месяца он видел, как моя жизнь переменилась на 100%. Но он все еще не мог поверить, что это сделал Бог. Когда он был трезв, он просил, чтобы я ничего не говорил ему о Боге. Когда же он, напившись, сидел пьяный, он подзывал меня к себе и говорил: «Пожалуйста, расскажи мне, чему вас там учат в церкви». Я говорил: «В церкви нас учат одному — любить ближнего, как самого себя». На что он отвечал: «А мне хочется сильнее пнуть ближнего». Он был ожесточен. Он не имел работы, здоровье его было подорвано, жена развелась и ушла от него. Ведь кому нужен муж-наркоман? Он просто-напросто пришел к своему концу, к свиному корыту. Время шло, и однажды он сказал мне: «Брат Вадим, найди мне такого человека, который освободил бы меня от наркомании. Я буду ему рабом всю жизнь». Я знаю, как ему было тяжело. Когда не было наркотиков, он зубами рвал подушку, потому что все кости ломит. Температура, и ничего не помогает, пока вновь не принять дозу наркотика. Я видел в его глазах грусть и глубокую печаль. Я видел, насколько он несчастен, но у меня для него был только один ответ. Решение твоей проблемы в Иисусе Христе. Это личность, которая освободит тебя от наркомании, и ты будешь служить ему на протяжении всей своей жизни. И этот благословенный момент наступил в его жизни. Я расскажу о 2-м чуде. Я работал недалеко от дома, и 3 месяца я молился, чтобы Господь возродил его к новой жизни. Я просил, чтобы Иисус вошел в его жизнь, как он когда-то вошел в дом Закхея и изменил его. Однажды я пришел домой на обед, и у меня сильно болел желудок, так что я даже не кушал. Я лег в спальне, а брат мой сидел в зале и, как всегда, курил. Я же лежал и корчился от боли. Наконец, я мысленно воззвал к Иисусу: «Иисус, ты видишь, как мне больно и тяжело. Пожалуйста, исцели меня». И тут произошло то, что я никогда не ожидал. Я почувствовал, как сила Божия сошла на меня и самым настоящим образом придавила меня к постели, так, что я даже не мог пошевелиться.
Когда же эта сила отступила от меня, я подумал, наверное, это сон. Как только я так подумал, а Библия говорит, что свидетельство двух-трех истина, как эта сила снова придавила меня к постели. В этот момент мне так было хорошо, в сердце моем было такое ощущение, что я нахожусь в присутствии Господа. Когда и это действие прошло, я подумал, наверное, Бог крестил меня Духом Святым. Мне об этом говорили в церкви. Но я не говорил на иных языках. Я встал и начал ходить по комнате. Не болит. Я немножко пробежал. Не болит. Я стал бить себя по животу. Боли нет. В этот момент, как я с тех пор всегда говорю, хотя эта пословица сугубо человеческая, Бог одним выстрелом убил двух зайцев. Во-первых, Он укрепил меня в вере, дав мне знать, что Он всегда слышит и видит меня. Во-вторых, это было знамением для моего брата, который в этот момент сидел и думал, идти ли ему сегодня на собрание или нет. Со слезами радости на глазах я вбежал в его комнату. Он испуганно смотрел на меня, не зная, что произошло. Я сказал, «Ты видел, что я заходил в свою комнату больной и мучился от боли в желудке?» «Видел». «А теперь посмотри». И я стал бить себя по животу, говоря, «Бог полностью меня исцелил силою Святого Духа. Это так прекрасно!» Смотря мне в глаза, он видел, что в моих словах не было никакой лжи. И он сказал, «Сегодня я пойду в собрание». Как только прозвучал призыв к покаянию, брат обогнал тех, кто был впереди, и первым склонился перед платформой. Такой же молитвой, как когда-то я молился, он просил Иисуса войти в его жизнь и изменить его. Никто и ничто не могли изменить его, но Иисус Христос, когда вошел в его жизнь, воистину изменил. С того благословенного момента он бросил пить, курить, заниматься наркоманией. Его жизнь радикально изменилась. Вследствие его греховной жизни у него было много всевозможных болезней. Он был на учете в туберкулезном диспансере и много там лечился. В последние дни его особенно мучила эта болезнь. Во время молитвы он просил братьев помолиться о его исцелении. Когда молитва была совершена, он почувствовал, что исцелен. Придя в диспансер, он попросил, чтобы его сняли с учета, так как теперь он полностью здоров. Ему, конечно, не поверили, но когда сделали снимок, то доктор чуть было не уронила очки. Она увидела, что легкие его полностью были чистые. Брат воздал славу Богу и засвидетельствовал ей о Христе. Доктор хорошо знала моего брата, так как он даже в больнице не раз устраивал драки, и его оттуда увозили в милицию. Поэтому она была чрезвычайно удивлена, как резкой переменой в его здоровье, так и полной переменой его характера. Затем брат получил еще одно исцеление. У него была злокачественная опухоль на левой половине груди. Врачи сказали, что нужно брать пункцию из позвоночника и удалять эту опухоль. Он опять попросил братьев, чтобы они помолились об этом Богу. Братья помолились, и 3 дня эта опухоль еще оставалась. Но на 4-й день я был свидетель тому, как утром умылся и подошел к зеркалу. Вдруг глаза его широко раскрылись. От опухоли ничего не осталось. Слава нашему Господу! Я своими глазами видел это 2-е чудо. Его 3-й болезнью была язва 12-перстной кишки. Но через возложение рук братьев и молитву к Богу он также расстался и с этой болезнью. До уверования он был худым и больным человеком, но теперь Господь сделал его здоровым и крепким. Бог помог ему устроиться на работу. Это было еще одно чудо. Когда он пришел, чтобы подать заявление на работу, он увидел на двери кабинета информацию о сокращении рабочих мест. Узнав о цели его прихода, начальник сказал, «Ты что, разве слепой? Посмотри, что там написано. Мы сокращаем людей, а ты пришел устраиваться на работу. Выйди, пожалуйста, отсюда».
Он вышел и остановился в коридоре и стал мысленно молиться. «Иисус, я молился и просил Тебя, чтобы меня приняли на работу. Почему меня не принимают?» Через какое-то время начальник вышел из своего кабинета и в коридоре встретился с другим начальником. Затем этот другой начальник обратился к моему брату и сказал: «Что ты здесь стоишь? Давай свою бумагу». Брат подал ему заявление, и он тут же наложил на него резолюцию и расписался. «Теперь ты устроен на работу», — сказал начальник. От радости брат заплакал и не шел домой, а просто бежал. Бог благословил его жизнь. У него появилась верующая жена. Все соседи удивлялись, какая прекрасная пара. Когда его жена вошла в дом, то первое, что она сделала, это снабдила наши кровати прекрасными белыми простынями. Я подумал, неужели нам теперь придется мыть ноги перед тем, как ложиться спать? Конечно, люди, которые живут нормальной жизнью, ничего особенного в этом не видели бы. Но для нас, живших в грехах и наркомании, это была большая перемена. Когда мы уверовали, то я на опыте убедился, что жизнь с Иисусом — это начало рая на земле. Господь благословил нашу жизнь. Мы так полюбили Его, а вернее, Он возлюбил нас, и мы стали служить Ему. Впоследствии Он доверил мне и моему брату пасторское служение. Брат мой старший несет это служение в России. Жена его занимается детским служением, а его старшая дочь — регент хора. Одним словом, когда пришел Иисус, с нами произошло то, что пережил Закхей. Он вселил в нас любовь, Он вселил в нас радость, мир, счастье, то есть открыл нам небо на земле. Дорогой друг, если ты думаешь, что никто не может изменить тебя и не видать тебе счастья на земле, то ты глубоко ошибаешься. Голос Христа и сегодня направлен к тебе. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11:28. Помни, что жизнь грешника продлится и после смерти, потому что душа человека бессмертна, но продлится она в аду, где будет плач и скрежет зубов. Тот, кто не живет на земле с Иисусом и в вечности не будет с Ним, но если ты принял Иисуса и живешь с Ним, то и в вечности ожидают тебя небеса, где твой Господь Иисус будет вечно с тобой. Да благословит вас Господь, а тем, кто еще не знает Его, да откроет вам Бог путь свой, чтобы вы пришли к Нему и прославили Его здесь на земле и в вечности.

Стихотворение «Условленное время». Еремии 46:17. «А там кричат, фараон, царь Египта, смутился. Он пропустил условленное время». Кричат и плачут там они, тревога и смятение. В беспечности царь пропустил условленное время. А что ты будешь выбирать? Разбои и смятение, свирепо Вавилон орать, и нет в них сожаления. Вот потому ты приготовь все нужное в дорогу. Враг беспощаден и суров, тут слезы не помогут. Вещал так в древности седой Господь через пророка. Сегодня, друг мой, нам с тобой дает он два урока. Весь мир к погибели идет, отвергнув дар спасения. Но каждому Господь дает условленное время. Спасительную благодать спеши без промедления всем сердцем и душой принять в условленное время. Как сын небесного Отца войдешь в чертоги рая, коль будешь верным до конца словам Христа.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущие, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание Римлянам 8:38-39.

брат Дерек Принс, является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим нашу тему «Встречая будущее». В наших предыдущих радиобеседах мы беседовали о различных путях, которыми мы можем подходить к событиям в современном мире, двигающимся к своей кульминации. Вчера мы беседовали о нашем ответе, нашей реакции на эту кризисную ситуацию. Мы говорили о трех приемлемых способах реакции. Первый – оптимизм. Мы не склоняем вниз своей головы, мы не прячемся, мы поднимаем вверх нашу голову, наше искупление приближается. Второй способ – посвящение, полное, безграничное посвящение Богу и Его целям. Третий способ – поставьте себя в один ряд с Божьими целями. У Бога есть цели, которые осуществляются на земле. Мы должны найти их, эти цели, и быть с ними солидарными. Я читаю первое послание Иоанна, 2 главу, 17 стих. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Когда вы объединены с Божьей волей, вы так непоколебимы, так непотопимы, так непобедимы, как сама воля Божья. Сегодня я желаю говорить на тему, что представляет собой Божьи цели сегодня. Очень важно, чтобы мы имели ясное понимание целей, которые поставил сам Бог, осуществлять их в сфере всего того, что происходит вокруг нас в мире. Первым и жизненно важным фактом есть такой факт. Божьи цели центрируются на Божьих детях. Бог интересуется людьми больше, чем вещами. Читаю пятую книгу Моисея, 32 главу, 9 стих. Вот что здесь сказано. «Ибо часть Господа — народ Его, и Иаков — наследственный удел Его». В этом стихе есть общее и частное. Общим есть Господня часть в Его детях, то есть то, что Бог получит из истории. Это Его народ. Вот над чем трудится Господь. Бог не заинтересован материальными ценностями, золотом и серебром, зданиями, банками, институциями, правительством, даже религией. Он заинтересован людьми. Его частью, его порцией есть его народ. И дальше сказано, Иаков – наследственный удел его. Один особенный человек фигурирует здесь, а именно Иаков. Это символ людей, известных сегодня под именем Израиль. У Бога есть два заветных народа на земле. Об этом ясно говорит Священное Писание. Это люди, для которых посвятил себя Бог через завет, который Он сам заключил и который, как Он сам сказал, никогда не нарушит. Вот эти два народа – Израиль и Церковь Иисуса Христа. В основном Израиль – сформирован из естественных потомков Авраама, Исаака и Иакова, имя которого было изменено впоследствии на Израиль. Церковь сформирована из сверхъестественного возрождения через или от Святого Духа. Израиль – это естественный народ, тогда как Церковь – это духовно возрожденные люди. И те, и другие связаны с Богом заветом, раскрытым в Священном Писании, о котором сам Бог говорит, что Он никогда его не нарушит. Давайте послушаем, что говорит Бог о Своем завете с Израилем, прежде всего в книге пророка Иеремии, 31 главе, в стихах 35 до 37. Читаю. «Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещение ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф имя ему. Если сии уставы
перестанут действовать передо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда. Бог здесь говорит, что так долго, как вы видите солнце, луну и звезды, и знаете, что они продолжают светить, так и вы знаете, что Израиль будет продолжать свое существование как нация перед Господом навеки. И дальше он дает еще одно сравнение. Стих 37. «Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь». Итак, Бог говорит, так долго, как небеса остаются неизмеримыми, и основания земли не могут быть исследуемы, тогда как долго, как это продолжается, вы знаете, что я никогда не отброшу нации Израиля или не стану причиной того, что они перестанут быть моим народом завета. И фактически, чем больше мы стараемся измерить небо, тем оно становится больше неизмеримым. Другими словами, Бог говорит, что Израиль будет вечно его народом. Он никогда не отвергнет их. А вот что сказал Иисус о церкви в Евангелии от Матфея, 16 главе 18 стихе. «И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Врата ада символизируют, представляют собой все невидимые духовные силы зла, сатаны и всего его царства. Иисус говорит, что он построит свою церковь таким образом, что не будет такой злой силы, которая могла бы одолеть, победить ее. Итак, мы имеем гарантию абсолютного продолжения существования и победы Церкви Иисуса Христа. Дальше, в отношении как к одному, так и другому народу, у Бога есть одна цель, которую Он осуществляет различными путями в соответствии с природой людей, но цель одна и та же. Эта цель – восстановление. Это раскрыто ясно в книге «Деяния апостолов» в 3 главе, стих 19 до 21, где апостол Петр говорит евреям: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Существует 4 последовательных фазы, раскрытых и имеющих отношение к концу этого века. Первая фаза выражается словом «покайся». Бог призывает своих детей к покаянию, чтобы они могли стать вполне солидарными с Его целями, потому что так долго, как мы упорны и взбунтованы, и не подчиняемся Ему, мы никогда не сможем стать солидарными с Его целями. Бог говорит, если вы, мой народ, раскаетесь, придет время освежения. Это второе слово «освежение». И дальше он говорит, что это время освежения приведет нас в период восстановления всего. Поэтому все станет на свое место, в свое подлинное положение, и в особенности Божий народ. Этот период восстановления всего так важен, что Бог говорил о нем устами всех своих пророков от древних времен. Это тема всех пророчеств. И тогда, в связи с этим периодом реставрации, восстановления, Священное Писание говорит, что мы можем ожидать возвращения Иисуса Христа с небес на землю. Итак, вот эти периоды: покаяние, освежение, восстановление и, наконец, возвращение на землю с небес Господа Иисуса Христа.

Момент творения. Возвращение на круги своя. Это была самая большая птица, когда-либо жившая на Земле. Рост ее достигал 4 метров, и она с легкостью обгоняла лошадь. Скорее всего, эта хищная ископаемая птица, получившая название «птица-ужас», преследовала лошадей и сбивала их с ног ударами своих острых когтей. В арсенале устрашающих способностей этой птицы недоставало только одного – умения летать. Птица-ужас обитала в мире, в котором жили и другие большие птицы. Размах крыльев одной из них достигал 5 метров. В те давние времена в теплом климате росли папоротники высотой до 50 метров, обитали громадные аллигаторы, сумчатые и другие необычные животные, скрывавшиеся в лесах секвой и фиговых деревьев. Что же это было за место? Представьте себе, Антарктика. Да, это было давно, хотя и не так давно, как считают эволюционисты. Находки всех этих окаменелостей на территории Антарктики говорят о том, что климат на Земле когда-то был гораздо теплее. Подобные окаменелости были найдены в Сибири, на Аляске и в Арктике. Когда мы читаем в книге «Бытия» о том, как пар поднимался от Земли, орошая растения, нам кажется, что речь идет о тропических лесах. Если климат на Земле действительно теплеет, может быть, он просто возвращается в свое нормальное состояние? Такого свидетельства в пользу того, что автор Священного Писания – сам Бог, древние жители Ближнего Востока просто не могли бы выдумать. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

«От умышленных грехов удержи раба твоего». Псалом 18:14 стих. Так молился муж сердца Божьего. Неужели праведному Давиду нужно молиться об этом? Как же искренне должны молиться мы, недостойные? Он просил Бога удержать его и не дать ввергнуться в бездну греха. Наша греховная природа, она подобна необузданной лошади, хочет умчать нас прочь от Бога. Пусть Божьей милостью она будет обуздана, чтобы не быть ей причиной наших грехов. Что бы мы делали, если бы Божья милость и провидение не хранили нас? Молитва Давида обращена против самого худшего из грехов, греха, который совершается преднамеренно и по доброй воле. Даже самым благочестивым нужна помощь Божья, чтобы не совершать гнусные прегрешения. Апостол Павел предупреждает верующих о самых ненавистных грехах. Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Как? Разве верующие хотят, чтобы их предостерегали о таких грехах? Да, хотят. Даже самые белые одеяния праведности покроются пятнами греховности, если их чистота не будет поддерживаться Божьей милостью. Умудренный опытом христианин, не хвали своим познанием, ты упадешь, если не будешь ходить пред лицем того, кто поддерживает тебя на пути твоем. Те, чья любовь горяча, вера непреклонна, надежда радостна, не скажут: «Мы никогда не согрешим», но будут просить Бога: «Не введи во искушение». В сердце даже самого искреннего верующего достаточно хвороста греха, который может воспламениться адским пламенем, если Бог не потушит падающие на его искры соблазна. Кто мог бы подумать, что праведный Лот будет творить беззаконие? Азаил сказал: «Что такое раб твой, пес мертвый, чтобы мог сделать такое большое дело?» Мы тоже иногда задаем подобные лицемерные вопросы. Пусть божественная мудрость исцелит нас от безумия самоуверенности. Чарльз Спирджен.

Слушать Христа значит в Господе жить, волю Его ежедневно творить, к ближним и дальним любовь проявлять, светом для гибнущих в мире сиять. Слушать Христа значит верить в Него, в сердце всегда иметь чувство Его, духом Его все наполнить года, душу Ему посвятить навсегда. Слушать Христа значит ложь отвергать, голос ее всей душой презирать, чистым и ясным письмом его быть, грешников падших к нему приводить. Слушать Христа значит Богу служить, плачущим радость святую дарить, верою царство греха побеждать, плоть на Голгофском кресте распинать. Слушать Христа значит правды путем в мире идти, подымаясь над злом, крест свой с улыбкой блаженства нести, бой против злобы успешно вести. Слушайся, брат, Иисуса Христа. Он перенес за нас муки креста, чашу ужаснейшей смерти испил, жизнь добровольно за нас положил. Слушай его и не слушай того, кто отвергает сегодня его. Веруй в великую Божью любовь, веруй в Христову пролитую кровь. Слушать Христа значит счастье иметь, духом бессмертным всегда пламенеть, образ Его драгоценный носить, сердце свое воедино с Ним слить. Слушай Его, дорогой человек, будешь блаженным теперь и вовек. Сердце Спаситель заполнит собой, радость Его овладеет тобой.

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущие, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание Римлянам 8:38-39.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаю вашему вниманию послушать продолжение истории о жизни Чарльза Финея. Я уже говорил о том, что заехал в Эстерн, возвращаясь со съезда духовенства в Ютике. В этом месте началась серия пробуждений, которые позже назвали «Уэстернское пробуждение». Насколько я помню, сначала эти пробуждения привлекли к себе внимание, и им стали противиться известные служители Востока страны. Они объединились и выработали так называемые «новые меры» для борьбы с пробуждением. Церкви в том регионе в основном были пресвитерианскими, однако там было три служителя конгрегационалиста, которые называли свою группу «Ассоциация Анейда». В то время они опубликовали памфлет, направленный против подобных пробуждений. Насколько нам известно, этот памфлет не произвел впечатления на публику. Более того, он не привлек к себе вообще ничего внимания. Мы думали, что, скорее всего, эта ассоциация связана с активистами того движения противления, которое возникло на Востоке. Ее лидер, всем хорошо известный преподобный Уильям, поддерживал и пропагандировал специфические доктрины доктора Эммонса. Члены ассоциации называли их «схемой Божьего действия». Своеобразные взгляды Уильяма привели к тому, что он стал с подозрением относиться ко всему, что не соответствовало его взглядам в проповеди или в методах, используемых для продвижения пробуждения. Казалось, он сомневался в истинности покаяния людей, которые впоследствии не стали следовать его пониманию Божьего действия и Божьего суверенитета. Мы не одобряли его взгляда в этом отношении, а для него было естественным сомневаться в подлинности пробуждения. Общественность не отвечала на письма и публикации этой ассоциации, в которых они выражали противление пробуждению. Те из нас, которые трудились для продвижения пробуждения, также не отвечали на эти письма, слухи, публикации, так как были слишком заняты спасением душ. Их публикации сильно искажали факты той работы, которую мы вели. Таким образом, неправильное представление о пробуждении распространилось далеко за пределы той местности, где мы трудились. Но все, что они публиковали, было неправдой. Я постараюсь объективно рассказать о характере этого пробуждения, о мерах, принятых для его продвижения. В меру своих возможностей открою истинный характер и результаты этого движения. Есть множество свидетелей, которые живы по сей день и могут подтвердить правдивость того, о чем я говорю, или могут поправить меня, если я ошибаюсь. А сейчас я вернусь в Уэстерн, Анейда Каунти, где началось пробуждение. Как уже упоминалось, в Уэстерне на своей ферме жил мистер Гейл. Он нанял на работу несколько молодых людей, которые занимались хозяйственными делами и в то же время обучались у него. Одновременно он пытался восстановить свое здоровье. Я приехал прямо к нему домой и в течение нескольких недель гостил у него. Кажется, мы приехали в четверг, и после обеда было назначено молитвенное служение в здании школы, расположенной возле церкви. В церкви не было постоянного служителя, а мистер Гейл был не способен проповедовать из-за своего слабого здоровья. Думаю, какое-то недолгое время у них был служитель, а затем, непосредственно перед моим приездом, у них вообще никто не проповедовал. Это была пресвитерианская церковь, в состав которой входили несколько прихожан и трое старейшин. Духовное состояние членов церкви было на очень низком уровне. У них, казалось, не было никаких перемен в жизни, ни дерзновения, ни инициативы, ничего того, что могло бы заставить их трудиться для спасения грешников или освящения церкви. Мистер Гейл пригласил меня на молитвенное собрание, и я согласился пойти. Меня попросили вести это собрание.
Я отказался, так как собирался после обеда уехать, и скорее предпочитал послушать, как они молятся и общаются. Служение начал один из старейшин церкви, прочитав главу из Библии и слова гимна, которые затем пропели люди. Потом он долго молился, возможно, увещевал или повествовал. Трудно было дать этому какое-то определение. Он рассказывал Господу, как на протяжении многих лет они еженедельно собирались на молитвенные собрания, но не получали ответа на свои молитвы. Он говорил такие вещи и делал такие признания, которые меня шокировали. Когда этот старейшина закончил, другой продолжил в том же духе. Он прочитал гимн и после пения долго молился, так же, как и первый, только говорил уже о том, что первый старейшина упустил. Третий старейшина не внес ничего нового. Должен сказать, что я, подобно Павлу в Афинах, возмутился духом. Они уже собирались распускать собрание, но один из старейшин спросил, есть ли у меня какие-то замечания. Когда я шел к кафедре, то еще не знал, о чем буду говорить, но на меня сошел Дух Божий, и я проанализировал их молитвы, признания и рассуждения. Я все им объяснил и спросил, поняли ли они, что их молитвенное собрание было ничем иным, как насмешкой над Богом, поскольку они пришли открыто глумиться над Ним, полагая, что вся вина за происходящее может быть приписана Его суверенности. Сначала я увидел, что они разозлились. Некоторые из них позже рассказывали, что в тот момент были готовы встать и уйти. Но я продолжал говорить об истинной сущности их молитв и признаний до тех пор, пока главный старейшина, который начал собрание, не встал, воскликнув в слезах. «Брат Финей, это правда!» Он упал на колени и зарыдал. Это было сигналом для начала общей реакции. Все, и мужчины, и женщины, опустились на колени. Присутствовали не больше 12 человек, но это были активные члены церкви. Они рыдали, исповедовались и открывали свои сердца пред Богом. Помнится, эта сцена продолжалась около часа. Я редко был свидетелем подобного исповедания. Как только они немного успокоились, тут же стали умолять меня остаться и проповедовать у них и в воскресенье. Я посчитал это голосом Господа и согласился. Это было в четверг вечером. В пятницу я провел время с Богом, ушел в церковь, чтобы там молиться, и меня посетил Господь. Новость разнеслась по округе, и в воскресенье пришло много людей. Я проповедовал целый день, и сила Божья сошла на людей. Каждый видел, что началась работа благодати. Были назначены служения среди недели в разных частях города, и труд увеличивался изо дня в день. Тем временем я очень много молился и видел, что в церкви возобладал молитвенный дух, особенно среди сестер. Как позже узнал, миссис Б и миссис Экс, жены двух старейшин церкви, почти сразу же начали много упражняться в молитве. У каждой из них были неверующие дети, и они согласились с усердием молиться о том, чтобы их семьи преобразовались. У миссис Экс было очень слабое здоровье, и в течение долгого времени она не выходила на улицу и не посещала собраний. Но поскольку выдался хороший день, она пришла на молитвенное собрание, о котором я рассказывал, и ушла домой, вдохновленная тем, что там получила. Насколько помню, где-то через неделю я посетил семью мистера Экс. Он выглядел бледным и взволнованным. «Брат Финей, наверное, моя жена умрет. Она настолько вошла в молитвенное состояние, что не отдыхает ни днем, ни ночью. Целое утро, — говорил он, — она была в своей комнате, воздыхая и борясь в молитве. Боюсь, это полностью лишит ее сил».
Услышав мой голос в гостиной, она вышла из спальни, озаряя все вокруг божественным светом. Ее лицо светилось радостью и надеждой, которые могли прийти только с небес. Она воскликнула: «Брат Финей, Господь пришел!» Этот труд распространится по всему региону. Облако милости накроет нас всех. Мы увидим такую работу благодати, какой никогда не видели. Ее муж выглядел удивленным и смущенным, не зная, что сказать. Для него это было чем-то новым, но не для меня. Ранее я уже был свидетелем подобных сцен и верил, что молитвенный дух возобладал. Более того, я чувствовал это в глубине души. Работа продолжалась, распространялась, и было очевидно, что Дух Божий совершал это. В 9 милях оттуда находился поселок под названием Ром. Между ними было маленькое селение под названием Элмерс-Хилл. Там стояло большое здание школы, где я каждую неделю читал лекции. Вскоре стало очевидно, что работа продвигается в сторону Рома и Ютики. В 3 милях к северо-востоку от Рома располагался населенный пункт, который называли поселком Райтов. Элмери-Хилл приходило очень много людей из Рома и из поселка Райтов. Очень скоро наш духовный труд начал оказывать на них воздействие. Но я должен рассказать несколько случаев, которые произошли во время пробуждения у Вестерни. У миссис Б, о которой я упоминал, была большая семья, но ее дети были необращенными. Один из сыновей был богословом и проживал в Ютике, а все остальные жили с родителями. Это была очень дружелюбная семья, а старшую дочь они считали почти идеалом. Я несколько раз приходил, чтобы с нею побеседовать, но члены семьи настолько старались щадить ее чувства, что я не мог обличить ее в самоправедности. Очевидно, ее убедили в том, что она, если и не в полной мере, то почти идеал христианки. Жизнь девушки была настолько безупречна, что сложно было обличить ее в каком-либо грехе. Вторая дочь была тоже очень милой девушкой, но она считала, что недостойна того, чтобы ее сравнивали с первой в отношении любезности и совершенства характера. Однажды я разговаривал со старшей дочерью С и пытался заставить ее взглянуть на себя как на большую грешницу, несмотря на свою высокую нравственность. Находившаяся рядом вторая дочь сказала мне: «Мистер Финей, я думаю, вы слишком жестоки с С. Вы можете так разговаривать со мной. Я этого заслуживаю, но не С». После нескольких неудачных попыток привести С к покаянию, я решил дождаться подходящего времени и поговорить, когда она будет вне дома или просто одна. Этого не пришлось долго ждать. Я стал с ней беседовать и с Божьей помощью снял покрывало с ее сердца. Она признала себя грешницей. Дух Господень коснулся ее с огромной силой. Семья была очень удивлена этим. Их даже огорчили те перемены, которые произошли с С. Но Бог довел это дело до конца. Недолго сопротивляясь, девушка сдалась и вошла в царство самой прекрасной новообращенной, которую я когда-либо видел. Ее исповедание было настолько глубоким, что после покаяния она стала сильной в вере и ясно понимала, что такое истина. Она поняла, в чем состоит ее долг, и мгновенно понесла эту благую весть своим друзьям и знакомым. В то же время младшая дочь К очень переживала о спасении своей души. Я приходил повидаться с этой семьей каждый день, а иногда даже 2 или 3 раза в день. Их дети один за другим приходили к покаянию. И мы ожидали вскоре увидеть также и К, прекрасной новообращенной. Но по какой-то причине она медлила, и было ясно, что в ней есть противление духу. Однажды я зашел ее навестить и застал в гостиной одну.
спросил, как она поживает, и девушка ответила: «Мистер Финей, я теряю осознание греховности. Я больше не переживаю за свою душу так, как раньше». Как раз в тот момент открылась дверь в комнату и зашла миссис Б. И я рассказал ей о том, что только что услышала от К. Миссис Б в это время тяжело вздохнула и упала ниц на пол. Она не могла встать и начала молиться со стонами, вздыхая и вскрикивая. В тот момент я осознал, что К точно покается. Миссис Б немногое могла выразить словами, но ее слезы и вздохи были свидетелями великой борьбы, происходившей в душе. Во время этой сцены Дух Божий явно сошел на нее. Видя это, К встала на колени, и прежде чем поднялась, ее лицо засияло так же, как лицо ее сестры С. Дети семьи Б, сыновья и дочери, все тогда пришли к покаянию, кроме младшего, который был еще в то время ребенком. Один из сыновей стал проповедником Евангелия и совершал этот труд на протяжении многих лет. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Когда душа смирится пред Всевышним, и на пути препятствий больше нет, молитва поднимается все выше, и небо преклоняется ко мне. Объято сердце трепетным желанием прильнуть к Отцу, соединиться с Ним, наперекор всем бурям и страданиям Его искать, дышать лишь им одним, услышать голос тихий и приятный, задать вопрос и получить ответ. Вблизи к Нему все просто и понятно, в Его любви покой и мир и свет. Молчи, душа, и не мешай молиться, не торопись поднять меня с колен. Мне нужно обязательно пробиться туда, где нет ни потолка, ни стен. Душа моя, смирись перед Всевышним, и суета и лень ведут во тьму. Он очень любит и зовет, ты слышишь? Он ждет любви, отдай ее.

Дорогие друзья, послушание очень важно в жизни человека. Родители любят послушных детей и требуют от них послушания. Не так ли поступает и Господь, который был послушен Отцу Небесному до самой смерти? Священное Писание говорит, что послушание больше жертвы, ибо Бог может пользоваться для своих вечных целей только послушными. Богу нужны люди, готовые на Его труд. Если человек проявляет готовность к послушанию, Бог через него совершает нужное дело. И тогда человек не живет впустую, им пользуется Бог. Готовность к послушанию или само послушание из простых людей делает великанов веры. Иисус Христос — пример послушания. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию. И, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Евреям 5:8-9. Виновник нашего вечного спасения ожидает от нас послушания, даже если оно связано со страданием, как сказано, «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Дорогой друг, готов ли ты на этот шаг?

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущие, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание Римлянам 8:38-39.

0: В одном из мест Писания, хорошо нам известном, апостол Павел в 12 главе 1 послании к Коринфянам, напоминая нам об установлении вечери Господней, он говорит о том, что он от самого Господа принял то, что и нам передал, говорит о сути причастия, его важности, ценности. И он обращает наше внимание на очень важный такой фактор нашего достойного участия. Мы об этом неоднократно говорим, мы это хорошо знаем. И вот в контексте достойного или недостойного участия, возможного недостойного участия, он учит нас и говорит нам рассуждать о теле Господнем. И с одной стороны, тело Господне – это тело Иисуса Христа Господа. Мы вспоминаем о Его страданиях и смерти. Написано: «Смерть Господню возвещаете». Мы говорим о кресте, мы говорим о страданиях на этом кресте. Писание утверждает, что Иисус Христос есть Агнец Божий, который был заклан за грехи и взял на себя грехи мира. И мы знаем, что именно в теле своем Он вознес на крест и проклятие, и грехи, и беззаконие, и немощи наши, судил грех. И мы благодарны Богу за эту победу. Поэтому очень важно для нас помнить о той цене благодати, которой мы оправданы, которой мы имеем надежду на вечную жизнь. Это одна сторона. Но есть еще одна сторона. Это наше рассуждение, внимание, тоже, которое достойно нашего рассуждения. Это тело церковь. Писание говорит о том, что и вы – тело Христово. И Бог Отец поставил, написано, Иисуса Христа главою церкви, которая, опять же, есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. То есть тело Христово – это мы с вами, друзья. И вникая в учение, вникая в себя, рассуждая о теле Господнем, это в том числе рассуждать и о нас, о нашем состоянии, о нашем призвании. И вот этот образ церкви как организма, живого, действующего, очень важный, глубокий и многосторонний. Это то тело, через которое Бог проявляет себя в этом мире в том числе, через которое Он совершает свои задачи, свою миссию по спасению людей. Это задача церкви, проповедуя Евангелие, вести людей ко спасению, участвовать в Божьей работе в этом процессе. И, конечно же, есть, я думаю, определенные параллели, которые мы с определенной степенью сравнения или достоверности можем проводить как бы с нашим физическим телом, в котором мы живем, которое рождается, растет, развивается. И очень важно, чтобы, да, действительно, мы заботимся о питании, мы о здоровье заботимся, мы заботимся о том, чтобы мы были в форме, скажем так, физической, для того, чтобы выполнять задачи, которые стоят перед нами. И это тело наше физическое, оно может быть и уязвимым в том числе. Оно может уставать, оно может болеть, и оно может стареть. И оно, будем так прямо утверждать, оно стареет. Нравится нам этот факт, не нравится нам этот факт, но с момента нашего рождения запускается закон тления. Мы ветшаем. На определенном этапе нашей жизни становится более очевидным, более ощутимым, и нам не надо уже доказывать, что мы стареем. На определенном этапе мы этого и не замечаем. Мы всегда, кажется, будем молоды, свежи, бодры, активны и так далее. Но, тем не менее, этот процесс есть, он существует. Но когда вот мы говорим о теле Христовом, о церкви, о теле нашем физическом, я задался этим вопросом, а может ли церковь как тело Христово стареть? И это вопрос, ну, не просто так, чтобы, знаете, на какую-то необычную тему поговорить. Я думаю, что это актуальное рассуждение. Давайте вместе прочитаем 12 главу книги Екклесиаста, это завершение этой книги, с первого стиха. Первые 5 стихов. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем, в тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мерющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут щели пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой». До этого слова. Экклесиаст, как бы подводя итог определенный, наверняка он знает, о чем он пишет, поэтому это позволяет мне сделать вывод, что он писал не в юности, не в молодости, а писал уже в достаточно преклонных годах, когда это не просто шихта слов, а это то, что он переживал. И вот в этих ярких, таких необычных образах он показывает нам или описывает нам неизбежную старость. Показывает, как время тяжелое, как здесь написано, как дни, когда человек скажет: «Нет мне удовольствия в этих днях». Это время, период какого-то такого угасания. Это время, как бы, осеннее такое, если можно сказать, о жизненной поре. Время увядания, когда уже не яркий рассвет, как здесь вот есть написано, померкнет солнце, свет, луна и так далее. Одно дело там юность, яркие краски, яркий свет, когда там день в разгаре, это наши средние года. А приходит время, когда больше и больше мрака, сумрак, какая-то погода, тучи вслед за дождями, их больше и больше становится, и какое-то такое, знаете, настроение не очень, мягко говоря, вдохновляющее. И в принципе нужно признать, что это печальная картина, которой автор, и я верю, Господь, напоминает нам о бренности нашего человеческого существования. Он говорит о том, что тело наше физическое, оно увядает, неизменный закон тления действует, и в конечном итоге отходит человек вечный в свой дом. И вот, читая эту картину, я хочу провести некоторые параллели с не просто физическим увяданием, старением. Я хочу провести некоторые параллели и исследовать симптомы старения. Почему я задаюсь этим вопросом? Могут ли быть подобные симптомы в состоянии церкви? Могут ли быть подобные симптомы, которые могут выявить, или признаки, которые будут говорить о том, что церковь стареет, или что-то закралось такое, что ведет ее к увяданию? И поэтому в ответ на вопрос, может ли церковь состариться, я не говорю, что она должна это сделать, но я говорю о том, что может, есть риск, определенная опасность в определенных условиях подвергнуться этому старению. Мы говорим не о физическом, а о духовном старении церкви. И я хочу порассуждать об этих симптомах, и в том числе, каким образом нам избежать этого старения. Во-первых, прежде всего, хочу оговориться, потому что я понимаю, что эта тема может быть для кого-то болезненной, когда мы говорим о старости, о преклонных годах. И прежде всего, хочу сказать, чтобы мы воспринимали эти рассуждения, вернее, не воспринимали как что-то оскорбительное, как что-то уничижительное, какая-то насмешка, высокомерие по отношению к пожилым людям. Отнюдь нет. Тем более, что в Библии мы очень много говорим о благословенной старости. Мы читаем об этом. Это время в том числе зрелости, опыта. Это время, скажем, какой-то уже годами жизни определенной мудрости. Это время или состояние особого какого-то авторитета, уважения. И в то же время Писание об этом говорит. Особое время попечения, заботы о таковых людях, которые особенно уязвимы. И поэтому, рассуждая сегодня, проводя эти параллели, я не ставлю задачу кого-то каким-то образом оскорбить. Будем осторожны, будем внимательны к этому. Тем более, когда мы рассуждаем и говорим, что стареющая церковь – это не просто церковь, которая сплошь состоит из пожилых людей. Здесь не об этом речь, не о земном нашем возрасте. По статистике ООН есть такое понятие «стареющая нация», «стареющие народы». И к этим народом относятся те народы, если доля людей старше 65 лет достигает 7% и более. И эта нация называется стареющей. Где-то более молодая нация, где-то более старая нация. И, в общем-то, надо признать, что картина удручающая с точки зрения того, что все народы стареют, кто-то быстрее, кто-то медленнее, в силу продолжительности жизни увеличивающейся, в силу того, что меньше детей рождается. Но, тем не менее, я посмотрел, что в нашей церкви 25% – это люди 65+. И я благодарен Богу за наших пожилых братьев и сестер, за эту значимую часть нашей церкви, значимую не только в ее процентном выражении, но и в том числе в том труде, служении, которое по силам выполняет наши братья, сестры, и я благодарен за вас. Немало молодежи, и опять же, я благодарен Богу за то, что церковь наша – это церковь разных поколений, многих поколений. И поэтому старость, о которой мы рассуждаем, это скорее не возраст, это скорее внутреннее состояние, потому что, оказывается, и молодые люди могут быть подвергнуты этому старению не по годам своим. Я же так говорил некоторым порою с вручением диплома об образовании, стоит уже сразу и удостоверение пенсионное вручать, потому что жизнь не успела начаться, уже по состоянию внутреннему уже вроде как и закончилась. Я говорю с улыбкой, но тем не менее есть такие ситуации, когда на самом деле не начал или не успел еще пожить, а уже как бы, ну, уже все. Я буду говорить об этих симптомах, об этих признаках. Поэтому даже рассуждая, вспомнились некоторые народные, скажем так, мудрость, поговорки, пословицы, которые тоже говорят о старости, и люди, все-таки народная мудрость тоже есть, они подмечали вот эти особенности физического, может, душевного склада. Старость не радость, самая известная, наверное, поговорка, которую там упоминают, правда, потом и добавляют еще, но я не буду добавлять про старушку-электричку, но тем не менее, старость не радость. Это то время, когда мало довольствия, когда больше каких-то печалей, проблем. Придет старость, придет и слабость. К старости шаг укорачивается, а путь удлиняется, точно подмечено. Тот путь, которым ты ходил в молодости, казался для тебя таким коротким, а чем больше тебе лет, тем кажется он более длинным, неподъемным, этот путь. Написано, лето к осени дождливее, как сегодня, а люди к старости ворчливее. И тоже можно согласиться, что порой вот в этих годах уже больше начинается какого-то ворчания, какого-то, может быть, отчасти недовольства и тому подобное. И поэтому для людей были очевидны какие-то определенные изменения в физическом, душевном состоянии. Для нас более важным сегодня является исследовать духовные эти изменения. Некоторые симптомы, исходя из прочитанного места Писания и других мест Писания, которых очень много в Священном Писании. Первое – это немощность, это ослабление. Вот этот образ стерегущих дом и мужей силы, как они здесь названы, это ослабление рук, это ослабление ног, это дрожащие руки, это ограниченность действий, это ограниченность в активном труде, это бездеятельность даже в каком-то смысле, пассивность, определенное увядание физических сил, когда вот эти, мы говорим о ногах, непрочные опоры, шаткость походки, неуверенность в движении. И больше для человека в этом состоянии, человека, который ослабевает, который подвержен этой немощи, все больше становится того, что является трудным. Трудно одно, трудно второе, трудно третье. То, что было, в общем-то, раньше вообще не задумывался. Люди иногда говорят, вот легкий на подъем, потому что сюда пошел, туда побежал, здесь поехал. Я сейчас говорю и о труде, в том числе в Доме Божьем. Потому что человек, когда вот в это состояние впадает с какой-то немощи, он не способен, он не дееспособен, он не способен к активному труду, служению, он не способен к духовным сражениям. Даже там пример, я вспоминал истории Давида, который уже, я понимаю, в таких годах был, когда и меч было тяжело держать, оказался на поле брани, где Израиль воевал с филистимлянами, и написано, что руки его устали. И был момент, критический момент, когда он просто мог погибнуть, и если не один из сынов Саруиных, Авеса, если бы не заступил его, то, в общем-то, вся судьба Давида и закончилась бы там, на этом поле брани. После чего Израиль, правда, и сказал, не тебе, царь, ходить на эти сражения, будем сами воевать, я уже своими словами передаю. То есть тот возраст, когда тяжело. И вот это трудно, трудно, трудно, больше и больше приходит в нашу жизнь. Было раньше легко, был легкий на подъем, а потом становится человек тяжелым на подъем. Кузнечик отяжелел, мешает. Трудно подняться, трудно петь, трудно служить, трудно молиться, трудно ходить в собрания. Почему-то вдруг по пятницам, особенно я замечаю, когда начинаю молитву, путь в Дом Божий становится очень длинным для многих. Какая-то там старость нападает в этот пятничный вечер, там вдруг мы не можем этот путь преодолеть. Я с улыбкой, сарказмом, друзья, показываю, что это отчасти тоже показывает, что, ай, лучше я уже там где-нибудь дома побуду. И вот приходит эта пассивность, приходит эта уязвимость, как один брат попросил оказать какую-то услугу, послужить, на что услышал от того, к кому он обращался, о, это невозможно, это трудно, я не могу. На что в ответ, в общем-то, должен был констатировать, говорит, это уже старость пришла. И я с ним согласен. Не потому, что это невозможно, а потому, что просто это уже стало трудным. И знаете, вот люди в этой немощи какой-то, мы сейчас и о духовной немощи говорим, они усталы. Они ничего не делают, но они всегда усталы. И эта усталость, она не отходит от них. Почему-то она не разрешается отпуском, отдыхом, каникулы. Как кто-то сказал, что резкая усталость приходит даже от одного желания или мысли там, о работе. Только подумал про работу, сразу усталость свалилась. Еще не успел ничего сделать, а уже усталость. И вот это состояние, друзья, дряхлости, какой-то ветхости, какое-то вот бессилие выявляет определенное старение духовное. Второе – это слепота и глухота. И здесь, опять же, вот мы читаем с вами, скажем так, мутных, там, тусклых окнах, запертых дверях и так далее. То есть нарушение зрения и слуха. В такой жизни обычный человек тоже уязвим, когда притупляется зрение, слух его. Но мы переносим все, опять же, в духовную сферу, когда, к сожалению, потеря этого зрения или слуха уводит нас от Бога. Мы перестаем его видеть, мы перестаем его слышать, мы не имеем слова от Господа. Мы забыли, что такое рука Господня. Когда-то Варнава пришел в Антиохию, первое, что он видел, он говорит, рука Господня с ними. Язычники каются, церковь растет. Другой бы, может быть, совершенно другой увидел, либо не увидел вообще ничего, а этот увидел руку Божью. Псалмопевец говорит, всегда видел я пред собой Господа, Он одесную меня не поколеблюсь. А есть люди, которые на определенном этапе своего духовного движения перестали Бога видеть и задаются вопросом, где Бог? Почему-то кто-то видит, а кто-то не видит. В одном собрании были, кто-то слышал Бога, а кто-то не слышал. И проблема не в Боге, что от одних Он спрятался, а другим Он открылся. Проблема в том, что слух поврежден духовный, зрение наше притупилось. И оно не только притупилось с точки зрения, когда мы перестаем Бога видеть, мы перестаем видеть и друг друга в правильном состоянии, в нужде, когда кто-то или проходит то или иное испытание, либо даже очевидно просит о том, чтобы оказали помощь. И, к сожалению, иногда наше сердце оказывается ожесточенным, очерствевшим по поводу того, чтобы увидеть, услышать и откликнуться на эту нужду. Состояние во времена Илии, Слово Господне было редко, в те дни видения были нечасты. И в контексте идет речь о том, что Илия, священник, да, уже при старелых годах, в преклонных годах, написано, глаза его начали смежаться, и он не мог видеть. И я определенную связь вижу в этом, друзья. И вот это состояние, когда перестало Слово Божье, и Исаак, когда состарился и притупилось зрение глаз его, так написано в Писании, оказался уязвим с точки зрения, вы помните эту историю, Ревека, Иаков, получил благословение путем обманным, и он просто не распознал. Его просто обвели вокруг пальца. То есть это состояние очень такой опасной уязвимости для церкви, когда Иисус обличал фарисеев, говоря о том, что они слепые, вожди слепых, то, конечно же, он говорил не о физическом их зрении, он говорил о том, что души, сердца их ожесточенные, высокомерные, гордые, они слепы, и они не распознали пришествие Господа, они не распознали дня спасения для них, и, к сожалению, участь их печальна. Третье состояние – это ужасов и страхов. Оно тоже здесь описано. Мы читали, высоты будут им страшны, на дороге ужасы. И вот это состояние тоже какое-то постоянного беспокойства, какой-то неотступчивой тревожности, каких-то страхов, переживаний, в которых люди живут. И не просто это объективно, когда те или иные события, что-то внезапно происходит, и мы можем, как люди, переживать. А это постоянное состояние переживания. По сути, выражающий недоверие Богу, состояние страха, состояние какой-то боязни, состояние какой-то чрезмерной осторожности. Я хочу сказать, что даже граничащей с робостью и малодушием люди становятся боязливы. И это состояние страха, от которого они не могут избавиться, ведет или приводит их к тому, что они недовольны, они раздражены, они жалуются на свою жизнь. Они, вот мы читали, ворчливы. Они скрипеть начинают по своей жизни. И сколько ты не машь это колесо, образно говоря, нам, оно все равно скрипит. Это признак старения, друзья. Это признак старения. И поэтому, в общем-то, даже в основе того, что мошенники сегодня в обычной нашей жизни преуспевают, обманывая людей на деньги, кстати, уязвимыми являются как раз-таки пожилые люди. Когда им звонят, когда им что-то сообщают, когда, опять же, манипулируют каким-то страхом, какими-то угрозами, и люди этому верят, они оказываются доверчивыми в этом состоянии. Четвертая причина или симптом – это потеря желания. Рассыпавшийся каперс – это символ вкуса к жизни. И вот утрачен этот вкус жизни почему-то, куда-то он девается. Это то состояние такой пресности, неинтересности, бесцветности нашей жизни, когда ничего не хочется, ни к чему человек не стремится. Когда угашена, потеряна ревность, желание, стремление, жажда по Богу. Когда первая любовь, и Иисус обличает Ефесскую церковь, ты оставил свою первую любовь, то как раз-таки вот то состояние восторга, мы я восхищаюсь тобой, Иисус. А для кого-то это восхищение, это просто как прошлое воспоминание. Все. Сегодня самоуспокоенность, никаких желаний,
1: никаких устремлений, никаких ожиданий. Человек никуда не стремится, и как следствие он ничего не производит, он ничего в результате не приносит. И вот это тоже, друзья, страшное на самом деле состояние огульной млявости и обаяковости до життя, когда ничего не интересно. И вот это состояние производит безмерным преизбытка, только не вечную славу, а вечный позор Богу. Вот это состояние. Для молодости более свойственна фраза, замечаю, «не учите меня жить». Ну, не для всех, понятно, но очень часто молодежь употребляет это слово. Для людей, которые стареют душой, у них другое выражение. «Дайте мне жить спокойно». Знаете, «не трогайте меня, не тревожьте меня, отстаньте от меня». В простой, может быть, жизненной ситуации, когда еще внуки такие быстрые, такие динамичные, да, гиперактивные, приехали там к бабушке, к дедушке, там иногда этого, особенно, ну, бабушки все выносят, дедушки, на 1,5-2 минуты хватает, а потом говорит: «Детки, езжайте вы домой, дайте мне спокойно жить с вашими внуками, там, воспитывайте их без меня, потому что весь этот движ, который я вижу вокруг себя, просто выводит и меня из внутреннего равновесия». То есть забота человека об одном – покой. И знаете, абсолютное такое состояние успокоенности – это то состояние людей, которых еще называют, извиняюсь, покойниками. Покойся с миром. То есть, знаете, уже абсолютно успокоился. Все уже точно, никаких тревог, переживаний, все. Вечный покой. И, ну, это тоже, друзья, очень опасное состояние церкви, потому что, как следствие такого состояния, более важным становится сохранение существующего порядка вещей, существующего статус-кво. Лучшего не надо, большего не надо, хоть бы хуже не было. Давайте, то есть, все какие-то новшества возможные, правильные, они воспринимаются враждебно достаточно. И вот это состояние, оно может привести к такой духовному застою, стагнации, когда церковь уже никуда не движется, ей ничего не хочется. И давайте зададимся вопросом, почему иногда людям не хочется петь, не хочется молиться, не хочется пребывать в Слове Божьем. Я говорю, группа разрывается, тут пытается из песенника, из неиспесенника, из того, из второго, из третьего там. А человек молчит все равно. И он находит причины объяснения своего поведения, но причина простая. Состарился. Просто не хочется. Просто нет желания. А уже найти причину, тот псалом или не тот, правильно группа поет, ноты попадает или не попадает, это просто надуманная причина. Я опять же с сарказмом, друзья, говорю, но давайте анализировать свою жизнь. Последнее, пятое, это не исчерпывающий список, понятно, нарушение распознания и нарушение памяти духовной. А Берзерий, это написано в 2 книге Царств, 19 главе, 35 стих, когда Давид его приглашает, предлагает ему заботу, попечение, он отвечает Давиду: «Мне теперь 80 лет, различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду петь?» То есть он говорит о том, что он в том возрасте, когда все эти богатства, все эти яства, все эти обильные столы ему уже не приносят какого-то удовольствия, у него уже вкус потерян. Он уже не силен распознать, там, вкусно, невкусно, худое, плохое. И, знаете, это тоже образ такого потери духовного распознания, потери духовного фокуса, или когда сбит этот духовный фокус, когда духовный, скажем, иммунитет нарушен, и человек, когда, хотя и имел, верю, что имел когда-то вот эти чувства навыком приготовленные или наученные к распознанию добра и зла, но становится не способен отличить. Когда память его подводит, когда он становится забывчив, когда он забывает Бога, Его пути, когда он забывает, и это тоже важно, кто он есть во Христе Иисусе, и совсем другое приходит в его жизнь, и враг очень активно пользуется этой забывчивостью, этой поврежденностью памяти, мышления. И печальный пример того же Соломона, о котором мы читаем с вами, который в старости уклонился к иным богам. Он пишет эти стихи, он говорит об этом состоянии. Он исследовал жизнь, правильные вещи написал нам, наследие для нас и наставление, но, к сожалению, его сердце в старости уклонилось к иным богам. Что-то было забыто, забыто присутствие Божие, как Бог говорил с ним, как Бог обильно благословлял его. Уязвимость пришла, память подвела, распознание не сработало. Что же Бог? И в книге Даниила, 7 главе, 9 стихом, очень такой интересный стих есть. Написано: «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями,
0: Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. И Бог, Даниил так видит его, здесь назван ветхий днями. Знаете, вот это слово «ветхий» нами воспринимается преломление нашего сегодняшнего бытия и нашей жизни. Что такое ветхий? Ветхая одежда – это что? Ну, это совсем состарившаяся, изношенная, даже которую уже и ремонтировать бесполезно, даже Писание говорит, что бесполезно даже заплатки ставить на такую одежду, она не выдержит. Ветхие мехи те же там, новое вино не вливает ветхие мехи. Ветхий дом, который уже подлежит сносу, ничего там уже не сделаешь с ним, он обвешал, он разрушается, и неизбежно окончательное его разрушение. Вот иногда мы транслируем вот эту ветхость в отношении Бога. Друзья, но это неправильно. Бог ветхий – это древний Бог, всемогущий, вечный Бог, но это не устаревающий, это не изнемогший Бог, не древний, дряхлый старец, которым люди себе представляют, и иногда даже его таким и изображают в том числе. Бог, он другой Бог. Исаия 40 глава, известные стихи Писания. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» Говорит святый. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Бог, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим». И Бог напоминает о том, какой он в своей сути. Да, он ветхий днями, да, он древний Бог, но этот Бог никогда не изнемогает в своей силе. Он никогда не состарится, его память никогда его не подводила. У него все учтено, у него ничто не выбывает. Он, сотворивший все видимое и невидимое, держит все это. И Бог, опять же, имеет всю полноту силы, власти. Мы пели в первом собрании, Бог крепкий. Эта крепость никогда от него не отнимется. Он никогда не станет в этой человеческой дряхлости какой-то. Он Бог всемогущий. И поэтому, когда мы говорим о том, что Он таковой Бог, и церковь Его, как Его тело, как Его невеста, приготовленная невеста, она также не ветхая какая-то, не устаревшая, не обветшавшая, а она должна иметь это обновление и духовную свежесть. И поэтому природа церкви, она соответствует природе Христа. И хочу сказать сразу, что это, именно это обновление, победа над старостью, над этим каким-то ветшанием духовным, возможно только тогда, когда наши отношения с главой постоянны, надежны и нерушимы. Писание говорит, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, то есть во Христе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу праведности и святости истины. Оказывается, для того, чтобы не дать место этому духовному дряхлению, старению проявляться, мы должны свергнуть в себя эту ветхую природу, греховную природу. Она ведет человека к ветшанию. И облечься, написано, в нового человека, обновиться духом ума вашего. Писание учит этому нас. И апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 4 главе 16 стихом говорит, «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Слышите? Люди разного возраста. Написано, мы не унываем. Да, мы признаем как факт, что внешнее наше, это жилище, это тело, это храмина, она тлеет, она стареет, она изнашивается, она уязвима становится. Экклесиаст описал этот процесс. Но тем не менее, при этом написано, что внутренний наш человек день ото дня обновляется. Моложе становится, свежесть приходит. Сама по себе? Нет, друзья. Она приходит тогда, когда мы соединены с Ним, когда мы имеем это обновление наших отношений с Господом и сегодняшнее служение. Я хочу сказать, его ценность в том числе, что это то время, это то место, где Бог производит это обновление, где Бог обновляет наши силы, нашу душу, где Бог заостряет наше зрение и наш духовный слух, где Бог вытесняет всякое состояние тревожности, какое-то беспокойство, где Бог обновляет наши желания и хочется жить, служить, трудиться, радоваться, отвергнуть всякое уныние, печаль, какую-то пасмурность нашей жизни и радоваться пред Богом, видя Его деяния, силу, славу, Его верность. Он не изменился. И поэтому Писание говорит в завершении это продолжение этого места Писания, Исаия 40 глава, написано: «Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Аминь. Какое славное обетование, друзья. Аминь, скажите. Признак старения не только тогда глухие, когда и молчаливые, кстати. Речь нарушается, перестаем говорить, перестаем молиться, перестаем реагировать. Поэтому, если вы согласны, что это обетование к нам, ведь раны душою стареют, вопреки тому утверждению. А вот уповающие на Бога, они обновляются в силе. Они не упадут. Бог поднимет, поставит, укрепит, освежит. И поэтому я призываю вас подняться, дорогая церковь. Мы будем сейчас молиться. И это время, я хочу, чтобы мы услышали призыв Божий, прежде всего, не человека. Мы готовились к этому служению. И наше достойное участие, рассуждая о теле Господнем, когда мы увидели, может быть, себя в этих симптомах. Может быть, что-то свойственно нам стало. Я не говорю о всей полноте. Может быть, что-то отчасти. Дорогой мой брат и сестра, сегодня это время, независимо от вашего возраста, пожилые люди, молодые, состарившиеся вдруг резко, сегодня это момент, когда мы можем обратиться к Господу, когда мы можем принять Его силу, Его обновление, прийти и сказать: «Да, Господь, что-то начало в моей жизни проявляться. Я ослаб. У меня какая-то немощь. У меня какая-то расслабленность проявляется. Может быть, что-то иное. Идите ко Христу». Повторяюсь, надеющиеся на Господа, они обновятся в силе. Это призыв в том числе для тех наших друзей, кто пришел, может быть, первый раз в собрание сегодня. Грех всегда ведет к этой ветхости. Грех стал причиной старения человека. Друзья, если вы еще пока не имеете осознанных отношений со Христом, самое время об этом позаботиться. Сегодня в том числе есть возможность обратиться к Нему. Обратиться к тому Богу, который в вашу эту пасмурную погоду жизни может просветить светом Своим. Удалить всякое бремя, всякую тяжесть. Снять этот груз с ваших плечей, а больше с вашего сердца. Доверьтесь Ему. Бог благоволит к нам. Бог желает, чтобы светом Его истины, правды было просвещено каждое сердце. Идите ко Христу. Доверьтесь Ему. Помолитесь Ему. И Бог не замедлит ответить. Во время пения это время для вас.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

всей жизни, всех стремлений. Идти лишь вверх нас призывает Бог, идти без страха и без промедлений. И пусть они круты и нелегки, ступени, приближающие к небу, от совершенства так мы далеки, и нужно торопиться, где б ты ни был. Важнее всего желание иметь, желание без малой тени фальши, как можно выше подняться успеть, оставить мира грех как можно дальше. Идем мы к совершенству день за днем, за часом час, за годом год, все выше. Нередко падаем и устаем, и стон отчаяния нередко слышен. Конечно, хочется скорее дойти и стать скорее хоть немножко лучше, но с каждым шагом все труднее идти, и кажется, ступени стали круче. Сегодня шаг, а завтра два, и вот все шире панорама и все краше. А ведь бывает и наоборот, не все так происходит в жизни нашей. Бывает, что подолгу мы стоим на месте без малейшего движения, не потому, что этого хотим. Нас не пускают наши согрешения, мешают настроение ветра и трудности, грохочущие грозы, то искушений дождь, как из ведра, а то эмоций зной или морозы. Неважно, высказали это вслух или мысленно добра не пожелали, но только после ощущаем вдруг, что неожиданней слабее стали, и твердой почвы под ногою нет.

раздражение, наш равнодушный и холодный взгляд или несдержанность вместо терпения, и вот уже отброшены назад на 2, на 5 или 25 ступеней. Да, к сожалению, бывает так, что вместо роста или продвижения вдруг некий кажущийся нам пустяк является причиной снижения. И мы сегодня ниже, чем вчера, на несколько ступенек оказались. Нет, путь к вершине — это не игра, в которой нами правила писались. Путь к совершенству — это путь таков, где неизбежны боли и страдания, где нету выходных и отпусков, где постоянны веры и испытания. О, несомненно, труден тот подъем, но во сто крат труднее восхождение, когда мы в одиночестве идем. А что, если случится вдруг падение, а рядом нету никого в тот час, кто руку помощи свою протянет? Споткнуться может ведь любой из нас, и смерть невероятно близкой станет. Так как совсем-совсем недалеко губительная пропасть, из которой, сорвавшись, выбраться уж нелегко и начать восхождение повторно. Но вовсе не страшна опасность та, коль за руку держаться чью-то будешь, и нет надежнее руки Христа, и предания нету друга тоже. Ступени к совершенству нелегки, но мы должны к вершине той стремиться. Вот только б не разжать свои руки, не возгордиться б, не остановиться. Аминь.

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущие, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание Римлянам 8:38-39.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Душа у нас как будто батарейка, ее все снова надо заряжать, ведь душу не согреет телогрейка, без связи с небом ей не засиять. Энергия души приходит свыше, и имя этой силе – Дух Святой. Когда контакт работает с Всевышним, в нас дух горит, как лучик золотой. Питание батарейки – Слово Божье, читать его, вникать и рассуждать. Есть главное, что делает возможным Святому Духу с нами пребывать. Но когда печали одолеют, давайте петь Творцу хвалебный гимн, и светлые лучи нас обогреют, мы этим батарейку зарядим.

И вот израильтяне пришли в место Рефидим, и оказалось, что там нет воды для питья. Народ начал укорять Моисея, говоря: «Дайте нам воды пить». Моисей ответил им: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И стал он молиться, чтобы Бог помог ему. Тогда Господь повелел ему ударить по скале. Моисей поступил так, как сказал ему Бог. И вода потекла из скалы, и весь народ утолил жажду. Моисей назвал то место Масса и Мерива, что в переводе означает «искушение и укорение», так как там израильтяне укоряли и искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» Вот уже несколько раз за время путешествия по пустыне народ израильский роптал на Господа и укорял Его. На очень короткое время Господь допускал трудности для израильтян, испытывая их веру, и они сразу начинали сомневаться в присутствии Бога. Ропот – это грех. Господь никогда не посылает испытаний сверх сил, но всегда ободряет нас, утешает и помогает расти и укрепляться нашей вере и доверию к Нему.

10 заповедей. Моисей был очень кротким человеком. Он был избранным сосудом Божиим, верным и послушным ему. Поэтому Господь говорил к народу через Моисея. Однажды, когда израильский народ расположился станом возле горы Синай, Моисей взошел на гору. Там Господь дал ему каменные скрижали. На них были написаны 10 заповедей, которые должен был соблюдать народ. На скрижалях были записаны слова, сказанные Богом Моисею. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота, Господу Богу твоему. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего».

Золотой телец. Господь долго говорил с Моисеем на горе. Народ, видя, что Моисей долго не появляется, пришел к Аарону и сказал: «Сделай нам Бога, который бы шел перед нами, потому что не знаем, что случилось с Моисеем, который вывел нас из Египта». Тогда Аарон сказал им: «Выньте золотые серьги из ушей ваших и принесите ко мне». Они принесли ему серьги, и Аарон взял их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. Израильтяне увидели тельца и воскликнули: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из Египта». На следующий день они встали рано и принесли жертву тельцу, называя его своим Господом. Затем народ сел есть и пить, а потом стал играть. Господь же сказал Моисею на горе: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им». Бог хотел истребить этот жестокий и буйный народ, но Моисей стал умолять его, говоря: «Да не воспламенится, Господь, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили: на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего». И услышал Господь эту просьбу и отменил то, что хотел сделать. Моисей же сам воспламенился гневом и разбил каменные скрижали, бросив их на землю. Потом он взял золотого тельца, сжег его в огне, стер в прах и рассыпал по воде. Эта история говорит нам, чтобы мы никогда не забывали живого, всемогущего Бога, Его многочисленных чудес и милостей, и не создавали себе кумиров».

Скиния собрания. Вскоре Моисей поставил вдали от стана израильского шатер и назвал его Скинией собрания. Каждый, ищущий Господа, приходил сюда. И когда Моисей выходил к Скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в Скинию. Когда же Моисей входил в Скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в Скинию. И Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в Скинию. И вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его, Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии.

Жертвоприношение для строительства святилища. Однажды Господь через Моисея повелел своему народу построить другую скинию, куда народ мог бы приносить жертвы Богу и где присутствие Его было бы постоянным. И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых: «Вот что заповедал Господь: сделайте от себя приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу: золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурного и червленного цвета, и весон, и козью шерсть, кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерево ситим, и елей для светильника, и ароматы для елея помазания, и для благовонных курений, камень оникс, и камни вставные для ефода и наперсника. И всякий из вас, мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел Господь». И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея. И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношения Господу для устроения скинии собрания, и для всех потребностей ее, и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу. И каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурового и червленного цвета, весон и кожья шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, приносили их. И каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил это в дар Господу. И каждый, у кого было дерево ситим, приносил его на всякую потребность для скинии. Господь любит добровольно дающих. Он щедро благословляет того, кто от всего сердца и из любви к Нему жертвует на Его дело. Освящение новой скинии. Вокруг скинии находился двор длиною приблизительно в 50 метров и шириною в 25 метров. Двор был окружен завесами, висевшими на столбах, обложенных медью. Сама же скиния имела форму прямоугольника, приблизительно 15 метров длиной, 5 метров шириной и 5 метров вышиной. Вход был с восточной стороны. Внутри скинии было два отделения. Первое помещение, называемое «святилище», было больше размером, и в нем находился золотой жертвенник курения. Возле жертвенника стоял золотой стол, на котором лежали 12 хлебов. Эти хлебы назывались «хлебами предложения» или «священными хлебами». В этом же помещении находился золотой светильник с 7 лампадами. Второе внутреннее помещение отделялось от первого завесой. Там находился золотой ковчег завета или ковчег откровения. Это сундук с изображением двух золотых ангелов. В нем хранились скрижали завета, на которых было написано 10 заповедей. Все второе помещение наполняло слава и присутствие Божие, и поэтому оно называлось «Святое святых». В святилище позволялось входить только священникам, а в «Святое святых» только первосвященнику один раз в год. Когда новую скинию собрания построили, Моисей освятил ее и священников, которые должны были служить в ней. После этого облако покрыло всю скинию собрания, и слава Божия наполнила ее. В ночное время облако горело в скинии огнем, а днем стояло над ней. Иногда облако поднималось высоко над скинией. Это был знак от Бога, и по этому знаку народ отправлялся в путь в ту прекрасную землю ханаанскую, куда Господь вел их из Египта. Скиния называется в Библии также «скиния откровения» и «скинии собрания», так как народ собирался вокруг нее для богослужения.

Тобі, мой друг, я обращаюсь, хоть ты еще совсем дитя, но в главном я не сомневаюсь, что очень любит Бог тебя, что Он тебя везде находит, оберегает твой покой. К кроватке тихонько Он подходит, чтоб сладк и крепок был твой сон. Он бережет тебя и греет, для жизни все тебе дает. Он славу вечную имеет, спасение каждому несет. Ты сразу, как встаешь с кроватки, благодари за все Христа, и наказания станут сладки, обид не будет никогда».

учитель решил поговорить с родителями Антона. Сидя в гостиной, он рассматривает картины на стене. Одна ему особенно нравится. Это портрет мальчика, очень похожего на Антона. Глядя на эту картину, можно подумать, что Антон – ангел, думает учитель. Если бы он в школе вел себя так, как он выглядит на этом портрете. Конечно же, Антон, позируя, старался выглядеть как можно приветливей и обаятельней. Но каким нарисовал бы его художник, если бы знал, что Антон ленив, вспыльчив, дерзок и лжив? Каждый из нас представляет собой какую-то картину. И лишь Бог видит гораздо больше, чем только внешность человека. Он видит, что ты делаешь втайне. Он знает, о чем ты думаешь, когда тебя призывают к послушанию. Больше того, Бог может изменить тебя, сделать тебя лучше, если ты попросишь Его об этом и не будешь скрывать от Него своих грехов. То, как мы ведем себя, зачастую не соответствует нашему сердечному желанию. Нашей дерзостью и непослушанием мы, может быть, произведем впечатление на одного или другого из наших друзей, но глубоко в сердце мы желаем быть добрыми, приветливыми, щедрыми, любвеобильными. Это желание вложил нам в сердце сам Бог. Мы можем принять решение, что для нас важнее – произвести впечатление на кого-нибудь или иметь в сердце мир и радость. Богу не важно, как мы одеты, бедно или богато. Есть ли у нас дома компьютер, или у нас даже нет своей постели. Он может сделать нас счастливыми, независимо от обстоятельств. Он смотрит на сердца наши и говорит нам, что нам нужно делать, а чего надо избегать. Поступая по Его воле, общаясь с Ним в молитве, читая Его Слово, то есть Библию, мы заметим, что Он производит в нас удивительные перемены. Наше счастье зависит от нашего внутреннего состояния. Имея Божий мир в сердце, мы всегда в состоянии с любовью относиться друг к другу, не вспылить, отказаться от сомнительных развлечений и так далее. Живя по Слову Божьему, мы будем радовать Бога, и Он будет благословлять нас, что более важно, чем минутное признание и восхищение товарищей. Подумай, каким будет твой портрет? И помни этот стих. Господь смотрит на сердце.

Порою я мечтаю о небе голубом, там все прекрасно, знаю, никто не дышит злом. Там птиц не обижают, не мучают котят, друг друга уважают, не плачут, не скорбят. Никто там не стареет, болезней смерти нет. Любовь там всем владеет, и светит чудный свет. Там бабочки порхают, не вянут там цветы, там змеи не кусают, сбываются мечты. Так хочется скорее увидеть мне Христа, уж очень скоро, верю, исполнится мечта.

маленький Роберт шел и держал мамочку за ручку. Ему было годика 4, наверное. У него были черные волосы, кудрявые. Его все называли Кудряшка, потому что он такой хорошенький был, но он послушный мальчик был, очень внимательный. И он говорит: «Мама, а куда мы идем? Мы идем к пастору?» Она говорит: «Да». «А зачем?» «А он обещал мне дать книжечку, мне. А для тебя он тоже даст рассказики. Ты любишь их слушать?» «Да, мамочка, я очень люблю рассказы». «Ура, бежим, послушаем». И он шел, подпрыгивал. Так интересно было. И вот они подошли к калитке и зашли. И Роберт подумал: «Мама с пастором всегда так долго разговаривают о чем-то, так серьезно, о чем я не понимаю. И я так устаю. Пойду-ка я посмотрю, что во дворе растет». Он очень любил разглядывать растения. Говорит: «Мама, а можно, пока вы поговорите, я пойду посмотрю, как растет картошка?» Мама говорит: «Ну, конечно, иди». Он пошел. Там у пастора был огородик небольшой, там картошка росла, помидоры, лучок, цветочки. И он очень-очень любил все это разглядывать.

0: были рассказики, Робику многое было непонятно, и он задавал много-много вопросов для мамочки. У мамочки спрашивал, а она ему все объясняла, все, что могла. И вот так был каждый день. А он слушал, а она ему рассказывала. И вот прошло уже много лет, уже он подрос, и ему нужно было идти и зарабатывать. Но прежде чем зарабатывать, нужно было учиться. Он должен был уехать в город, потому что здесь, в деревеньке, где они жили, там не было такой школы. И вот он поехал в город, выучился, работал уже. И вот однажды он идет по улице, но одно я пропустила. Прежде чем он уезжал из дому, мама зашла к нему в спальню, села на краешек кровати, положила руку ему на плечо и говорит, «Роберт, ты уходишь из дома, и там будут всякие люди, будут хорошие, будут плохие, и я бы хотела, чтобы ты мне что-то пообещал». Он говорит, «Ну, скажи, что?» Она говорит, «Нет, я хочу, чтобы ты мне пообещал сначала, а потом я тебе скажу, что». Он говорит, «Мамочка, ну так нечестно. Ну как я могу тебе пообещать, не зная что? А вдруг я не выполню?» Она говорит, «Нет, я верю, что ты, если пообещаешь, что ты выполнишь». «Вообще ты правильно сказал. В принципе, это очень правильно, что нельзя обещать, не выслушав. Но если мама просит, как ты думаешь, маме можно верить?» Он так подумал и говорит, «Да, можно. Обещаю, мамочка, обещаю все, что ты скажешь, выполнить». Она говорит, «Так вот, я хочу, чтобы ты прочитывал Евангелие, несколько стишков из Евангелия каждый день и молился все дни твоей жизни». Он подумал, такое трудное обещание, но он уже пообещал. И мама говорит, «Помни, что ты пообещал, Роберт, старайся все это исполнить». Вот он уехал в город, уже выучился, работает, иногда приезжает к маме, и он старался в точности исполнять так, как он пообещал. Он читал Евангелие каждый день, даже если приходил домой такой уставший. И помня свое обещание, он прочитывал несколько стишков, молился, ложился спать и продолжал еще думать о том, что он прочитал. И через некоторое время он так полюбил Евангелие, что стал читать побольше. Он решил узнать, а что же там написано? И вот так он жил. Еще прошло некоторое время, и вот однажды он идет по городу, смотрит объявление. И почему-то ему стало интересно. Он подошел, прочитал его, а там писало, что будет... Какой-то миссионер приехал в город, и будет собрание. Но он так посмотрел, оказывается, уже прошло время, уже он опоздал. И он думает, что же мне делать? Посмотрел на адрес и думает, я пойду по этому адресу, который указан. Вот он пришел по адресу, постучался, ему и думает, вдруг меня спросят, что мне надо, а я не знаю, что сказать. Может, уйти лучше? И только он надумал уходить, как дверь открылась, и вышел оттуда мужчина. Он был миссионером. Он посмотрел на Роберта, пригласил его в квартиру и стал с ним разговаривать. Стал его расспрашивать.
1: Несет покорно свой...
0: Начинает рассказывать ему. Ответил на все вопросы, которые Роберт задавал. И потом, много прошло времени, 2 года, но через эти 2 года Роберт поехал в Африку миссионером. Представляете? Жизнь его поменялась. Он продолжал читать Евангелие каждый день и молился. Там он проповедовал тем, которые никогда не слышали о Боге. Прошло 18 лет, он уже совсем взрослый, он уже вернулся обратно в свою страну, чтобы повидаться с родными, он уже стал...

таким хорошим проповедником. Много-много людей собиралось его слушать, и он проповедовал во многих церквах. И вот в одной церкви к нему подходит один старичок и говорит: «Ты знаешь, когда я увидел твою фамилию, я вспомнил, что в моей церкви была одна женщина молодая, и у нее был мальчик, у него были кудрявые черные волосы, и я его звал Кудряшка. И мне так интересно, что же случилось с этим мальчиком? Где он теперь? Ты никогда не слышал о нем?» Роберт посмотрел, говорит: «Так это вы, пастор! Как же я вас не узнал?» Он обнял его с такой радостью и говорит: «Так это я, ваш Кудряшка! Посмотрите на меня! Разве вы меня не узнаете?» А тот говорит: «Ну, как тебе сказать, когда тебе было 4 годика, или теперь, когда ты уже совсем взрослый мужчина, такой проповедник хороший, я очень рад за тебя, потому что я молился о тебе». И вот мое пожелание вам, ребятки, попросите маму, чтобы она вам читала Евангелие каждый день, или папу, и вместе с вами молилась. Это будет очень-очень хорошо. И ваша жизнь будет замечательной.

0: Бог учит нас не только через природу, но и через Библию. В ней написано об Иисусе Христе.
1: Кто Он такой, Иисус?
2: Божий Сын.
3: Иисус мой Спаситель.
4: А я знаю, что Иисус родился в Вифлееме, в сарае для животных.
1: В сарае? А почему? Дети ведь рождаются в роддоме.
0: Дело в том, что в стране, в которой жили родители Иисуса, была объявлена перепись населения, чтобы узнать количество живущих там людей. Поэтому все были обязаны приехать в те города, откуда они родом. Марии и Иосифу, будущим родителям Иисуса, пришлось ехать в Вифлеем. Кроме них туда еще приехало множество людей, из-за чего в гостиницах не осталось ни одного свободного номера. Единственным местом, найденным для ночлега, оказался хлев. Там Мария и родила Иисуса. Такая вот история.